не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Радио «Вера». Надежда Лухманова. Отрывок из жизни. Читает Нона Гришаева.
1: Как я любила отца. Его рука была широкая, большая и мягкая. Я шла и изредка целовала ее, прижималась к ней щекою, и когда поднимала при этом голову, то встречала большие, серые, всегда веселые и ясные глаза. В этих глазах было столько доброты, и в то же время там, в глубине, будто скрывался смех. Потом, когда прошло много-много лет, когда отец, разбитый параличом, сидел в своем кресле и писал левой рукой письма и счета, я с моими детьми, его внуками, любила сидеть у его ног и, как прежде, держала в руках его руку, бессильную, парализованную, но все-таки старавшуюся легким пожатием выразить мне свою ласку. Я поднимала голову и видела те же ясные серые глаза, полные необыкновенной доброты.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Воронежском Петре Звереве. Тульская губерния. После приезда владыки в Белев в 1909 году, в ту же осень, начальница епархиального духовного училища водила свой класс и нас с сестрой к обедне в монастырь. А потом все пили чай у отца Петра в саду. Вспоминая теперь свою беззаботную, легкомысленную жизнь того времени, я вижу, сколько было тогда доброты и любви его к нам. В начале зимы познакомились с батюшкой наши родители. Отец встретился с отцом Петром во время визита у новой начальницы гимназии. Отец приехал и, улыбаясь, нам рассказывал: «Отец Петр-то сейчас же про вас спросил, а как мои богомолочки?» Наверное, под этим именем мы у него так мысленно и числились, потому что когда он подарил нам с сестрой книгу «Жития святых», надпись на ней была «Милым и добрым моим богомолочкам на добрую память от отца Петра». Брату он подарил по завету Христову с надписью «Дорогому Илюше» от отца Петра с пожеланием ему никогда в жизни не забывать заветов Христа Спасителя, потому что только в них заключается полнота жизни, счастье и вечное спасение.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий чувствовал себя нехорошо. Резкие боли в желудке продолжались уже неделю. Афонские доктора посоветовали ему принимать горькую настойку. Один маленький глоток в день должен был давать облегчение. Но в монастыре, куда он обратился за помощью, что-то перепутали, и посыльный принес в уединенную хижину келью отца Паисия бутылку уксуса. Монах не стал возмущаться и взял уксус. Снова беспокоить монастырских братьев ему не хотелось. «Ничего, и так пройдет», — решил он. На другой день отец Паисий не смог подняться с кровати. Лежа он перебирал монашеские четки и молился пересохшими от боли губами. Когда стемнело, монах с большим трудом поднялся и направился в маленькую церковку, стоявшую рядом с его хижиной. Нужно было зажечь лампады, и отец Паисий, превозмогая боль, вставал на носочки, чтобы дотянуться до самых высоких. Дойдя до лампад перед образами на иконостасе, возле иконы Пресвятой Богородицы, отец Паисий с удивлением обнаружил бутыль с какой-то темной жидкостью. «Кто мог ее сюда поставить?» – удивился монах. «Вчера ее точно здесь не было, а сегодня к нему совсем никто не заходил». Отец Паисий открыл бутыль, понюхал, сделал глоток и почувствовал, как боль сразу же начала утихать. Это была настойка, именно такая, какую ему рекомендовали пить для облегчения болезни. Отец Паисий упал перед образом Божьей Матери на колени и стал горячо с благодарностью молиться. «Когда в молитве «Отче наш» мы произносим хлеб наш насущный, дашь нам днесь», этой просьбой мы выражаем не только наши материальные, но и духовные потребности. И если, помня об этом, мы стараемся подчиняться не только потребностям тела, но и переключаем внимание на душу, Господь это видит.

0: награждает вдвойне, давая и духовную радость, и телесное облегчение.
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: В первом послании апостола Павла к Коринфянам есть непонятные для нас слова «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста, разъясняющими эту фразу. Если и в Ветхом, и в Новом Завете были случаи воскресения мертвых, то почему же Христос называется первенцем из мертвых? Те, хотя и воскресли прежде Христа, но воскресши все опять умерли, как будто сделав опыт воскресения. А Христос воскресший не подпадает смерти, и потому первенец, как воскресший и более не умирающий.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. После пожара, уничтожившего флигель, бабушка Варвара Ильинична перебралась к нам. Родители отказались от большой столовой, перетащили обеденный стол в самую маленькую комнатку, а большую отдали бабушке, потому что она переехала вместе со своей матерью, Юлией Аркадьевной Зелотти, урожденной Рахманиновой. Рахманиновы – это самый старый род из всей нашей семьи. Там корни уходят куда-то к Ивану Грозному. Свою прабабушку по материнской линии, бабу Юлю, как ее звали в доме, я хорошо помню. Мне было 8 лет, когда она умерла. Последние годы она была уже парализована, но бабушка ее как-то вынимала из кровати. И она весь день сидела у стола в таком легоньком плетеном креслице, совершенно одетая, в юбке и блузке, и на голове у нее еще была кружевная наколка, закрепленная шпильками. До конца дней она сохранила удивительную память. Все молитвы знала наизусть. И мой папа, один из самых сильных лингвистов своего времени, говорил, что лучше Юлии Аркадьевны никто грамматику не знает. И русскую, и французскую, и немецкую. Любой вопрос ей можно задать, она никогда не ошибется. Проверять не надо. И он к ней ходил иногда в комнату что-нибудь спросить грамматическое.

0: Тепле радіо. Імена, імена милосердия.
1: О принце Петре Альденбургском в XIX веке слагали легенды. Мало нашлось бы людей, которые за всю жизнь никому не причинили зла, а делали только добро. Петр Георгиевич был именно таким. Жил для других и справедливо считался самым крупным благотворителем своего времени. Петру, представителю немецкого рода герцогов Альденбургских и внуку императора Павла I, в юности прочили военную карьеру. Принц начал службу в Преображенском полку, но неожиданно для всех ушел в отставку. Причиной стал эмоциональный шок, который Петр получил, увидев, как солдаты его полка прогоняют сквозь строй женщину, избивая ее палками. Возмущенный Петр заявил, что в цивилизованном обществе ничего подобного быть не может, и написал прошение об отставке. С этого момента он стал заниматься исключительно благотворительной и воспитательной работой, за что его назвали просвещенным благотворителем. Случай с несчастной наказанной так перевернул душу Петра, что он решил изменить жизнь женщин в России. Принц захотел уравнять их в правах с мужчинами. Он считал, что женщины должны учиться и получать высшее образование. Этот проект стал настоящей революцией. Петр открыл первые женские гимназии, организовал высшие женские педагогические курсы и медицинские училища. В стране не было должности министра женского образования, но в узких кругах принца называли именно так. Образовательные учреждения вообще стали одной из главных забот Петра Георгиевича. Он взял под свою опеку сиротские дома и приюты. Их воспитанники получали не только образование, но и профессию. Принц был уверен, что детей нужно всесторонне готовить к жизни. Эта уверенность помогла потом тысячам сирот выбиться в люди. Кроме приютов, принц открыл начальные школы и ремесленные училища. Все учебные заведения Петр Георгиевич содержал на свои деньги. Он никогда не брал взяток и тратил свое миллионное состояние на простых незащищенных людей. Именно дело защиты прав неимущих чрезвычайно волновало принца. И начинать нужно было с кадров, честных, справедливых юристов. Петр Георгиевич продал свой дворец, чтобы на вырученные деньги основать училище правоведения, одно из самых престижных учебных заведений страны. Туда принимались только мальчики из родовитых семейств. Принц внушал им, что они должны быть верными, нелицемерными слугами Отечества, не имеющими права ронять честь училища. «Помни о цели, для которой ты в нем воспитывался», – завещал Петр Георгиевич. Про принца Альденбургского говорили, что он прирожденный педагог, но он оказался еще и гениальным администратором. Его стараниями об училище правоведения заботились члены царской семьи и лично императоры. До Петра Георгиевича в России работало всего 3 детские больницы, при том, что заболеваемость среди детей была очень высокой. И однажды принц решил отметить свой очередной юбилей не пышным застольем, а строительством новой клиники для детей всех сословий, в особенности бедных. 3 года возводилось здание с церковью и небольшой звонницей. Перед открытием клинику осветил митрополит Исидор, а возглавил ее известный педиатр Карл Раухфус. В этой больнице впервые в России появились детское хирургическое отделение и изолированный корпус для инфекционных больных. Впервые врачи надели белые халаты. Молодым медикам оплачивались квартиры и питание. Была даже открыта школа нянь. А чтобы дети на время болезни не прерывали учения, к ним приглашали педагогов. Очень скоро клинику признали образцовым учреждением. На Всемирной выставке в Париже ее наградили золотой медалью. Но лучшей наградой для Петра Альденбургского стало то, что больнице дали его имя. Знакомые Петра Георгиевича удивлялись, где он берет время для того, чтобы опекать больше 500 самых разных заведений. Еще удивлялись, зачем ему, человеку царских кровей, все это нужно. Ответ был очень простым. Принц считал своим долгом напоминать людям о сострадании к ближним, милосердии и благотворительности. Напоминать не словом, а делом.
0: Имена, имена, милосердие.

воистину блажен, кто этой осенью прелестной не замкнут улицею тесной, не заслонен громадой стен. Блажен, кто в эти дни не слышит докучных шумов городских. Здесь Божий мир теперь так тих, здесь воздух листья чуть колышет. Алексей Жемчужников –

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свете Тихий». О смысле молитвы «Свете Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открыто богослужение, поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свете Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. И очень жаль, потому что «Свете Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свете Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свети Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойный си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит Тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная Его песнь. Так Церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
2: Молитва «Свете Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свете Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свете Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, отец им Дух Святой. А мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним».

0: Радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний гимназистки Марии Озанчевской об оптинском старце Анатолии. Вторая половина XIX века. Калужская губерния. Монастырь Оптина-Пустынь. Увидев гостиницу у монастырских ворот, мы направились в нее. Положив свои вещи, умывшись наскоро, мы отправились в церковь. Пришли к Евангелию на поздней обедни. Читалось об укрощении Спасителем бури. Вся обстановка, при которой совершалось богослужение, сразу привлекла к себе. Небольшой храм, деревянные полы, немного золота и украшений, стройное от души пение монахов и истовая неспешная служба пленили меня. После обедни я повела маму и моего брата Серафима на могилки старцев. Помолившись, я обратила внимание на идущих в одном направлении. «Пойдем туда, это верно келья отца Анатолия», — сказала я. Мы пошли и не ошиблись. Вышел сам отец Анатолий, маленький, худенький, очень подвижный, с необычайно благим, ласковым лицом. Благословив нас, тотчас взял в келью. Усадив маму и Серафима на диван, а меня в кресло, батюшка начал расспрашивать, откуда мы, чем занимаемся. «Вы погостите у нас? Поговеете?» «Да, батюшка». Хорошо помню, как подал мне батюшка книжечку в желтой обложке «Молчать и не осуждать, труда нет, а пользы много» со словами «Не читала этой книжечки никогда». «Ну вот прочти. Хорошая книжечка». Мне, по моему злому языку, эта книга попала не в бровь, а прямо в глаз.
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: Подкаст Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Маленький Ваня проснулся до рассвета. В комнате было тихо. Братья и сестры видели десятый сон. Мама тоже еще не вставала. Но Ваня не мог уснуть, ведь сегодняшнего дня он ждал целый год. На его прошлый день рождения дядя пообещал, что когда Ване исполнится 6 лет, он возьмет его с собой на ярмарку. И вот, наконец, этот день настал. Теперь Ваня уже совсем большой, и в их приходской церкви ему даже разрешают помогать священнику во время богослужений. Ваня едва дождался 9 часов утра, когда за ним, наконец, пришел дядя. Ярмарка шумела. Торговцы наперебой расхваливали свой товар, а зазывалы приглашали посетить невиданные аттракционы. Всего за 20 копеек они предлагали посмотреть на русалку и разглядеть в подзорную трубу самого императора Петра I. Русалок не существует, Ваня это знал. А вот увидеть живого царя ему очень захотелось. Дядя, качая головой, все-таки дал мальчику 20 копеек, и Ваня нырнул в разноцветный балаган. Внутри было темно. Ему дали подзорную трубу и указали куда-то в угол. Ваня приник глазом к мутному стеклышку, но как ни старался разглядеть царя, совсем ничего не видел. Наконец балаганщик выхватил у него окуляр и со смехом сказал: «Эх ты! За 20 копеек самого Петра увидеть захотел! Так, брат, не бывает!» Прошло время. Ваня вырос, и в непростое время в новом государстве, в Советском Союзе, стал монахом Иоанном. Он поселился в Псково-Печерском монастыре и посвятил долгие годы молитве и самоотверженному служению Богу. Со временем отец Иоанн прославился на всю страну своей мудростью и святой жизнью. Сотни людей приезжали к нему, старцу Иоанну Крестьянкину, в Печоры. А он, вспоминая ту историю из детства, говорил: «Вот так и мы в нашей жизни. Часто без усилий, без всякого труда, за 20 копеек хотим увидеть живого Христа. Но так не бывает. Сначала надо потрудиться в молитве, в духовной жизни. Ведь человек, что посеет, то и пожнет. Сеющий щедро соберет и щедрый урожай».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Довольно часто на исповеди люди сокрушаются о том, что их мучают помыслы, и они никак не могут научиться вовремя их отгонять. Утешением для нас является то, что помыслы мучили даже святых. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Сорского. «О помыслах нечистых, врагом душ наших приносимых, из-за них не очень поглощайся скорбью, не ужасайся, потому что не только нам, немощным и страстным, они досаждают, говорят отцы, но и достигшим преуспеяния, и в достохвальном житии пребывающим, и благодати духовной отчасти сподобившимся, и у них бывает много борьбы из-за таких помыслов, и в подвиге великом они оказываются, и благодатью Божией едва отгоняют их, стараясь всегда их отсекать».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марии Лепешкиной. Великая Отечественная война. Украина. Город Чернигов. В Троицком монастыре пели два хора нараспев. Регентом там был схиархимандрит Лаврентий, в пении очень искусный. Я заметила, что батюшка какой-то необыкновенный. Может, он старец великий? Подойду к нему под благословение. Кончилась служба, я его караулю. Подошла под благословение, а он мне говорит: «Ты приходи ко мне завтра в 7 утра». На следующее утро мы с ним много о чем поговорили. А вскоре я к нему еще раз приехала. И тут я поняла, какой он святой человек, какой прозорливый. Он говорит с другой монашкой: «Я думаю, вот не забыть бы спросить про это». А он поворачивается и на мои мысли отвечает: «Такой был великий старец». Велел он нам в Киев на воскресную службу съездить. «Всеночная такая в лавре, — говорит, — какой нету нигде, только на Афоне. Приехали мы, пошли в пещеры к ранней литургии, читали часы, вдруг выходит схимник из алтаря прямо к нам, подошел ко мне и говорит: «Вы сегодня причащайтесь». Я говорю: «Батюшка, мы вчера причащались». «И сегодня причащайтесь». И вот батюшка идет с Евангелием и крестом. Положил на мощи того святого, которому память в тот день была, и говорит мне: «Мария, иди исповедуйся». Я подошла. Он говорит: «Стань на колени, кайся». А мы ночью исповедовались, в чем каяться, не знаю. И он сам начал говорить мне то, что я и за грех не считала. Всю службу плакала и только благодарила Господа, что он сподобил получить такую исповедь. А потом причастились мы, и тоже радость неизъяснимая. И так наместник Лаврский говорил проповедь о любви к ближним, что это тоже никогда не забудется. Сколько же мы там получили радости! Приехали мы обратно в Чернигов, батюшка мне и говорит: «Ну вот, ты пороптала в первый раз в Киеве, что в наше время нет таких прозорливых святых, как прежде. А я вот нарочно тебя послал в Киев, исповедовал вас отец Кукша. Он всю жизнь твою знал, тебе сказал, какие грехи у тебя неисповеданные, которых ты не понимала и не считала за грехи. И какую ты радость получила».
0: Голос.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Эта известная пословица на протяжении столетий четко формулирует мужскую программу «минимум». А вот слабой половине человечества столь конкретных указаний почему-то не было дано. И, может быть, поэтому женщина, как справедливо заметил поэт, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Ей не нужно лишний раз напоминать о ее предназначении. Она поднимет на ноги несколько поколений собственных сыновей и дочерей и поможет другим ощутить счастье материнства. Агриппина Александровна Абрикосова была именно такой. Она родилась в семье известного московского купца Мусатова, владельца нескольких парфюмерных фабрик. С детства ее окружали изысканные ароматы духов, помады и пудры. Но Груша оставалась на удивление равнодушной к индустрии красоты и совсем не стремилась быть похожей на томных красавиц с рекламных плакатов фирмы своего отца. Она обладала врожденным благородством, естественной красотой и обаянием. Когда к ней посватался знаменитый король сладостей Алексей Иванович Абрикосов, владелец крупнейшего в России кондитерского производства, Груша ответила ему благосклонностью. Через год у супругов родился первый ребенок, потом еще и еще. Агриппина Александровна светилась от счастья. Вот оно, ее истинное призвание – быть матерью. Однако в глубине души Абрикосова понимала, матерями становятся не только женщины ее круга, которым Бог дал спокойную и обеспеченную жизнь. У многих нет денег на докторов, им некому обратиться за квалифицированным советом. По данным того времени, 98% женщин оставались при родах без помощи. К тому же Агриппина Александровна была искренне верующей православной христианкой и понимала, что раз ей дано счастье иметь много детей и растить их в достатке, она просто обязана помочь тем, у кого такого достатка нет. Абрикосова начала с того, что открыла при фабрике своего супруга детский сад, который могли бесплатно посещать дети рабочих. Алексей Иванович и сам был щедрым благотворителем. Он регулярно жертвовал крупные денежные суммы на поддержку приютов и ветеранских обществ. И когда, вслед за открытием детского сада, Агриппина Александровна поделилась с ним идеей создания родильного дома, супруг с энтузиазмом поддержал начинание. Так в Москве в 1889 году открылся бесплатный родильный приют и гинекологическая лечебница с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой. Агриппина Александровна привлекла туда самых опытных специалистов. Руководил роддомом ее зять, известный московский гинеколог профессор Александр Рахманов. Множество сложнейших операций провел там знаменитый врач Георгий Спиранский. Сама Абрикосова за свою жизнь родила 22 ребенка, последнего в 46 лет, рекордный в то время для роженицы возраст. Предчувствуя скорую кончину, она написала завещание, в котором оставляла на дело своей жизни 100 тысяч рублей, громадную по тем временам сумму. Абрикосова просила городские власти позаботиться о том, чтобы на эти деньги был открыт и обустроен новый большой родильный дом. Мечта покойной осуществилась в 1906 году. На Миусском поле появилось трехэтажное здание с выложенной мозаикой надписью «Городской родильный дом имени Агриппины Александровны Абрикосовой». На собственном примере Агриппина Абрикосова доказала, что счастье материнства – самое главное в жизни женщины. Особенно, если маму и малыша с первых минут окружают теплом, заботой и любовью.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходасевич.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Кроме православной церкви, в мире существуют древневосточные церкви: коптская, эфиопская, армянская и иные. Все эти сообщества возникли в V-VI веках в результате отпадения от православия. Они не приняли учение, что Иисус Христос является Богом и человеком одновременно. Попытки вернуть отпавших коптов, эфиопов и армян в православие осуществлялись неоднократно. Много усилий в этом направлении приложил император Юстиниан Великий. Это был удивительный человек, который, казалось, успевал все. Юстиниан управлял огромным государством, участвовал в военных походах, возглавил строительство главного храма того времени – церкви Святой Софии в Константинополе. У него оставались силы, чтобы быть еще и поэтом. Его перу принадлежит знаменитая молитва-гимн «Единородный Сыне». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Император Юстиниан написал песнопение «Единородный Сыне» не только потому, что ему очень хотелось составить произведение для церковной службы. Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение об Иисусе Христе. Поэтому он и поместил состав литургии песнопения, в котором четко говорится, объясняется, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. «Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святые Богородицы и Пресной Девы Марии, непреложного человечевыся, распныся же, Христе Боже, смертью смерть поправой, един сый и Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас. О Христе Боже, Сын Единородный, то есть Единственный, Слово Божие и Господь бессмертный, изволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, без всякой в себе перемены вочеловечиться и отдать себя на распятие. Ты, смертью смерть поправший, один из лиц Святой Троицы, прославляемый вместе с Отцом и Святым Духом, спаси нас». Текст песнопения «Единородный Сыне» на самом деле очень сложный и насыщенный. В нем сконцентрировано все православное учение о Господе Иисусе Христе. Чтобы рассказать о нем во всех подробностях, нам потребуется много времени. Поэтому скажу только о главном. Мы, православные христиане, верим, что Иисус Христос – это Бог-Сын, 2000 лет назад пришедший в мир и ставший человеком, родившись от Девы Марии. Христос спас всех нас от греха и вечной смерти. Об этом нам и рассказывает песнопение «Единородный Сыне».
2: В настоящее время молитва «Единородный Сыне» поется на каждой литургии в самом ее начале. Такое место не является случайным, ведь литургия – богослужение, полностью посвященное земной жизни и подвигу Иисуса Христа. Прославляя Спасителя, Церковь указывает нам, что служение Христа не имело бы такого значения, если бы Он не был полноценным Богом и полноценным человеком одновременно. А теперь давайте послушаем молитву «Единородный Сыне» в исполнении хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В Астраханский кризисный центр «Дом для мамы» обращаются беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Кто-то сбежал от агрессии мужа, кто-то не хочет, чтобы дети жили рядом с зависимым человеком. Сейчас под опекой проекта 5 женщин и 12 детей. Всем им нужна помощь, безопасное пространство, консультации юриста и психолога и просто дружеская поддержка. Однажды в приют обратилась девушка, только что вышедшая из тюрьмы, с младенцем на руках. От нас она ушла замужней. Сейчас у этой семьи все хорошо, рассказывает директор приюта Анастасия Артемьева. Другая подопечная приюта, Анна, после расставания с мужем забрала троих детей и уехала в деревню. У старшей дочери Анны, Маши, аутизм. В селе с таким диагнозом жить трудно. Маше нужны занятия. «Вот мы и приехали в Астрахань, где нас приютили в доме для мамы», рассказывает женщина. Здесь ее сын Назар пошел в первый класс, а 4-летнюю Катю устроили в детский сад. Рядом с подопечными приюта постоянно находятся администраторы. Они следят за порядком и отвечают за безопасность. Могут научить готовить, убирать или делать другие бытовые дела. Часто наши девочки не умеют вести хозяйство, не знают, как измерить температуру ребенку или помочь откашляться, рассказывает руководитель приюта. Сейчас дому для мамы в Астрахани нужна помощь, чтобы оплатить работу двух администраторов. Поддержать проект можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое — роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое — попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа — тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: Радио «Вера». Чингис Айтматов. «Пегги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Приближалось утро. Еще одна ночь уходила. Еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалась, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси. И на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя. Волны упорствовали на своем. Волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка. Вверх, сколько сил и размаха хватало. И волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах водорослей.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы иеросхимонаха Алексея Засимовского с духовной дочерью Еленой Мажаровой. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская, Засимова пустынь. Всех, всех Христос пришел спасти. Так и помни, что ты сама только потому веруешь в Бога, что вера тебе им дана. Вера ведь — дар Божий. Нельзя никого судить за то, что он не может верить в Бога, так как это бывает зачастую промыслительно. Христос может сделать чудо мгновенно. Он может в один миг сделать изгонителя, ревнителя. Апостол Павел из величайшего изгонителей сделался ревностнейшим проповедником Христовой истины.

Плохо, не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

так плохо, не печалься, брат.

лежишь на корточке, подойдет чей-то кот и потрется мордочка. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Семья Ивана сидела без хлеба. Шел 1922 год. После Октябрьской революции и гражданской войны в стране начался страшный голод. Люди были вынуждены отдавать скупщикам за горсть муки или зерна свои драгоценности и семейные реликвии. Ванина мама рано овдовела и осталась одна растить восьмерых. А теперь ситуация была по-настоящему катастрофической. В доме не осталось ни крошки хлеба, и выменять его было не на что. Когда от голода у детей начала кружиться голова, мать собрала их в своей комнате и решительно объявила: «Единственная наша ценность – это икона Божьей Матери Знамение. Завтра я обменяю ее на хлеб. Скупщики пообещали целых 2 фунта. Бог простит», – твердым голосом добавила она. «А детей без хлеба оставлять нельзя». Ване было 12, и сколько он себя помнил, икона Божьей Матери всегда находилась в доме. По вечерам он молился перед ней. Мысли о том, что завтра ее отдадут чужим людям, и он больше никогда не увидит этот прекрасный образ Царицы Небесной, вызывала у Вани слезы. Полночи он проплакал перед иконой, а когда наконец

0: стояла на своем. Скупщики ушли ни с чем. А к обеду нежданно-негаданно пришел Ванин дядя. Он принес муки и пшена, которые каким-то чудом сумел достать через своих знакомых, бывших, как и он сам, купцов. Семья была спасена от голода. Спустя годы Ваня стал священником, а потом принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. Там и далеко за его пределами отца Иоанна Крестьянкина знали как мудрого старца, всегда полагавшегося на Божью волю и верившего, что Господь не оставит в беде верующих в Него. «Не нужно спешить, — говорил он, — прежде чем думать о завтрашнем дне, нужно постараться увидеть волю Божию в настоящий момент. И не только увидеть, надо еще и иметь непоколебимую решимость ее исполнить».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Херувимскую песнь знает каждый, кто хотя бы иногда посещает божественную литургию. Но не все задумываются над смыслом ее слов. Важно не просто ходить в храм на службу, но и изучать литургию, чтобы понимать, что происходит в каждый ее момент. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Всякое ныне житейское отложим попечение. Эти весьма важные слова херувимской песни остаются для большей части христиан гласом вопиющего в пустыне. Так мы осуетились, измельчали душевно от житейских попечений и пристрастий. Иные даже сравнивают литургии со сценой или с театром. Бесконечная разница той и другой, как между небом и землей. Литургия есть небесное служение на земле».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей митрополита Тобольского Иоанна Максимовича. Начало 18 века. Город Тобольск. «Никакое старание и усердие наше не может сохранить нас без помощи Божьей. Но и помощь Божия без человеческого желания, воли, не принесет пользы. Нам следует избегать односторонностей. Мы не должны оставаться в лености, возложивши все на Бога. А равно не должны думать мы, что сами собою, без Божьей помощи и Его благоволения, можем совершить что-либо доброе. Ибо и сам Бог всего не совершает, чтобы не оставить нас праздными, и нам не предоставил все вершить, чтобы мы не превозносились тщеславно. От всего, что может вредить нам, Бог отводит нас, а что для нас полезно, к тому Он побуждает нас и помогает нам».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Есть притча о кладе, лежащем на дне пруда. Вода в пруду была чистая, и каждый, кто проходил мимо, видел сокровище, сверкающее в лучах солнца. Но однажды пруд замутился. Люди испугались, что сокровище скроется из виду, и хотели поднять его со дна баграми. Но даже самые длинные из них не доставали до сундука. Тогда люди стали искать другие способы. Спорили, кричали, махали руками. А прыгнуть за сокровищем в воду, самое очевидное и простое, что можно было сделать, никто даже и не подумал. Альфонс Леонович Шанявский, генерал-майор императорской армии и успешный предприниматель-золотопромышленник, в отличие от героев этой притчи, сумел сделать в своей жизни важный и решительный шаг, благодаря которому имя этого бескорыстного человека навсегда вошло в историю просветительской деятельности в России. Родился он в Польше, когда мальчику, едва минуло 7 лет, вышел указ императора Николая I, согласно которому хотя бы один юноша из каждой польской семьи должен был получить образование в России. Альфонс Леонович оказался в Тульском кадетском корпусе. Вопреки опасениям родных, он встретил там подлинную заботу, любовь и опеку со стороны учителей и воспитателей. Всю жизнь он с восторгом и благодарностью вспоминал годы, проведенные в Туле. Столь неравнодушное отношение к ближнему, усвоенное мальчиком в самом раннем возрасте, повлияло на развитие его собственного характера. Альфонс Леонович сам всегда относился к окружающим людям с искренним вниманием, добротой и милосердием. Прошло несколько лет, и дела воинской службы привели молодого человека в Сибирь. Жизнь на новом месте доставляла Шанявскому огромную радость, а в один прекрасный день принесла и неожиданное богатство. Альфонс Леонович обнаружил золотое месторождение. Он зарегистрировал найденное место на свое имя, открыл прииск и создал собственную золотодобывающую компанию. Как человек искренне верующий, Шанявский всерьез задумался о том, чтобы употребить данное ему Богом богатство на благое, полезное дело. Он давно мечтал о народном университете, учебном заведении, куда свободно могли бы поступать все, кто только пожелают, независимо от пола, возраста, национальности и социального положения. На правительственном уровне не раз делались заявления о необходимости подобных образовательных учреждений. Альфонс Леонович был готов незамедлительно вложить в государственный проект свои средства, однако чиновники к делу приступать не торопились. Видя, что от государственных структур он вряд ли дождется поддержки инициативы, Альфонс Леонович решил взять дело в свои руки. Он направляет в Московскую городскую думу письмо, в котором изъявляет желание самостоятельно учредить учебное заведение. Говоря языком притчи о кладе, среди толпящихся на берегу Шанявский один оказался способным броситься в воду и вытащить сокровище на поверхность. Однако к тому времени здоровье Альфонса Леоновича пошатнулось. Он спешно переехал в Москву. Спустя несколько недель получил от властей разрешение на открытие Народного университета. Шанявский успел написать завещание, в котором все свои средства оставил на устроение и развитие Народного университета. Альфонс Леонович ушел из жизни в тот самый день, когда под документом была поставлена последняя подпись. Невероятно скромный, не ищущий славы и известности, Альфонс Леонович, конечно, и не помышлял о том, чтобы назвать университет в свою честь. История сама расставила все на места. Скоро в аудиториях университета, открывшегося в Москве на средства Шанявского, яблоку негде будет упасть. Лекции там станут читать такие звезды, как Валерий Брюсов или Павел Флоренский. А за студенческие парты сядут Сергей Есенин, Николай Клюев, Сергей Клычков. Легендарный Народный университет Шанявского, ныне знаменитый Российский государственный гуманитарный университет, для многих поколений останется памятником благородства, высоты духа и беззаветного служения людям.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день Твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей. И вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподем Ему», выражающее благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
8: «Стоях уже при кресте Иисуса и мать Его и сестра матери Его Мария Клеопова».
9: При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
8: Аминь.
7: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником, и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить Спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но Он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в 20 веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в 3-й день Господу Иисусу Христу.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. В поезде. Я помню, как впервые ехала на поезде. Мне было 4 года, рядом были папа и мама. И мы ехали в соседний город навестить моего дядю. Дело было на Дальнем Востоке, где между населенными пунктами большие леса. Как много деревьев, как красиво! Удивлялась я, глядя в окно вечером. А проснулась и снова к вагонному окошку. А там все лес да лес, но уже утренний, солнечный. И опять, как красиво! Через много лет такой же восторг ощутил, впервые оказавшись в поезде, и мой сын. Ему было уже 10 лет, и в вагон мы сели в ночной темноте. А утром наши соседи по плацкарту переглядывались, улыбаясь и слушая, как радуется мой мальчик. «Смотрите, какое поле! И облака, и деревья! Как же красива наша земля! И какая она огромная!» Он приник к окошку быстро несущегося поезда, как к порталу в неведомый мир. Очень добрый, новый, красочный мир. И радовался, что этот мир реален. Я вспоминала себя 4-летнюю и думала о чуде жизни, которое раскрывается ребенку вот так, через окно вагона. Маленький человек получает землю, большую и красивую, будто в подарок. Впрочем, почему же будто? Так ведь и есть, и земля наша, и сама жизнь, души наши, подарок от Господа. А наше дело – стараться это чудо сберечь и дары Господни приумножить.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 9 октября, Всероссийский день чтения. О любимой художественной книге руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии священник Александр Шишкин.
2: Хотел бы порекомендовать Робинзона Крузо, Даниэля Дефо. Из школьной программы и зачастую из экранизации, которые встречаем, у нас складывается впечатление, что это книга о некоторых приключениях молодого человека, который прожил долгое время на острове, не более того. Хороший перевод данной книги, или кто имеет возможность ознакомиться с оригиналом, увидит, что это момент изменения человека. Можно сказать, что на необитаемый остров попал один человек, а уехал с него абсолютно другой. И возможность выжить, возможность сохранить в себе человеческое достоинство, возможность остаться достойным членом общества появилась у Робинзона Крузо благодаря тому, что он обратился к вере. Надо почитать внимательно, как он меняет свое отношение к Богу. Изначально фактически атеистично настроенный молодой человек каждый день благодарит Бога за возможность жить и выживать на этом острове. Я хотел бы обратить внимание, годовщину пребывания на острове главный герой книги проводит в строжайшем посте и молитве, благодаря Бога за то, что у него есть возможность, в отличие от своих товарищей, которые погибли, воздать хвалы и благодарение Господу. Можно сказать, что весь роман – это момент религиозного становления человека.
0: Актуальная тема.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Так говорил маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Примерно так же считает и экоактивист из Екатеринбурга, о котором я узнала от коллеги. Только наш герой добавляет к этому и молитву. Еще школьником Шамиль Зарипов задавал себе вопрос: «Для чего я живу?» И в годы учебы в Нижнетагильском техникуме тоже искал ответы, читал книги, изучал историю религий. Получив специальность программист, молодой человек переехал в Екатеринбург, где принял крещение. Вскоре познакомился с сотрудниками социального отдела местной епархии Русской Православной Церкви и стал волонтером. Участвовал в акциях в поддержку малоимущих. К примеру, дежурил в супермаркетах, предлагая покупателям делиться продуктами с одинокими пенсионерами. С тех пор прошло больше 10 лет. Зарипов по-прежнему работает в сфере информационных технологий. В свободное время очищает Екатеринбург и его окрестности от мусора. А еще участвует в борьбе с лесными пожарами. Все началось с городского субботника, который проводили местные активисты. Шамиль Зарипов присоединился к ним в июне 2021-го, накануне Дня России. А когда через несколько месяцев в лесах Свердловской области заполыхали пожары, те же активисты отправились их тушить. Так появилась команда огнеборцев «Добровольцы быстрого реагирования». По совету сотрудников МЧС они купили экипировку, защитные костюмы, обувь, каски, лопаты и даже ранцевые огнетушители. И научились возводить противопожарные преграды или минерализованные полосы, которые получаются путем выкапывания горючих материалов до глины и грунтовых вод. В 2022 году Зарипов создал проект «Добрый десант». Сначала проводил эко-уроки, рассказывал, как появляются горы мусора, почему случаются возгорания. А потом с единомышленниками начал проводить рейды в микрорайонах города. Добровольцы разбивают их на сектора, выявляют происхождение свалок и обращаются в надзорные органы. Раньше наш герой считал себя неразговорчивым человеком, а теперь часто выступает на публике, рассказывая об экологических проектах. Признается, что благодаря любимому занятию стал общительным, а главное, смог найти ответ на вопрос, который не давал ему покоя. «Что ты сделал для мира, который тебе поручили?» «Человек должен возделывать сад, но не из страха, а по любви», убежден Шамиль Зарипов. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
5: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Вначале было Слово. Эти первые строки Евангелия от Иоанна известны каждому. Кем же был автор одной из священных книг христианства? Святой апостол Иоанн Богослов, ближайший и любимейший ученик Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Он, единственный из учеников, остался рядом с распинаемым на кресте Христом. И ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Множество местных жителей он обратил в христианскую веру. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано «Откровение» или «Апокалипсис» — самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе по сей день продолжают происходить чудеса. Православная Церковь почитает апостола и евангелиста Иоанна как святого, достигшего совершенства в самой главной заповеди Христовой — в заповеди любви. Его часто так и называют — апостолом любви.
6: Мы обращаемся к одному из 12 учеников Христовых — святому евангелисту Иоанну Богослову, святой апостол Иоанн, моли Бога о нас.

«Горница» – одно из самых известных стихотворений Николая Рубцова. Прозрачное в своей светлой грусти и простое на первый взгляд, оно о многом может поведать вдумчивому читателю. Автор написал это произведение в 1964 году, в возрасте 28 лет. Но в нескольких коротких четверостишиях, как небо в деревенском колодце, отразилась боль, соднящая сердце поэта с детства. 6 лет во время Великой Отечественной войны Рубцов потерял мать, оказался в детском доме, был разлучен с братьями и сестрами. Горе стало для него новой точкой отсчета жизни, и мысленно он не раз возвращался к этому рубежу, особенно во время бессонных ночей. Звезда, заглядывая в

Морозову. По словам Александра Сергеевича, его потрясла тогда пронзительная откровенность рубцовских строк, которые как будто сами просились на музыку. Первой песней Морозова на стихи Рубцова стала светлая элегия «В горнице».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект,

0: который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы первого послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
1: «Бога никто же нигде же видя».
2: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
1: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
0: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым – страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
3: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад в жизни Анжелы и Кости случилась трагедия. Скончался их 9-месячный сын Ваня. Причиной стало тяжелое заболевание легких. Тогда семья жила в небольшом селе Луганской Народной Республики. Жилье им временно предоставили родственники. Работы здесь не было, транспорт до районного центра не ходил, а из-за отсутствия удобств и отопления в доме дети часто болели. У пары есть еще 2 старших сыновей – Руслан и Данила. Потеря ребенка, нужда и отсутствие перспектив стали испытанием для родителей. А после очередного визита в семью органов опеки детей у Анжелы и Кости забрали. 5-летнего Руслана и 6-летнего Даню временно разместили в приюте, а родителям дали время на улучшение жилищных условий. Вскоре после этого супруги нашли работу. Анжела устроилась в больницу и оформила положенные социальные выплаты. Костя трудится на ферме. Детей социальные службы вернули в семью. Доход супругов остается небольшим, но стабильным. Они стараются, чтобы у сыновей было все необходимое. Сейчас семья временно живет в доме, который предоставил работодатель Кости, но планирует купить собственное жилье на средства материнского капитала. Новый дом они уже присмотрели. Добротный и теплый. Но в нем совсем нет мебели и техники. А еще семье нужна помощь юристов в оформлении сделки. Поддерживает их фонд «Ясное дело». Сейчас организация открыла сбор на юридическую помощь, покупку мебели и постельного белья для семьи. Вы тоже можете внести свою лепту и поддержать Анжелу и Константина на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Кто уступает, тот больше приобретает. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Под окошком месяц, под окошком ветер.
1: Радио «Вера».
2: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Будущий патриарх Тихон Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Василий закончил духовное училище, семинарию и духовную академию. В 26 лет он принял монашество с именем Тихон. Став епископом, святитель Тихон служил сначала в городе Холм на территории нынешней Польши, потом в Америке и на Аляске, где много сделал для развития православия. Позже, возглавляя Ярославскую епархию, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. В Первую мировую войну он обходил лазареты, благословлял и напутствовал войска. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества. Жребий выпал на святителя Тихона, который тогда был уже митрополитом московским. В начале 20-х годов под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви. Патриарх Тихон благословил тогда жертвовать церковные ценности, но выступил против посягательств на святыни. В результате он был арестован и год находился в заточении. И до ареста, и после на патриарха организовывались покушения. В 1925 году в праздник Благовещения патриарх Тихон скончался. «Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром» были его последние слова.
3: Благодаря святителю Тихону и тысячам других православных исповедников, праведников и мучеников, которые проявили стойкость в вере, сохранили любовь ко Христу и следовали его заповедям, Русская Православная Церковь смогла пережить испытания, выпавшие ей в 20 веке. Прославляя сегодня святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, мы молитвенно просим: «Святитель Тихон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Лазаря Лагина, автора сказки «Старик Хоттабыч», знакомые часто называли именем его волшебного персонажа. Слишком много было у них общего. Доброта, нежность, чувство юмора. Вот только детей у Хоттабыча не имелось, а у Лагина родилась дочь Наташа. У нее с папой тоже оказалось много общего и в жизни, и в литературе. У Лазаря Гинзбурга, прежде чем он стал писателем Лагиным, было богатое боевое прошлое. С 15 лет он воевал на гражданской войне. После нее, как поэт, печатался в минских газетах и учился в консерватории. Бросив пение, перебрался в Москву, где занялся исключительно литературой. Он придумал себе псевдоним Лагин, соединив первый слог имени и фамилии. Мог и имя сменить, как тогда делали многие, но начинающий писатель вырос на Библии, и история воскрешения Лазаря Христом его всегда вдохновляла. Лагин женился на одной из самых красивых женщин Москвы, Татьяне Васильевой. Упорно работал и часто уезжал в далекие командировки. В 1938 году Лазарь написал «Старика Хоттабыча», сказку, которую сразу полюбили все дети Советского Союза. А в 1941 году у Лагина появился свой ребенок – Наташа. В раннем детстве девочка почти не видела папу, он был на фронте. Вернувшись с войны, написал несколько серьезных романов. Семейная жизнь Лагиных не задалась, брак распался, и Наташа жила то у мамы, то у отца. Он был строгим, с детства приучал дочь к труду и настраивал на учебу. Заставлял заниматься музыкой, петь в хоре. Словом, загружал работой, так как опасался, что Наташа вырастет ленивой. Сам-то он знал за собой такой грех и говорил о себе: ужасный сладкоежка и чудовищный лентяй. При этом он всегда много работал, но заставить его сесть за пишущую машинку для домашних было мукой. Лагину оставляли в кабинете килограмм шоколадных конфет в виде бонуса и запирали комнату на ключ, чтобы не сбежал погулять. В 15 лет Наташа совершила самый смелый, по ее словам, поступок в жизни. Окончательно переехала к папе. Лагин больше всего на свете боялся избаловать дочь и вырастить ее не самостоятельной. Он-то насмотрелся на писательских деток, у которых на уме были одни наряды и рестораны. Так что Наташа работала с 15 лет. Еще Лагин не хотел, чтобы дочь пошла по его стопам. Знал, будут говорить, за нее папашка пишет. Наташа сочиняла хорошие стихи, но отец запретил ей печататься. «В моем доме поэтессы не будет», — гремел он. А когда дочь поступила в театральный институт на отделение музыкальной комедии, забрал ее оттуда со словами: «Мне кокотка дома не нужна». Папа успокоился только тогда, когда Наташа выбрала профессию музыкального критика. Но при всей строгости Лагина жили они душа в душу. И хотя отец мог обидеть дочь резким словом, но, во-первых, потом обязательно извинялся, а во-вторых, и это Наташа поняла позже, он казался грубым намеренно, так как опасался, что из дочери получится неженка, не способная за себя постоять. Она оказалась способной постоять не только за себя, но и за папу. Сегодня Наталья Лазаревна успешно защищает его права. Хоттабыч давно стал персонажем, который норовят использовать и в кино, и в театре, а Лагин всегда был против экранизаций. Недавно Наталья Лагина стала автором нескольких новых книг о старике Хоттабыче. И сейчас работает над повестью, которую они с отцом задумывали вместе. Наталья Лазаревна называет себя папиной дочкой. Когда-то они вдвоем писали рецензии. Потом дочь редактировала папины книги. Художники Кукрыниксы так и называли Лагина «Лазарь с дочкой», намекая на их творческий союз и на союз самых близких, любящих друг друга людей.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисуса и матери Его, и сестра матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить Спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но Он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в 20 веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в третий день Господу Иисусу Христу.

0: Осень – негромкое время года. Листья падают бесшумно. Когда их на земле становится много, они шуршат под ногами или от ветра. Но это тихий, уютный, мягкий звук. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пребывая в Иерусалимском храме, Пресвятая Дева Мария ежедневно читала Священное Писание, из которого она черпала богооткровенные сведения о грядущем пришествии Спасителя мира. Вместе со всем народом Израиля Пречистая разделяла чаяние Мессии, по своему смирению желая быть служанкой той, которая его породит. Мы, чада новозаветной Церкви Христовой, по примеру Богоматери, назидая себя чтением пророков и апостолов, призваны всегда и везде обращать духовное око к Искупителю Иисусу, упражняясь во внимательной и благоговейной молитве к Нему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день представления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
2: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Редактор Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бог, что судьба их едва ли развяжет, но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время покажет.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает волонтер Оксана Прокопюк.
2: Я знакома с одной удивительной женщиной. Она работает в православном детском социально-реабилитационном центре «Покров». Она была совсем молодая, когда сюда пришла. Я назову только ее имя – Наташа. Что касается «Покрова», «Покров» – это место, где могут жить дети, которым негде находиться. И чаще всего это неблагополучные семьи. Что касается деток, как мы все знаем, детей очень много. Наташа сама из детского дома, и она всегда мечтала работать в таком месте. В свои 25 лет она получила социальную квартиру и смогла ее продать. И все деньги отнесла «Покрову». От зарплаты она отказалась, и работает она только за еду и за самые элементарные вещи. Она любит каждого ребенка и заботится как о своем. Например, одну девочку она очень сильно любила и боролась за нее. Девочка жила со старой бабушкой, родителей не было. Но девочка не хотела уезжать от бабушки. Но бабушка попросила забрать девочку и помочь ей. Ведь у нее нет ни сил, ни денег. Наташа видела, что девочка без бабушки погибает. Тогда Наташа начала собирать деньги и поехала за бабушкой. Она договорилась, чтобы ее перевезли в Покров. Наташа ухаживала и за детьми, и за бабушкой. Наташа спала всего лишь по несколько часов в день. Она могла дать всем ласку и добро. Но когда бабушка умерла, Наташа нашла деньги, чтобы ее похоронить. А та девочка стала называть Наташей мамой. Это удивительный, добрый, светлый человек. И глядя на нее, понимаю, что Бог не случайно посылает таких людей к нам.

0: Вера. Светлое радио.
1: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Преподобный Ефрем Перекомский, в миру Евстафий, родился в 1412 году в Кашине. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом. Он поселился в Калязинской обители. Родители хотели возвратить сына домой, но он убедил их самих оставить мир и принять монашество. Впоследствии и они завершили земной путь в отшельничестве. Преподобный Ефрем прославился строительством и основанием новых монастырей и храмов на новгородской земле. Для удобства доставки воды в один из основанных им монастырей он прокопал протоку в озеро Ильмень. В честь этого обитель получила название Перекопской или Перекомской. Уже после своей кончины преподобный являлся игуменом монастырей с откровениями о будущем этих обителей. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Ефрем Перекомский сумел соединить молитву и деятельный труд на благо братьев и монастырей и всей православной церкви.
2: Мы обращаемся к преподобному Ефрему. Святой праведный Ефрем, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1722 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах создал цикл из 24 прелюдий и фуг, который получил название «Хорошо темперированный клавир», или, говоря современным языком, «Хорошо настроенная фортепиано». Дело в том, что на старинных клавишных инструментах приятно звучали только те произведения, в которых почти не использовались диезы или бемоли, то есть повышенные или пониженные ноты. Но как раз во времена Баха клавиры стали настраиваться по-другому, благодаря чему любые сочетания звуков оказались возможны. Бах отметил это событие тем, что написал цикл пьес во всех тональностях, то есть в мажоре и миноре от каждого из 12 звуков. В 1744 году был издан

ангелов. Эта прелюдия интересна еще и тем, что она не могла бы прозвучать благозвучно на инструментах старой настройки, так как в ней целых 6 диезов. Но хорошо темперированный клавир был задуман как раз для того, чтобы показать красоту каждой тональности. Прелюдия «Фа диез мажор» из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении Татьяны Николаевой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильное

0: нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы первого послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
1: «Бога никто же нигде же видя».
2: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
1: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
0: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым – страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ксения Хайсанова, журналист. Работает в епархиальном издании. Живет с диагнозом детский церебральный паралич.
0: Частное мнение.
2: Удивительная книга. Евангелие. Неважно, сколько раз ты читала или слышала в храме эпизоды из Священного Писания, Господь снова и снова обращает внимание на что-то новое в них, на детали, которые раньше не замечала. И через этот новый смысл Бог показывает, как подправить вектор духовной жизни. Так в один из воскресных дней на литургии услышала отрывок из Евангелия от Матфея о том, как Господь умножил хлеб и две рыбки, чтобы накормить собравшийся народ. Я всегда воспринимала этот эпизод лишь как чудо умножения еды из любви Бога к человеку. Но слова священника на проповеди открыли для меня новый смысл этого отрывка. Батюшка сказал: «Обратите внимание вот на какую деталь. Апостолы первыми заметили, что люди голодны, и подошли ко Христу с просьбой отпустить народ, чтобы те могли пойти и купить себе еды. А Господь ответил: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Тогда ученики нашли немного хлеба и две рыбки. Христос совершил чудо умножения пищи, но этот хлеб людям раздали апостолы. Так же и в нашей жизни, продолжил священник. Мы часто замечаем, что какому-то человеку нужна помощь, поддержка, но проходим мимо, думая, что как-то Бог ему поможет. Но именно мы должны помочь, мы должны помолиться. И тогда Отец Небесный, видя наше усердие, сотворит чудо. Эти слова коснулись моего сердца, даже кольнули его. Никогда раньше не рассматривала описанное событие с этой стороны. Замечаю ли я, что где-то могу помочь? Замечаю. Использую ли я эти возможности? Чаще всего прохожу мимо, говоря или думая примерно следующее: «Господи, все равно не смогу. Да, мои возможности не так уж велики, но ведь это не дает права бездействовать, ждать любви от других и не пытаться что-то отдать взамен. Да, я одна не могу, а с Господом совсем другое дело». Выходя в то утро из храма, мне захотелось обратиться к Творцу с такими словами: «Господи, помоги быть мне человеком не мимо проходящим, а добро творящим».
0: Частное мнение. Радио

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 9 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Мученик Иоанн Золотов работал пожарным. У него была семья, маленький сын. Иван Петрович и его жена были людьми верующими. В конце 20-х, начале 30-х годов они оказывали помощь священникам и монахиням из разоренных и разогнанных монастырей. В 1932 году Золотов приютил в своей квартире на время немощную и убогую монахиню Александру Червякову. Потом оказывал ей помощь деньгами и продуктами. Соседям он не раз рассказывал о праведческом даре монахини. В 1937 году Ивана Золотова арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Он обвинялся в участии в контрреволюционной монархической группе. Тройка при НКВД приговорила Ивана Петровича к расстрелу. Мученик Иоанн погиб на Бутовском полигоне под Москвой. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1: Мы чтим память всех людей, пострадавших за веру. И в этот день с молитвой вспоминаем мученика Иоанна Золотова. Святой Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Наверняка вы слышали о древнерусском богатыре Евпатии Коловрате. Этот герой стоит в одном ряду с былинными Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, воинами Пересветом и Ослябей, а еще с Иваном Сусаниным, Мининым и Пожарским, ополченцами войны 1812 года и партизанами Великой Отечественной. Так чем же прославился Евпатий Коловрат? Историки называют его первым русским партизаном. В 13 столетии он поднял народ против монголо-татар, разоривших его родную Рязань. Рязанского богатыря открыл историк и писатель Николай Михайлович Карамзин. Он рассказал о Евпатии на страницах своего многотомного научно-популярного труда «История государства российского». А позже такие историки, как Дмитрий Иловайский, Борис Клосс и Дмитрий Лихачев, выяснили, где искать первоисточник сведений о подвиге Евпатия Коловрата в новгородской первой летописи XIII века. В 15 столетии от нее отделилась и стала самостоятельным произведением «Повесть о разорении Рязани Батыем». Именно из нее мы и узнаем подробности о героическом подвиге Евпатия Коловрата. Рукопись сообщает, что был он одним из вельмож рязанских, то есть состоял на службе у рязанского князя. Евпатий находился по делам служебным в Черниговском княжестве, когда получил весть о том, что к его родной Рязани подошли монголы. «Придоши на рязанскую землю безбожные татарове со царем Батыем», сообщает об этом событии Софийская летопись. С Рязани в декабре 1237 года началось вторжение татаро-монголов на Русь, которое вылилось в более чем 200-летнее иго. Получив тревожные вести, Евпатий Коловрат, вместе с сопровождавшей его малую дружиною, сразу же выехал с Чернигова. «Мчался быстро», читаем мы в повести о разорении Рязани Батыем, и все же не успел. Глазам Евпатия предстало страшное зрелище. На месте Рязани осталось лишь пепелище. Можно только догадываться о том, что творилось в душе у Коловрата. Повесть сообщает об этом сдержанно и в то же время красноречиво. Евпатий закричал в горести души своей и разгораясь сердцем. С отрядом в 1700 человек он бросился по пятам войска Батыя, которое, по разным сведениям, насчитывало до 60 тысяч отборных воинов. К Коловрату присоединились рязанцы, которые сумели выжить, спрятавшись в лесах за городом. Преследуя татаро-монголов скрытно, люди Коловрата совершали внезапные нападения. В бою Евпатий проявлял такую силу и неуязвимость, что ханские воины в конце концов стали бить по богатырю из камнеметных орудий. Но даже таким способом одолеть Евпатия удалось с огромным трудом. Повесть гласит, что когда тело витязя принесли Батыю, хан воскликнул: «О, Евпатий Коловрат, здорово ты меня попотчевал с малую своею дружиною. Многих богатырей сильной орды убил, и много войск пало. Если бы у меня такой служил, любил бы его всем сердцем». Историк XIX века Дмитрий Иловайский считал первого русского ополченца и партизана Евпатия Коловрата воплощением русского народного духа. Этот дух – единство перед лицом врага, жертвенной любви к Отечеству и сегодня жив в русском человеке.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеромонах Поликарп Тибанов.
3: Обычное воскресное утро. Мама гладит рубашку своему сыну, подростку, и думает то, что он, как и в былые времена, пойдет с ней в храм разделить радость совместной молитвы. Но сын, находясь в подростковом возрасте, качает головой и говорит, что не пойдет. Мама могла бы его вразумлять, увещевать, потащить просто силой за собой, как обычно мы видим, матери это могут делать, ломая волю своих детей. Ну, где-то надо ее ломать, конечно, мы об этом не спорим. Но в данном случае она была доброй такой христианкой и решила отпустить. И вот мама в одиночестве отправилась в храм, отец семейства был на работе в тот день, и совершила молитву перед древним образом святителя Николая Чудотворца. И вот, когда прошла неделя, снова она идет в храм, молча ничего сыну не говоря. И тут сын те дела, которые его беспокоили и которые занимали все его время в тот воскресный день, оставляет и идет, как и в былые времена, с ней в храм. И даже сам удивляется своим таким переменам, как с ним такое произошло. И сама мама удивляется, как такие перемены произошли с сыном, когда он жестко и, можно сказать, грубым образом ей отказал в походе в церковь. А тут он идет с ней, и она поняла, что святитель Николай помогает. Святитель Николай слышит даже там, где порой ни один человек не услышит, а он всегда, скорый помощник, спешит к нам на помощь. И действительно, тут важный такой житейский урок, что порой надо отпускать детей, но отпускать их не просто, но вверять их в руки Божьи и молиться нашим святым угодникам, чтобы они, как прошедшие земную жизнь, помогали нам, поддерживали нас и совершали такие чудеса, которые нам порой на ум не придет, но мы увидим их в действии, да поможет нам Господь увидеть это и осознать это.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисуса и мать Его и сестра матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить Спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но Он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в XX веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в третий день Господу Иисусу Христу.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В слове «высказывание» есть приставка «вы». В ряде случаев она обозначает направление от чего-то, как, например, в словах «выйти», «выпустить», «выдать», «вылить». То есть высказываться – это выпускать свои мысли и слова в мир. Некоторым данная задача дается нелегко, по разным причинам. Например, может мешать неуверенность в себе. Зачастую человек боится показаться некомпетентным и потому не высказывает свое мнение. Другой причиной бывает страх неудачи. Вдруг мои действия приведут к чему-то плохому, вдруг я все испорчу. Еще одна преграда – боязнь критики или даже насмешки окружающих. Что же делать, если вы хотите преодолеть страх высказывания? Первый совет. Тренируйтесь. Готовьтесь заранее, представляйте разные варианты ситуации и подготовьте свои слова на каждую из них. Второй совет. Найдите союзника. Если один человек вас поддержал, значит, здравое зерно в ваших идеях есть. Так почему ими не поделиться? Третье. Не будьте перфекционистом. Ваше высказывание не обязано быть идеальным. По большому счету, люди все равно поймут не все. Многие истолкуют ваши слова по-своему, а красоту и четкость вашей речи могут и не заметить. Четвертое. Часто боязнь высказывания – это неуверенность в том, что реакция окружающих будет соответствовать ожиданиям. Однако не стоит решать за людей, как они воспримут ваши идеи, поскольку невозможно спланировать их отношения. Просто делайте свое дело. Мне кажется, вдохновляющим примером для нас могут служить апостолы, которые отправились проповедовать, не имея опыта. Многие даже не умели читать и писать. Боялись ли они? Это неизвестно. Но мы знаем, что они шли дальше, выполняя свое предназначение. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
3: Знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, он как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел, ну это как бы было бы очень просто, а передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
2: Внутри, да.
3: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда и говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный очень.
2: То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
3: Здесь, понимаете, как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да? Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
2: Отец Сергий, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать: я хочу посещать кружок иконописный.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: человек.
1: Радио. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Порой мы с легкостью называем друзьями приятелей, с которыми общаемся, по словам известной песни, в праздной суете. А ведь на самом деле стать кому-то другом значит быть готовым прийти на помощь, пожертвовать своим покоем. Вот, например, как это сделал школьник Сисюй из древнего города Дасю, китайской провинции Сюйчжоу. Целых 3 года он носил на себе в школу одноклассника Джана Чи, страдающего мышечной дистрофией. О поступке юноши стало известно благодаря китайской социальной сети Weibo. Сисюй и Джан Чи родом из маленьких поселков, в которых нет школы. Обучаясь в Дасю, они жили в одной комнате интерната. В старших классах болезнь Джана Чи стала прогрессировать. Ему все труднее было передвигаться без посторонней помощи. Стало ясно, что мальчику придется оставить учебу и вернуться к родителям. Джан Чи плакал от мысли, что не сможет завершить образование. Ему нравилось постигать науки. Учителя говорили, что из него получится талантливый инженер. Отказаться от мечты было не так просто. И тогда Сюй сказал другу: «Твои надежды осуществятся. Я помогу тебе». Каждый учебный день, вплоть до выпускного, он сажал Джана Чи себе на плечи и переносил из общежития в школу, из класса в столовую, из столовой в библиотеку. Сесюю пришлось взять на себя и все повседневные заботы. Он прибирал в комнате, стирал одежду своего товарища, готовил ужин на двоих. Спустя 3 года оба юноши успешно сдали экзамен Гаокао, аналог нашего ЕГЭ, и поступили в политехнический институт. Эта удивительная история прозвучала на весь мир как камертон подлинного значения настоящей дружбы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Вначале было Слово. Эти первые строки Евангелия от Иоанна известны каждому. Кем же был автор одной из священных книг христианства? Святой апостол Иоанн Богослов, ближайший и любимейший ученик Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Он, единственный из учеников, остался рядом с распинаемым на кресте Христом. И ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Множество местных жителей он обратил в христианскую веру. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано «Откровение», или «Апокалипсис» — самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе по сей день продолжают происходить чудеса. Православная Церковь почитает апостола и евангелиста Иоанна как святого, достигшего совершенства в самой главной заповеди Христовой — в заповеди любви. Его часто так и называют — апостолом любви.
4: Мы обращаемся к одному из 12 учеников Христовых, святому евангелисту Иоанну Богослову, святой апостол Иоанн. Моли Бога о нас. –

В 2001 году на телеэкраны вышел сериал «Дальнобойщики» о двух водителях-напарниках, которые в дороге преодолевали порой забавные, а порой опасные ситуации. Во время долгого пути скучали по дому и радовались, когда возвращались к родным. Режиссер первого сезона «Дальнобойщиков» Юрий Кузьменко долго искал песню, которая подчеркнула бы душевную атмосферу фильма о простых жизненных ценностях

0: исполнение, от которого веяло добротой. Песня «Тихий огонек» группы «Високосный год» по сей день остается одной из самых узнаваемых музыкальных тем.
1: Он садится с ней рядом, он берет ее за плечи и причудливым узором засверкает его

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека.

0: совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы первого послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
1: «Бога никто же нигде же видя».
2: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
1: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
0: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым – страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет. и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Клим Полеха, журналист.
0: Частное мнение.
2: Нужно ли восстанавливать отношения с людьми, которые давно в прошлом? Друзья юности, бывшие коллеги и соседи, те, с кем не получилось сохранить теплых отношений или расстаться на правильной ноте. Стоит ли ворошить прошлое? Мое мнение – забыть таких людей значит упустить возможность лучше узнать себя. С началом воцерковления у меня появилась решимость измениться. Ошибки прошлого тяготили. Верил, что Бог поможет, но для искреннего раскаяния чего-то не хватало. Какой-то последовательности, системности, более глубокого понимания грехов. Например, я осознавал, что многие проблемы от гордости. Но какой толк от того, что во время исповеди ты просто произносишь эту фразу «грешен в гордости». Нужны факты, конкретные ситуации из биографии. И в этом помогли именно те люди, с которыми я больше не общался. Но не воспоминания о них, а реальные попытки исправить отношения. Я буквально составил список, и получилось более 30 имен. Те, с кем я перестал общаться после окончания университета, переезда, смены работы и так далее, не просто знакомые, а люди, с которыми я сблизился в определенный период жизни. Я стал писать им письма. Каждый текст превратился в изнурительную работу над собой. Но слова исходили от сердца. Искренность буквально сжигала все страхи и сомнения. Я чувствовал, что теперь видел больше и не боялся заглядывать в прошлое, признавать ошибки. В результате открылись вещи, которых я себе не знал. Например, понял, что часто относился к коллегам как к функциям. Был равнодушен к чужой боли. Тогда оправдывал себя тем, что стараюсь не нарушать личные границы. А на самом деле просто не выстроил доверительных отношений. Примерно так же я осознал, что часто ранил людей словами и не замечал этого. Повышал голос или был слишком холоден. Таких ошибок оказалось предостаточно. И все это я нес священнику. Он, кстати, поддержал мой метод, сказал, что это похоже на генеральную исповедь. Произошло еще нечто удивительное. Я не особо рассчитывал на обратную реакцию, но ответили почти все. Мои мысли, сожаления и переживания оказались близки и понятны всем, кому я написал. Я ощутил, как тяжесть уходит, плохие воспоминания испаряются. В итоге с некоторыми людьми из списка мы восстановили и поддерживаем хорошие отношения. С кем-то даже получилось поработать вместе на новых проектах. Особенно удивил один бывший коллега, который признался, что в компании, где я работал, до сих пор используют мои методики. Это вдохновило меня применить забытые навыки на новом месте, причем успешно. То есть открылись не только мои слабые стороны, но и скрытые ресурсы. В Евангелии говорится: «Озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия». История с письмами помогла мне глубже понять слова Спасителя. Они обращены к тем, кто, как говорит святитель Филарет Дроздов, желает идти во след Христа. Но для этого нужно оставить грехи, а не людей. Друзья, коллеги, соседи – это люди, которых Бог послал мне для чего-то. И по моему мнению, если воспоминания о них вызывают чувство какой-то незавершенности, сожаления, грусти, то это со мной говорит совесть. Не зря святитель Лука Крымский называл ее «тихим Божиим голосом». Так Господь показывает мне, что я где-то ошибся, что-то упустил. Но Он это делает не для того, чтобы терзать мою душу прошлым, а для того, чтобы я избавился от тяжести, исправил ошибки, которые мешают идти за Христом.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
2: А как по-украински «колобок»?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
3: для детей
4: и взрослых.

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Будущий патриарх Тихон Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Василий закончил духовное училище, семинарию и духовную академию. В 26 лет он принял монашество с именем Тихон. Став епископом, святитель Тихон служил сначала в городе Холм на территории нынешней Польши, потом в Америке и на Аляске, где много сделал для развития православия. Позже, возглавляя Ярославскую епархию, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. В Первую мировую войну он обходил лазареты, благословлял и напутствовал войска. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества. Жребий выпал на святителя Тихона, который тогда был уже митрополитом московским. В начале 20-х годов под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви. Патриарх Тихон благословил тогда жертвовать церковные ценности, но выступил против посягательств на святыни. В результате он был арестован и год находился в заточении. И до ареста, и после на патриарха организовывались покушения. В 1925 году в праздник Благовещения патриарх Тихон скончался. «Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром» были его последние слова.
1: Благодаря святителю Тихону и тысячам других православных исповедников, праведников и мучеников, которые проявили стойкость в вере, сохранили любовь ко Христу и следовали его заповедям, Русская Православная Церковь смогла пережить испытания, выпавшие ей в 20 веке. Прославляя сегодня святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, мы молитвенно просим: «Святитель Тихон, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Первым ярким впечатлением своего раннего детства писатель-натуралист Николай Иванович Сладков называл шум леса. И всегда удивленно добавлял, что сам не знает, где мог тогда его услышать. Может быть, в книгах, которые читала ему на ночь мама. До 9 лет Николай был городским мальчиком. Жил с родителями сначала в Москве, потом в Ленинграде. Вместо травы – асфальт. Вместо синего неба над головой – дым и муть. Скрежет машин вместо пения птиц. Гул толпы вместо лесной тишины. Городское бесприродное детство. Так вспоминал писатель этот период в автобиографических зарисовках «Зарубки на памяти». Природа вошла в жизнь Николая, когда в 1929 году его семья переехала из Ленинграда в детское село, бывшее Царское, а ныне город Пушкин. Сразу за домом начинался огромный запущенный заросший лесопарк. Там мальчик проводил все свободное время, и летом, и зимой. Забирался в самые глухие уголки и открывал для себя новый чудесный мир. Деревья, белки, зайцы, синицы, вороны и другие обитатели парка стали его лучшими друзьями. Николай завел дневник, куда записывал свои лесные открытия. Нашел гнездо трясогузки, увидел тетерева с птенцами. Постепенно записи становились все более подробными. К фактам добавлялись впечатления. Услышав однажды весной лесного соловья, Николай написал: «Первый соловей поет так, что чувствуешь то жар, то холод». Вскоре на страницах дневника появились небольшие зарисовки. Природа во всех ее проявлениях глубоко трогала душу Николая. Ему хотелось делиться своими чувствами. «Я впрямую столкнулся с непревзойденным совершенством и красотой, с неповторимым многообразием и его мощью воздействия на духовный мир человека. Об этом необходимо было рассказать другим», — говорил Сладков. Так он стал писателем. Не сразу, конечно. Сначала был кружок юных натуралистов при Зоологическом институте Академии наук. Там Николай познакомился с Виталием Бианки. У автора знаменитого «Теремка» Сладков набрался литературного опыта. Впоследствии Бианки называл Николая Ивановича своим наследником. Правда, первую книгу Сладков выпустил лишь много лет спустя, когда ему было уже за 30. На то были веские причины. Великая Отечественная война, которую Сладков прошел офицером-топографом. Он изучал прифронтовую полосу, составлял подробные карты местности. Свои уникальные знания о природе и земле Николай использовал в помощь Отечеству и после войны. Из рядов советской армии Сладков демобилизовался только в 1957-м. И начались путешествия. Писатель объездил почти всю необъятную родину, а еще побывал в Индии и Африке. Он поднимался высоко в горы и опускался на дно озер и морей. Одна за другой издавались книги. Всего их вышло около 60. В своих произведениях Сладков воспевал не только внешнюю красоту природы. Писатель предлагал читателям почувствовать в ней присутствие Творца. Узоры ветвей и листьев, так бывает, сплетаются на фоне неба, что с изумлением думаешь: а это ведь не случайно. Не может быть случайным такое совершенство и такая красота. Кто-то за этим стоит, писал Сладков. Вот уже больше полувека с помощью его книг люди постигают природу как живой, мудрый, гармоничный замысел. И в этом писатель видел смысл всей своей жизни.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисуса и Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну. И в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в XX веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в третий день Господу Иисусу Христу.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Велосипедист. Еду на работу. В автомобиле еле слышно играет любимая радиостанция. Из двух утренних маршрутов выбираю тот, что проходит вдоль столичного ботанического сада. Он занимает немного больше времени, чем второй по участку скоростной трассы, но зато дарит спокойствие и помогает начать день с красоты. Осень полностью вступила в свои права. Желтые, рыжие, красные цвета теперь повсюду. Медленная скорость дает насладиться кованой парковой оградой и белыми скульптурами, что виднеются за ней. Величественные деревья вдоль ограждения нависают над ним, местами склоняя нижние ветви над дорогой. От ветра с них сыпется на крыши проезжающих машин сухой золотой дождь из листьев. Приближаюсь к пешеходному переходу одновременно с велосипедистом, что планирует пересечь мой путь. Вижу его заранее, поэтому снижаю скорость до минимальной, чтобы остановиться. У велосипедиста право проехать первым. Замечаю, что тот дружелюбно машет мне рукой, показывая «проезжай». Проезжаю первым, поблагодарив поднятый вверх ладонью. Чувствую тепло в сердце. Так разливается в нем благодарность. Такой простой поступок – уступить, но такой ценный и человечный. И этот момент для меня звучит как финальный аккорд ко всей красоте дороги.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя, веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
7: Радио «Вера» – это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
7: Становитесь попечителем Светлого Радио.
9: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
7: Радио Вера. Вместе творим добро.
10: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает гид-переводчик Марина Ямбаршева.
2: Еще будучи студентами, мы с друзьями от нашего студенческого клуба волонтерили в детской больнице Рошали на Полянке, куда поступают дети с тяжелыми, зачастую не только физическими, но и психическими травмами, полученными в результате ДТП, драк. И вот там однажды со мной произошла следующая история. В один из воскресных дней, после божественной литургии, мы с друзьями, как обычно, помогали в больнице. Приготовили деткам небольшую программу. Песни, мастер-класс по аппликации, викторину. Ну, все как обычно. Все ребята и мы получили уйму положительных эмоций. В самом конце, когда деток стали звать на обед, ко мне подошла маленькая хрупкая девочка. Она подошла ко мне уверенно, чувствовалось ее благоговение перед взрослым человеком. Между нами завязался диалог. «Меня зовут Аня, а меня Марина». «Анечка, ты сегодня очень хорошо отвечала на викторине. Ты молодец!» Моя новая знакомая слушала внимательно и смотрела на меня. И вот тут произошло совершенно для меня неожиданное. Она подошла ближе и поцеловала. Понимаете, поцеловала. Всю обратную дорогу домой эта девочка никак не выходила у меня из головы. Я была так поражена. Поражена ее смелой простотой. Понимаете, она сама подошла познакомиться. Как же часто мы, взрослые, не можем совершить какой-то решительный шаг. Ну, например, познакомиться с человеком, который тебе понравился. Мы ждем, когда к нам, таким важным персонам, подойдут и с нами, важными, серьезными людьми, познакомятся. А вот такие простые и чистые создания, как моя новая знакомая, просто берут и делают. Вот так же просто, думаю, и нам надо жить. И тогда, наверное, все будет и просто, и понятно.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Преподобный Ефрем Перекомский, в миру Евстафий, родился в 1412 году в Кашине. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом. Он поселился в Калязинской обители. Родители хотели возвратить сына домой, но он убедил их самих оставить мир и принять монашество. Впоследствии и они завершили земной путь в отшельничестве. Преподобный Ефрем прославился строительством и основанием новых монастырей и храмов на Новгородской земле. Для удобства доставки воды в один из основанных им монастырей он прокопал протоку в озеро Ильмень. В честь этого обитель получила название Перекопской или Перекомской. Уже после своей кончины преподобный являлся игуменом монастырей с откровениями о будущем этих обителей.
4: В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Ефрем Перекомский сумел соединить молитву и деятельный труд на благо братьев и монастырей и всей православной церкви.
5: Мы обращаемся к преподобному Ефрему. Святой праведный Ефрем, моли Бога о нас –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В мае 1878 года композитор Петр Ильич Чайковский гостил в усадьбе Браилов, недалеко от города Винница. Усадьба принадлежала Надежде Филаретовне фон Мек, меценатке и близкой подруге композитора. В последующих благодарственных письмах к хозяйке поместья композитор описывал свои впечатления о проведенных днях так. «Сирень цвела еще во всей красе, трава была не скошена, розы едва начали показываться в бутонах. Что за прелесть!» Чайковский также рассказывал, что часто ходил на службы в Свято-Троицкий женский монастырь, расположенный близ усадьбы, и восхищался пением монастырского хора. В этой спокойной и мирной обстановке Петр Ильич создал цикл из трех пьес для скрипки и фортепиано и подарил его Надежде Филаретовне. Выбор такого инструментального состава был, очевидно, не случайным, так как госпожа фон Мек очень любила скрипку. Чайковский озаглавил свое новое произведение «Воспоминания о дорогом месте». В письмах к Надежде Филаретовне композитор, описывая третью композицию, сказал, что это «песня без слов». Действительно, лирическая и светлая мелодия, а именно так называется эта пьеса, напоминает вокальное высказывание о глубоком чувстве. Благодаря Чайковского за музыкальный подарок Надежда Филаретовна писала так: «Мой дорогой и драгоценный друг, какую радость ты мне доставил, прислав печатную версию скрипичных пьес, посвященных Браилову. Я вдохновлена. Благодарю тебя, мой верный друг, снова и снова». Мелодия из цикла «Воспоминания о дорогом месте» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Максима Венгерова и Итамара Галана.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы 1 послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
2: «Бога никто же нигде же видя».
3: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь

0: изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
1: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
2: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым, страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: На моем рабочем столе, а также на тумбочке у кровати, стопки и даже кипы книг, в каждую из которых я заглянула всего пару раз. Я не убираю их в шкаф, ведь все они куплены недавно и в надежде на скорое и внимательное прочтение. Здесь творение святых отцов, здесь размышления о молитве, здесь толкование евангельских текстов, всего не перечислить. Книги эти куплены мной в монастыре, куда я хожу часто, благо живу рядом. Помолившись перед любимыми образами, иду к свечному ящику, листаю литературу и нередко покупаю очередную книгу, уверенная в тот момент, что непременно вечером после всех необходимых дел буду читать, вникать, внимать. Но вечер вновь оказывается заполненным бытовой суетой. Я чищу плиту и домываю посуду. Между делом отвечаю кому-то на комментарий в соцсети. Меняю воду в кошачьей миске, чищу обувь. И постоянно помню о вожделенном времяпрепровождении в тишине над книгой. Но какое там? Тут бы помолиться перед сном со вниманием, ведь день мой снова окончился за полночь, а завтра рано вставать. Я привыкла так жить и даже долго считала это некой нормой. Женщина, жена и мать должна обеспечивать уют и комфортную среду всем домашним, а как иначе? Но недавно встретила в интернете слова Феофана Затворника. «Главнейший враг жизни в Боге есть многозаботливость». И вздрогнула от этих слов, а не про меня. Словно опутана сетями долженствований, мирских попечений о сиюминутном, я трачу свою жизнь на второстепенное, хотя главное, вот оно, только руку протяни, кипы книг. Слово Божие, к которому, по милости Господа, так тянется душа. И муж мой, кстати, совсем не требует от меня ни идеального порядка в доме, ни чистоты, наоборот, вздыхает. Да что ж ты все время как пчелка? И дети выросли. А когда сын гостит у нас, он вполне может сам убрать со стола и вымыть посуду. А я? Да, насыпать порцию корма животным нетрудно. А вот сложное блюдо для семейного ужина совсем не обязательно изобретать каждый день. Святитель Феофан рассуждает о том, что попечительство о многих земных делах заставляет человека забыть о себе. Он торопится поскорее закончить одно дело, чтобы начать другое. Он несется куда-то, ему вечно не хватает времени. Он не успевает почувствовать себя и своей главной потребности – быть с Богом. Суета заменяет собою жизнь истинную. Недаром ведь на разговоры в соцсети у меня пусть урывками, но время находится. Хотя эти разговоры забываются сразу. А на главное, вневременное, что способно питать душу и изменять ее, приближая к Господу, времени нет. Это неправда. Оно есть. Пока жива, время есть. Нужно только осознать это и использовать со всей решимостью, на которую способна. Одно лишь нужно – на час раньше подготовиться ко сну и взять книгу с тумбочки. Все остальное подождет, и мир не перевернется. Речь идет не о распределении домашних обязанностей, а о расстановке приоритетов в жизни. Помоги мне, Господи.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Мученик Иоанн Золотов работал пожарным. У него была семья, маленький сын. Иван Петрович и его жена были людьми верующими. В конце 20-х, начале 30-х годов они оказывали помощь священникам и монахиням из разоренных и разогнанных монастырей. В 1932 году Золотов приютил в своей квартире на время немощную и убогую монахиню Александру Червякову. Потом оказывал ей помощь деньгами и продуктами. Соседям он не раз рассказывал о праведческом даре монахини. В 1937 году Ивана Золотова арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Он обвинялся в участии в контрреволюционной монархической группе. Тройка при НКВД приговорила Ивана Петровича к расстрелу. Мученик Иоанн погиб на Бутовском полигоне под Москвой. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1: Мы чтим память всех людей, пострадавших за веру. И в этот день с молитвой вспоминаем мученика Иоанна Золотова. Святой Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Не зря говорят, что горе сближает. Вовремя протянутая рука помощи, искренне сказанные слова утешения способны соединить двух людей, которые чуть не потеряли смысл жизни. Роман Петра и Ольги Столыпиных начался с печальных событий. В семье Столыпиных намечался большой праздник. Михаила, старшего брата Петра, помолвили с Ольгой Нейтгард. Это была молодая и обаятельная девушка, фрейлина императрицы, правнучка Суворова и наследница не менее знатного рода, чем сами Столыпины. Родственники радовались за Михаила. Поздравлял его и Петр. Как бывает у братьев, он тоже заглядывался на его избранницу, немного завидуя. Вот бы и ему на пути встретилась такая же умница и красавица. Но сам Петр о женитьбе даже не помышлял. Впереди годы напряженной учебы в университете и стремительная карьера. Тут не до женщин. Всеобщую радость прервала трагедия. Михаил погиб на дуэли с князем Шаховским. Шокированная Ольга не находила себе места. До свадьбы оставалось всего ничего, и вдруг разбитое сердце, сломанная жизнь. Гибель брата стала ударом и для Петра, но он держался изо всех сил. Михаил перед смертью попросил его присмотреть за своей невестой, проследить, чтобы у нее все было хорошо. И Петр, чувствуя себя ответственным за ее судьбу, не имел права поддаться печали. Он видел, что горе Ольги намного глубже, и все свободное время посвятил тому, чтобы вернуть ее мягкую улыбку. На семейных встречах он составлял ей компанию, пытался разговорить. Стал приглашать на совместные прогулки, чтобы Ольга чаще выходила из дома и дышала свежим воздухом. Благодаря этому молодые люди стали лучше узнавать друг друга. Петр, раньше знакомый с Ольгой только поверхностно, по достоинству оценил ее качества. Будучи от природы одаренной незаурядным умом, она отличалась и высокой духовностью, свойственной всей семье Нейтгардов. Брат Ольги, недавно причисленный к лику святых мученик Алексей, погиб в 1918 году, защищая от закрытия и конфискаций православные храмы и монастыри. Ольге в Петре нравились его бесстрашие и целеустремленность. Годы спустя эти качества сделают Столыпина вторым человеком в государстве. Но сейчас он был просто отважным юношей, готовым защищать до последнего то, что он любит. И Ольга чувствовала, что все сильнее и сильнее привязывается к Петру, который на полном серьезе считал русскую землю своей матерью, а российское государство своим отцом. Вскоре Петр решился просить Ольгиной руки. Рассказывают, что он пришел к ее отцу и скромно указал на один из своих недостатков, который считал достаточно важным – молодость. Он был на несколько лет младше Ольги, но волновало его не это. В те времена мужчины женились достаточно поздно, когда уже сделали карьеру и приобрели вес в обществе. Встретить женатого студента было большой редкостью. Сам Петр не боялся проблем, которые могут возникнуть из-за этого. Столыпин уже все распланировал. Он собирался закончить учебу экстерном, чтобы скорее получить возможность обеспечивать семью. Но отец Ольги должен был решить, достоин ли еще не оперившийся юноша стать мужем его дочери. Будущий тесть, услышав о таком недостатке, только рассмеялся. «Молодость – это тот недостаток, который исправляется каждый день», – ответил он. И дал согласие на свадьбу. Ведь главное – не возраст и не положение в обществе, а настоящая любовь. Этот союз окажется на редкость удачным. В высшем свете, где браки обычно совершались по расчету, Столыпины станут выделяться искренне теплыми и нежными отношениями. Супруги будут терпеливы. Их жизнь никогда не будут сотрясать скандалы или измены. Даже после 20 лет брака Петр в письмах будет обращаться к жене не иначе, как «мой ангел», «бесценное мое сокровище», «обожаемая моя». В любви у них родится 6 детей. Но все это будет потом. Потом будут постоянные покушения, страх за жизнь родных, вынужденная эмиграция Ольги с детьми после страшной гибели мужа от руки террориста. В день свадьбы Петр и Ольга ничего не знали об этом. Они смотрели друг на друга влюбленными глазами и были уверены, что справятся с любой проблемой. лишь бы никогда не расставаться. И они были вместе. Всегда.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисуса, обе матери Его и сестра матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но Он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в XX веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в третий день Господу Иисусу Христу.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пребывая в Иерусалимском храме, Пресвятая Дева Мария ежедневно читала Священное Писание, из которого она черпала богооткровенные сведения о грядущем пришествии Спасителя мира. Вместе со всем народом Израиля Пречистая разделяла чаяние Мессии, по своему смирению желая быть служанкой той, которая его породит. Мы, чада новозаветной Церкви Христовой, по примеру Богоматери, назидая себя чтением пророков и апостолов, призваны всегда и везде обращать духовное око к Искупителю Иисусу, упражняясь во внимательной и благоговейной молитве к Нему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жизни не обязательно быть идеальной, чтобы стать удивительной. Эти строки я случайно увидела на обложке книги. Они напомнили мне о том, что в мире гораздо больше добрых и светлых историй, чем нам кажется. Нужно лишь научиться их видеть. Утро. По пути на работу решила заехать в книжный магазин и порадовать себя любимую новой книгой. Никак не могла определиться с выбором. И тут взгляд остановился на обложке с необычным названием «Записки на салфетках». Взяла. Так я познакомилась с трогательной историей Гарта Каллахана, мужественного человека и любящего отца. Когда его дочь Эмма пошла в школу, Гарту захотелось чем-то ее порадовать. И тогда он решил каждое утро, собирая для девочки обеды, оставлять в них записки на салфетках. На первый взгляд ничего особенного. Но какой бесценный жест заботы и внимания стоит за таким решением. Через несколько лет у мужчины обнаружили рак. Врачи и близкие, как могли, помогали ему бороться с болезнью, но прогнозы были неутешительные. Болезнь то отступала, то возвращалась с новой силой. Мысли о семье и о том, как справиться с потерей его дочь, не давали Гарту покоя. И вот однажды он решил написать для Эммы 826 записок. Ровно столько дней оставалось до окончания школы. Задумка была проста. Даже когда его не станет, дочь все равно будет получать ежедневные послания. Незримо он сможет быть рядом с дочерью. История Гарта Каллахана привела меня к мысли, что трудности подталкивают нас к поиску. Преодолевая их, мы заставляем себя двигаться вперед. Так считает и сам Гарт, говоря: «Часто именно трудные времена в жизни бывают моментами, когда узнаешь больше всего или встаешь на путь к чему-то великому. Если всегда об этом помнить, можно пройти через что угодно». Мы все живем своей неидеальной жизнью. У каждого из нас свои испытания. Гарт Каллахан продолжает бороться с болезнью и по-прежнему упаковывает обеды, оставляя записки на салфетках. Но читают их уже его внуки. Разве это не удивительно? История Гарта, его воля к жизни и любовь к близким вдохновляет меня и помогает в любых обстоятельствах находить повод для радости и делиться теплом с другими. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. В начале было Слово. Эти первые строки Евангелия от Иоанна известны каждому. Кем же был автор одной из священных книг христианства? Святой апостол Иоанн Богослов, ближайший и любимейший ученик Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Он, единственный из учеников, остался рядом с распинаемым на кресте Христом. И ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Множество местных жителей он обратил в христианскую веру. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано «Откровение» или «Апокалипсис» — самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе по сей день продолжают происходить чудеса. Православная Церковь почитает апостола и евангелиста Иоанна как святого, достигшего совершенства в самой главной заповеди Христовой, в заповеди любви. Его часто так и называют – апостолом любви.
3: Мы обращаемся к одному из 12 учеников Христовых, святому евангелисту Иоанну Богослову. Святой апостол Иоанн, моли Бога о нас –

1967 году выпускникам Всесоюзного государственного института кинематографии Станиславу Говорухину и Борису Дурову предстояло снять дипломную картину. Внимание молодых режиссеров привлек сценарий о покорении гор, о любви и самоотверженности. Съемки фильма «Вертикаль» проводили в горах.

За камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут с тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут с тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы 1 послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
2: «Бога никто же нигде же видя».
3: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
2: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
1: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно.

0: ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым, страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Я хочу поделиться с вами сокровенным, тем, что выстрадала. Я считаю, что все мы стоим у пропасти. Когда мы к ней свернули, не знаю. Поворот был далеко, но теперь мы к ней пришли. В нашей цивилизации почти совсем исчезли нравственные константы, понятия добра и зла, правила отношений людских. Что их удерживало раньше? Библия. Да, именно заповеди держали общество. Но человечество избрало путь свободы личности и отстояло его. И о каких заповедях тогда речь? Остаются лишь рамки закона. Остальное каждый решает сам. А дальше попробуйте доказать девушке, что делать аборт плохо. Это не преступление, ответят вам. Попробуйте объяснить, что должно заботиться о старых родителях. Где такой закон? Человек свободный живет только по мирским законам. Это верующий не свободен. Над ним Бог и суд Божий. Многие люди исповедуют теперь относительность добра и зла. И это страшно. В разговоре с одной девушкой я привела бесспорное доказательство разницы между злом и добром. Вот упал старик. Я иду мимо. Руку подала? Хорошо. Нет? Плохо. Ты могла его и ударить. Относительно этого не подать руку – добро. Я была повержена. Эта девушка живет в рамках уголовного права, а не морали. Что станет для них нормой дальше? С какой стати, спрошу вас, нельзя ставить целью жизни личный комфорт, богатство, потребление? Можно, если веры в Бога нет. Человеческая цивилизация, придя к свободе личности, стремительно расчеловечивается. Потому что, видя сегодня, что девушки не хотят иметь детей, что путается добро со злом, что распадается традиционная конструкция семьи, где есть папа и мама, я понимаю, что нарушена сама суть человеческого. И что же делать? Думаю, единственный путь – следовать Божьему закону. Это требует серьезной жертвы. Нужно отказаться от самости, признать, что мы, люди, живем в мире, не нами созданном, не зная толком, к чему ведет наша самость. Да, я сама грешна и плохо справляюсь, но ведь ни один человек не может во всем соблюсти закон. Дело в стремлении. Я живу в современности. Меня сюда Бог отправил. Я писатель. Но точно знаю, что мне дана отроду обязанность быть хранителем семьи, быть хозяйкой и мамой. И это не ярмо, это миссия. И в этом сокрыто главное лекарство для любой женщины. Любовь к другим, забота о них спасает женщину от хаоса. Много я видела женщин, отдавшихся только творчеству. Но ни разу не видела там гармонии. Вот и стараюсь держаться за свое спасение. Точно так же и для мужчины. Его роль добытчика для него же спасение. От инфантильности, комплексов, распада. Я призываю каждого следовать своей сутевой роли. Я банальности говорю. А когда вы их слышали последний раз? Они теперь редкость. Я никого не зову назад. Я хочу повернуть от края. Мне кажется, мир до сих пор ест тот плод. Плод познания добра и зла. И сколько там еще его осталось? Успеем мы познать, шагая к пропасти? Выбор всегда остается за нами.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
1: Его почитали грузчики и матросы, сироты и босяки. Его уважали даже революционеры. Капитаны не выходили в море без его благословения, а таможенники несли ему иконы, отличить святыню от подделки. Настоятель портового храма, праведник и чудотворец, святой Иона Одесский. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Будущий патриарх Тихон Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Василий закончил духовное училище, семинарию и духовную академию. В 26 лет он принял монашество с именем Тихон. Став епископом, святитель Тихон служил сначала в городе Холм на территории нынешней Польши, потом в Америке и на Аляске, где много сделал для развития православия. Позже, возглавляя Ярославскую епархию, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. В Первую мировую войну он обходил лазареты, благословлял и напутствовал войска. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества. Жребий выпал на святителя Тихона, который тогда был уже митрополитом московским. В начале 20-х годов под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви. Патриарх Тихон благословил тогда жертвовать церковные ценности, но выступил против посягательств на святыни. В результате он был арестован и год находился в заточении. И до ареста, и после на патриарха организовывались покушения. В 1925 году в праздник Благовещения патриарх Тихон скончался. «Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром» были его последние слова.
1: Благодаря святителю Тихону и тысячам других православных исповедников, праведников и мучеников, которые проявили стойкость в вере, сохранили любовь ко Христу и следовали его заповедям, Русская Православная Церковь смогла пережить испытания, выпавшие ей в 20 веке. Прославляя сегодня святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, мы молитвенно просим: «Святитель Тихон, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: У древних римлян в широком обиходе было особое приспособление для кипячения воды. Высокий кувшинообразный сосуд, сделанный из металла. Внизу у него имело специальное отделение для угля или щепы. Сбоку отверстие для выхода пара. Называлась эта конструкция аутепса, что в переводе на русский язык означает «самокипящий» или «самоварящий». Да-да, родина самовара не Россия, а Европа. Именно древнеримская аутепса стала прообразом знаменитого символа русского гостеприимства. Самовар настолько прочно вошел не только в наш обиход, но и саму культуру, что стал одним из самых узнаваемых символов России. Но каким же образом и когда самовар попал в нашу страну? Одна из самых популярных версий появления самовара отсылает нас к петровским временам. Мол, любящий все европейское, царь Петр привез диковинку из Голландии и повелел русским мастерам наладить собственное производство. Однако первое упоминание о русском самоваре историки относят к 1740 году. В исторических архивах сохранился документ Екатеринбургской таможни от 7 февраля 1740 года. В нем говорится, что с пристани Иргинского медного завода по реке Чусовой был доставлен груз – бочки с медом, мешки с орехами и самовар. Самовар медный, луженный, весом 16 фунтов, заводской собственной работы, сообщает таможенная опись. Вскоре самовары на Урале стал производить не только Иргинский, но и Суксунский завод, принадлежавший знаменитому предпринимателю и благотворителю Акинфию Демидову. Появилась даже фирменная суксунская форма самовара, напоминающая античную амфору с изящными ручками и тонкой резьбой. Кто-то наверняка скажет: «Постойте, почему Урал? Ведь родиной русских самоваров считается Тула». Действительно, по-настоящему массовое производство началось именно там. Первая тульская самоварная фабрика открылась в 1778 году. Ее основали братья Иван и Федор Лисицыны. А уже к середине 19 века в Туле насчитывалось 28 фабрик по производству самоваров. Каждая из них выпускала более 100 тысяч штук в год. Вот какую популярность приобрело в России изобретение из античной Европы. Для русских людей самовар стал не просто предметом быта. Вокруг него за чаепитием собирались всей семьей. Это были не только минуты приятного отдыха, но и духовного единения. За неторопливой беседой родные, близкие, друзья делились друг с другом своими бедами и радостями. Самовар был, если можно так сказать, душой каждого дома. Он сближал и объединял людей. Уютные семейные посиделки за самоваром перенесли на свои полотна многие русские художники. Например, у Константина Коровина есть работа, которая называется «За чайным столом». У Николая Богданова-Бельского купеческая семья вокруг самовара изображена на картине «Чаепитие». Борис Кустодиев запечатлел за самоваром собственную семью. Картина называется «На террасе». Кстати, и сами самовары часто становились настоящими произведениями искусства. Так, например, в 1909 году тульские мастера специально для детей императора Николая II изготовили 5 миниатюрных самоварчиков разных форм. Они сохранились, их сегодня можно увидеть в Туле, в музее тульских самоваров. И пусть самовар придумали не в России, история распорядилась так, что во всем мире он стал символом русской душевности и гостеприимства.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеромонах Поликарп Тибанов.
3: Обычное воскресное утро. Мама гладит рубашку своему сыну, подростку, и думает то, что он, как и в былые времена, пойдет с ней в храм, разделить радость совместной молитвы. Но сын, находясь в подростковом возрасте, качает головой и говорит, что не пойдет. Мама могла бы его вразумлять, увещевать, потащить просто силой за собой, как обычно мы видим, матери это могут делать, ломая волю своих детей. Ну, где-то надо ее ломать, конечно, мы об этом не спорим. Но в данном случае она была доброй такой христианкой и решила отпустить. И вот мама в одиночестве отправилась в храм. Отец семейства был на работе в тот день. И совершила молитву перед древним образом святителя Николая Чудотворца. И вот, когда прошла неделя, снова она идет в храм, молча ничего сыну не говоря. И тут сын те дела, которые его беспокоили и которые занимали все его время в тот воскресный день, оставляет и идет, как и в былые времена, с ней в храм. И даже сам удивляется своим таким переменам, как это с ним такое произошло. И сама мама удивляется, как такие перемены произошли с сыном, когда он жестко и, можно сказать, грубым образом ей отказал в походе в церковь. А тут он идет с ней, и она поняла, что святитель Николай помогает. Святитель Николай слышит даже там, где порой ни один человек не услышит, а он всегда, скорый помощник, спешит к нам на помощь. И действительно, тут важный такой житейский урок, что порой надо отпускать детей, но отпускать их не просто, но вверять их в руки Божьи и молиться нашим святым угодникам, чтобы они, как прошедшие земную жизнь, помогали нам, поддерживали нас и совершали такие чудеса, которые нам порой на ум не придет, но мы увидим их в действии, да поможет нам Господь увидеть это и осознать это.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисуса Вимате Его и сестра матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но Он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в 20 веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в третий день Господу Иисусу Христу.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Цитирование – довольно частое явление. Мы используем фразы из кинофильмов, книг или песен, чтобы пояснить свою мысль, пошутить или намекнуть на похожую ситуацию. Цитата позволяет, с одной стороны, высказать свое мнение, а с другой – подкрепить свои слова авторитетом известной личности. Цитата – замечательный помощник в диалоге. Она позволяет найти точки соприкосновения, сферу общих понятий и интересов. Если собеседник скажет «Штирлиц идет по коридору» или «Это матрица», то одно поколение зрителей поймет, о чем речь, а другое нет. Мы постоянно цитируем. Филологи обращаются к словам писателей, поэтов. Физики вставляют в речь фразы известных ученых. Огромный кладезь цитат – это Библия. Как много выражений из Писания мы используем в повседневной речи. «Кто не работает, тот не ест». «Дух и буква закона». «Ищите и обрящите». «Возлюби ближнего своего». Причем цитируют Библию не обязательно воцерковленные люди, думая, что используют фразы из кинофильмов или книг. Например, многие ли читатели Ильфа и Петрова знали, что название романа «Золотой теленок» – это упоминание библейского сюжета о золотом тельце. Получается, что цитата – это культурный маркер. Что именно выбираем мы для упоминания, зависит от того, в какой среде мы выросли и с кем мы общаемся сейчас. Очень важно, чтобы цитирование было уместным, попадало в суть разговора. Некоторые люди специально заучивают цитаты, отрывки стихов или прозы, чтобы в нужный момент украсить свою речь метким словом. Это помогает быть интересным собеседником. К тому же запоминание тренирует память. Главное, чтобы цитаты не стали чрезмерно частыми в разговоре. А я с радостью встречусь с вами в следующей программе, поскольку, как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения. С вами была Нина Резник.
0: Актуальная тема.
2: Сегодня 9 октября. Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Об особенностях Евангелия от Иоанна настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
3: Евангелие от Иоанна, в отличие от остальных трех Евангелий, именуемых синоптическими, было написано позже других и не включает в себя то хронологическое изложение евангельских событий, которые как раз присущи синоптическим Евангелиям. Но зато именно Иоанн именуется Богословом. Его Евангелие духовное, его Евангелие открывает тайну Пресвятой Троицы, которая сформулирована в словах Господних, запечатленных евангелистом Иоанном. Единство Отца и Сына, Я и Отец одно, исхождение Святого Духа от Отца, о котором свидетельствует Христос, и самое начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, также открывает нам тайну единого в сущности и троичного в лицах нашего Божества.
0: Актуальная тема.

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18.00.

0: Рассказывает пожарный Виталий Белов.
1: У меня была такая ситуация с одним моим хорошим товарищем. Его звали Сергеем. Он работал в пожарной службе. Ситуация была следующая. У них был вызов, горел загородный дом. Когда они уже приехали, осмотрев вообще, оценив, скажем так, ситуацию, они поняли, что все уже, состояние критическое, делать там вообще, ну, по сути, как бы нечего. И вот мой товарищ понял то, что... Почему бы нет, надо все равно как бы посмотреть, что происходит. Все равно внутри, может, мало ли кто-то есть. Он зашел, и что он видит? Там лежит женщина, еще живая, еле дышит, но у нее была сломана нога. Ну, и он отважился, и взял ее, и вытащил из горящего здания, но еще при этом сам очень сильно повредил ногу. Вот, после чего, как он успешно ее вытащил оттуда из здания горящего, врачи ему сказали, то, что все, дорогой мой друг, ходить ты не сможешь. И несмотря на то, что он это сделал, этот поступок вызывает как бы уважение, потому что человек отважился, рискнул своей жизнью, хотя, по сути, ему этот человек никто, и поэтому Сергей у него вызывает уважение. Для меня он настоящий герой. Он молодец. Добро для меня — это самоотдача. Мне кажется, проще определения нет, и усложнять этого не нужно.

0: Вера. Светлое радио.
1: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Преподобный Ефрем Перекомский, в миру Евстафий, родился в 1412 году в Кашине. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом. Он поселился в Калязинской обители. Родители хотели возвратить сына домой, но он убедил их самих оставить мир и принять монашество. Впоследствии и они завершили земной путь в отшельничестве. Преподобный Ефрем прославился строительством и основанием новых монастырей и храмов на новгородской земле. Для удобства доставки воды в один из основанных им монастырей он прокопал протоку в озеро Ильмень. В честь этого обитель получила название Перекопской или Перекомской. Уже после своей кончины преподобный являлся игуменом монастырей с откровениями о будущем этих обителей. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Ефрем Перекомский сумел соединить молитву и деятельный труд на благо братьев монастырей и всей православной церкви.
2: Мы обращаемся к преподобному Ефрему. Святой праведный Ефрем, моли Бога о нас –

0: Вера.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
4: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни, было построено огромное количество монастырей. И вблизи

0: что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы 1 послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
3: «Бога никто же нигде же видя».
4: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
3: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
2: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать

0: испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым – страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Однажды мы украли у соседа малину. Он и не знал. Но, как говорится, от человека утаишь, да от совести не утаишь. Я и четверо моих детей гуляли по дачному поселку. Это наше излюбленное занятие – ходить по дорожкам между участками, рассматривать дома, заборы, сады, огороды, цветники. Поселок старый. Много заборов неглухих, прозрачных. Каждый участок говорит что-то о своем хозяине, о его вкусе, трудолюбии, о его судьбе. Мы сочиняли истории про березу о трех стволах у одного соседа или красавицу рябину у другого. Вдруг видим, у совершенно заросшего участка с внешней стороны забора малина такая чудесная растет. Пышная, много спелых ягод. Мы только купили тогда дом, у нас малины и в помине не было. Обсудили с детьми, что участок, видно, заброшен, потому что совсем не ухожен. А малина снаружи забора, значит, ее можно насобирать. Мы поели ягоду и с собой немного набрали. Обходим участок. Вдруг видим, из покосившейся калитки дедушка выходит. И старая машина возле участка стоит. Не заброшен, значит, участок. Просто запущен. Что-то сковало меня. И я не решилась сказать старику про малину. Постеснялась. Неудобно мне было. Дома испекли ковришку. В нее кинули горсть малины. Вкусно получилось. Все съели, а радости у меня нет. Стала детям говорить, что мы нехорошо поступили, украли. Как бы нам это исправить? Тут меня осенило. Куры. Летом мы держим несколько кур-несушек на участке. Детям радость по утрам бежать к курятнику и в гнезде из сена находить теплое яйцо. Собрала десяток в коробочку. И вот мы уже с детьми топаем к незнакомому нам дедушке с повинной головой и коробкой яиц. Мне неудобно, страшновато. Как я скажу, поймет ли он? Но дети рядом. Они все увидят. Каждый день рядом с нами они учатся жить, дружить, разрешать конфликты. Учатся на нашем примере, поэтому отступать некуда. Принесли яички, позвали дедушку, рассказали все как есть, прощения попросили, вручили ему наш подарок. Старик был тронут, сказал спасибо и добавил: «В другой раз без спроса не рвите малину, я за ней ухаживаю, одному тяжело». Мы пообещали, на то мы расстались. Случай этот показал мне, как трудно признать свою вину. Еще труднее в ней покаяться и попросить прощения. Но сделать это необходимо, чтобы восстановить добрую связь с Богом и с человеком. Никто не может прожить без греха, но исправить его последствия покаянием можно. И мы призваны к этому в каждое мгновение нашей земной жизни.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 9 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Мученик Иоанн Золотов работал пожарным. У него была семья, маленький сын. Иван Петрович и его жена были людьми верующими. В конце 20-х, начале 30-х годов они оказывали помощь священникам и монахиням из разоренных и разогнанных монастырей. В 1932 году Золотов приютил в своей квартире на время немощную и убогую монахиню Александру Червякову. Потом оказывал ей помощь деньгами и продуктами. Соседям он не раз рассказывал о праведческом даре монахини. В 1937 году Ивана Золотова арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Он обвинялся в участии в контрреволюционной монархической группе. Тройка при НКВД приговорила Ивана Петровича к расстрелу. Мученик Иоанн погиб на Бутовском полигоне под Москвой. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1: Мы чтим память всех людей, пострадавших за веру. И в этот день с молитвой вспоминаем мученика Иоанна Золотова. Святой Иоанн, моли Бога о нас. –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Во всем мире, среди филокартистов, людей, которые коллекционируют почтовые открытки, высоко ценятся работы советского и российского художника Владимира Зарубина. Их знает, пожалуй, каждый. Веселые медведи, ежики и зайцы в новогоднем лесу наряжают елку, танцуют, поют, веселятся, ходят друг другу в гости, дарят подарки. Новогодние открытки Зарубина дарили светлое праздничное настроение нескольким поколениям. «Маленькая сказка в рисунке» – так называл свои работы художник. А его самого называли человеком, который нарисовал Новый год. Тягу к кисти и краскам Владимир почувствовал, когда ему не исполнилось и 5 лет. Первый же его рисунок «Бегущая лошадь» был настолько хорош, что привел в восхищение не только родителей и братьев, но и односельчан. Будущий художник жил тогда в деревне Андрияновке на Орловщине. В конце 30-х годов 20 века семья Зарубиных перебралась на жительство в Лисичанск. А вскоре началась Великая Отечественная война. В 1942-м город оккупировали немцы. Фашисты собрали все трудоспособное население, включая подростков, и вывезли в Германию, в рабочий концлагерь. Попал туда и 19-летний Володя Зарубин. Он не любил рассказывать о том страшном времени. Говорил только, что насмотрелся и на людские страдания, и на пытки. Но даже в столь тяжелых испытаниях молодой человек сумел сохранить светлую душу и способность радоваться жизни. Зарубин вернулся домой в 1945-м. Устроился работать на завод. Взяли его слесарем. А когда узнали, что Владимир рисует, возложили на Зарубина обязанности художника-оформителя. Интересно, что классического художественного образования Владимир Иванович за всю жизнь так и не получил. Окончил Зарубин только курсы мультипликаторов. Он тогда переехал в Москву. Работал оформителем на радиоэлектронном заводе. Шел домой после смены и увидел объявление о наборе в школу «Союз мультфильма». И сразу понял – это то, что ему нужно. Рисовать мультфильмы, дарить людям волшебство и радость. Владимир стал работать на «Союз мультфильме». Рисовал персонажей всеми любимых мультипликационных фильмов. «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Жил-был пес». Владимир Зарубин принял участие в создании более 130 мультфильмов. А в начале 1960-х начал рисовать открытки. Поначалу это было чем-то вроде хобби. Зайчата, снеговики, белочки и ежата словно сами просились на бумагу. Владимир рисовал их по ночам после работы. Забавные, живые, добродушные лесные зверята Зарубина очень понравились известному художнику советских почтовых марок Юрию Риховскому. И он предложил Владимиру выпустить серию открыток. Художественная комиссия ворчала. Что это за ежики в шапочках? Где здесь социалистическая идеология? Однако тираж утвердили, и он разлетелся за считанные дни. На этих сказочных и добрых открытках людям хотелось писать своим близким самые теплые пожелания. Они с нетерпением ждали новых работ Владимира Зарубина. Люди верили, что художник, который рисует таких трогательных и душевных персонажей, сам должен быть очень искренним человеком. Поэтому запросто, как старому другу, писали Зарубину письма, в которых благодарили за прекрасные рисунки. И Владимир Иванович с радостью и теплотой отвечал каждому. О своей работе он говорил: «Рисую, надеясь на самое важное. Может быть, мои открытки помогут людям стать немного добрее».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марии Казимбек, начальницы Института благородных девиц в Санкт-Петербурге, о встрече с императором Николаем II. 1913 год. «Вчера был знаменательный для меня день. Я в первый раз в жизни говорила с моим царем. Мне всегда этого хотелось. Царь в моем сердце занимает совсем особое место, и чувства к нему я не могу сравнивать ни с каким другим. Это было в Народном доме. На долю нашего института было представлено 19 мест. В 11 часов мы прибыли в Народный дом. Меня поразил порядок. Все было предусмотрено. Появился принц Александр Ольденбургский, лично распоряжавшийся всей организацией праздника. Усадил нас в самом центре, у средней ложи. «В эту ложу войдет государь», — сказал принц. «Как только войдет, вы все пойте гимн». Мы были в восторге. И не скучали. Интересно было смотреть на юную публику, на красивую залу, на хлопотливость принца Ольденбургского. Принц — удивительный человек. Может быть, самый искренний, бескорыстный и горячий изо всех современных деятелей. Сколько добрых дел он сделал на своем веку. Он отдается им всей душой, не щадя своих сил и времени. Ему принадлежала мысль собрать видимо-невидимо учащейся молодежи в двух театрах Народного дома и уговорить государя посетить эти спектакли. Это была поистине чудная мысль. Энтузиазм, охвативший молодежь, нельзя передать словами. Воспитанницы мои ликовали, гордились. Какое-то необыкновенное чувство было, когда государь стоял так близко от нас, говорила Ксения из Палатова. И страшно, как перед экзаменом, и радостно, как после причастия. Голоса

0: псалтыри.
1: Андрей Борисович? Здравствуйте. Вы меня не узнаете? Я Николай. Помните, мы вместе в электричке ехали. Я с девушкой был, с Дашей. Вы еще нам помогали кроссворд разгадывать.
2: Да, Коль, конечно, я помню вас. Очень рад снова увидеть.
1: Я вот это, планшетик вам привез. Вы нам тогда дали псалмы послушать. А потом так спешно вышли, ну и забыли его. Мы не сразу додумались, как вас найти. А потом сообразили файлы посмотреть, а там ваши статьи. А в них указан институт, где вы преподаете, и кафедра. Ну, это, ничего, что мы в ваши документы залезли.
2: Коля, я даже выразить не могу, какие вы молодцы, как я вам благодарен. Проходите, чайку попьем, расскажете мне, как живете, как Дашенька. Псалмы-то вам понравились?
1: Даже не знаю, что и сказать, Андрей Борисович. Мне псалмы понравились. Ну, да, это особый вид творчества. Я ничего подобного раньше не слышал. Но Даша, ну, наверное, слишком всерьез восприняла все, что там поется, не как искусство, а как руководство к действию. В церковь стала ходить. Честное слово, я очень переживаю.
2: Она что, стала вспыльчивой, раздражительной? Сторонницей друзей, родственников?
1: Да нет, не сказал бы. Может быть, даже наоборот, уступчивее стала. Ну, это ж ненормально так погрузиться во все это церковное. Мне прям страшно за нее.
2: Коля, а вы не помните 13-й псалом? В нем удивительные слова есть. Там оробели они в страхе, где не было страха.
1: То есть вы хотите сказать, что нечего тут бояться? Да разве нормальный, трезво мыслящий человек может всерьез утверждать, что Бог есть? Да если бы только утверждать, а то и всю жизнь свою выстраивать, как пирамидку на этом стержне. Тоже скажете, ничего страшного?
2: Конечно. Более того, скажу, что бояться стоит только когда человек рассуждает наоборот. Сказал безумный в сердце своем: нет Бога. Именно так начинается 13-й псалом.
1: А что, собственно, безумного в этом убеждении?
2: Псалмопевец объясняет это дальше. Он говорит, что такие безумцы развратились и стали гнусны в поступках. Нет среди них делающих добро.
1: Ага, ну здрасте. Значит, раз человек неверующий, так он сразу и злодей, и не способный на добрые поступки. И я, по-вашему, такой?
2: Коль, про вас я, во-первых, не могу сказать, что вы в Бога не веруете. И поступки ваши христианские. Вон, вы не пожалели драгоценного времени, чтобы меня, старика, отыскать и потерянную вещь вернуть. Вы просто как бы вздумали Дашу к Творцу ревновать, осердились, что она ему часть своего сердца уделила. И это совершенно напрасно.
1: Ладно. Про себя я спорить не буду. Но в целом, неужели вы считаете, что только верующий человек может делать добро?
2: Верующий, неверующий. Тут же не о социальных группах речь идет. Здесь грань в сердцах проходит. Давид неспроста подчеркнул, что в сердце своем безумный сказал, что Бога нет. Этим он показал, что не только язычников, окружающих Израиль, имеет в виду, но и своих сограждан. Иудей не мог вслух признать, что не верит в единого Бога. Его бы просто камнями побили. Но когда Господь с небес взглянул на сынов человеческих увидеть, есть ли разумеющий или ищущий Бога, то Он увидел, что все уклонились, вместе стали негодными. Нет делающего добро, нет ни одного. В том числе и в народе, где все считались верующими.
1: Да все равно не понимаю. Но почему, утрачивая веру, человек обязательно становится, как вы говорите, нечестивым?
2: Бог – это источник любви. Приближаясь к Нему, мы сами приобретаем способность любить по-настоящему. Даша, например, как вы сами заметили, в своем богоискании стала мягче, уступчивее. А удаляясь от этого источника, мы утрачиваем лучшие свои качества.
1: И что происходит?
2: Что происходит? Съедаем друг друга. Вот и Давид об этом сокрушался. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, поедающие народ мой, как едят хлеб?
1: Это что за людоедство имеется в виду?
2: Поедающий народ – это притесняющие бедных, беззащитных, те, кто, по словам псалмопевца, посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Хотя святые отцы говорят, что злобиться на кого-то уже означает пожирать его. Так что все мы, Коля, в определенном смысле людоеды.
1: Так это значит, что человечество безнадежно. Ну разве это можно совсем никогда не злиться?
2: Собственно, это отправная точка, дойдя до которой, человек поворачивается к Богу, когда он понимает, что собственными силами преодолеть свои же пороки не получается. Мы пленники своих страстей. Но верую, что будет всем спасение, когда народ, несчастный от пленения, простив его грехи, Господь спасет, и горести недавние оплакав, возрадуется праведный Иаков, и радость вновь Израиль обретет. Именно так заканчивается 13-й псалом. Я вам прочитал стихотворный перевод Наума Гребнева, того самого, что перевел на русский стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Еще песня такая есть, помните? «Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей».
1: Ой, простите, Андрей Борисович, я отвечу. Алло, Даш, ну, конечно, встретимся. Где мне тебя перехватить можно? У церкви? После вечерней службы? Даш, слушай, давай я с тобой схожу. Ну, да, к началу. Через полчаса? Ну все, я лечу, жди. Так с вами интересно разговаривать, Андрей Борисович, но нужно бежать. Мы с Дашкой непременно обязательно еще раз к вам приедем. До свидания.
2: До свидания, Коля. Спасибо за планшетник. И за сердце твое живое открытое. Спасибо.
0: Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой?

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Вначале было Слово. Эти первые строки Евангелия от Иоанна известны каждому. Кем же был автор одной из священных книг христианства? Святой апостол Иоанн Богослов, ближайший и любимейший ученик Иисуса Христа. Он не раз становился свидетелем его чудес и славы. Он, единственный из учеников, остался рядом с распинаемым на кресте Христом. И ему Спаситель доверил попечение о своей матери Марии. После Успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн, как и другие ученики, отправился проповедовать. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Множество местных жителей он обратил в христианскую веру. Но главным наследием Иоанна Богослова стало Евангелие. По преданию, перед тем, как диктовать книгу ученику, святой апостол 3 дня молился в одиночестве на вершине горы. Там же, на Патмосе, Иоанну было даровано «Откровение» или «Апокалипсис» — самая загадочная книга Нового Завета, содержащая пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в Эфесе по сей день продолжают происходить чудеса. Православная Церковь почитает апостола и евангелиста Иоанна как святого, достигшего совершенства в самой главной заповеди Христовой — в заповеди любви. Его часто так и называют — апостолом любви.
1: Мы обращаемся к одному из 12 учеников Христовых — святому евангелисту Иоанну Богослову. Святой апостол Иоанн, моли Бога о нас!
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Кто такая Богородица?
6: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
7: Богородица – это Матерь Господа.
8: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
9: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
10: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
11: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
12: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
13: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Свидание с шедевром.
5: Вы нас учили в школе, Маргарита Константиновна, что в каждой картине нужно пытаться найти сокровенный замысел художника, постичь его идею. Но есть произведения, которых я решительно не понимаю. Вот, например, работа Николая Ге «Совесть Иуда». Когда я ее вижу здесь, в Третьяковской галерее, то всякий раз пожимаю плечами в недоумении. Темная ночь, пустынная дорога, луна, и какой-то человек, замотанный в светлое покрывало, стоит спиной. Причем здесь совесть?
14: А ты обрати внимание, Наташенька, что полотно написано в 1891 году. В то время Николай Ге работал над своим страстным циклом.
5: То есть картина посвящена одному из евангельских сюжетов?
14: Ну, конечно. Это иллюстрация момента, когда Иуда выдал спасителя солдатам, которых подослали фарисеи. Помнишь, как он сказал стражникам? «Кого поцелую, тот и есть Иисус, которого вы ищете». Николай Ге запечатлел то, что происходило сразу после предательского поцелуя. Сутулившийся человек, стоящий спиной к зрителю, это и есть Иуда.
5: А где же Христос?
14: А вот, приглядись, в отдалении едва различимые люди с факелами уводят арестованного спасителя. За этой группой, которая вот-вот исчезнет из виду, спешат некоторые апостолы. Иуда тоже идет им вслед, но все медленнее и медленнее.
5: Потому что ему стыдно после предательства.
14: По мнению Николая Ге, Иуда испытывает двойственные чувства. С одной стороны, он хочет идти вместе с теми, с кем был рядом в последние месяцы, делил стол и кров. Но также понимает, что после поступка, который он совершил, все уже не будет как прежде.
5: Но почему художник изобразил Иуду со спины? Ведь правильнее было бы показать его мучение на лице.
14: Согласись, спина предателя показана здесь весьма красноречиво. Фигура с поникшими плечами на пустынной дороге, освещенной лунным светом, воплощение одиночества и тоски. К тому же Николай Ге считал неважным выражение лица Иуды. Художник говорил, что нет смысла выяснять, каким именно был несчастный человек, принявший 30 сребреников от убийц Христа.
5: Как это нет смысла?
14: А вот так. Николай Ге рисовал Иуду как первообраз, архетип предательства. И каждый зритель может узнать в нем себя.
5: Каждый из нас может узнать себя в Иуде? Ну почему, Маргарита Константиновна? Разве все мы предатели Христа?
14: К сожалению, Наташенька, в той или иной степени иногда так бывает. Николай Ге говорил, что мы становимся иудами, когда приступаем к заповеди любви к Богу и к людям, не идем решительно вслед за Спасителем.
5: Поступаем против своей совести.
14: Конечно. Ведь совесть – это голос Бога, предостерегающий нас от ошибок. Но как человек воспринимает

0: шло с Иудой.
1: Получается, что Николай Ге в своей работе не просто иллюстрирует евангельский фрагмент, но и призывает нас жить в согласии с Богом.
2: Именно в этом главная идея картины «Совесть Иуда», которую можно увидеть в Третьяковской галерее.
3: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вся жизнь человека, от рождения до смерти, со всеми ее обстоятельствами и переменами, есть не что иное, как непрерывная цепь действий промысла Божия.
1: Так писал в сочинении «О путях промысла Божия в обращении грешников и о путях покаяния для обращаемых» богослов XIX века архиепископ Дмитрий Муретов. «Действие промысла, — подчеркивал автор, — ведет грешника в Царство Христово. Нет мгновения, — продолжал он, — когда находились бы мы вне промысла Божия. Нет ни малейшего случая в жизни нашей, который не зависел бы от воли Божьей. Потому в каждом обстоятельстве, сколь бы ни казалось оно малым, можно и должно усматривать перст Божий».
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Если бы Федор Михайлович Достоевский дожил до наших дней, он наверняка по достоинству оценил бы такое важное изобретение человечества, как диктофон. Ходил бы с ним повсюду, записывал, о чем люди говорят. Существует ведь предположение, что знаменитый диалог Раскольникова и Мармеладова классик действительно подслушал в какой-то петербургской рюмочной. Но Достоевский, он и без диктофона Достоевский. А вот современному тележурналисту и по совместительству писателю Антону Понизовскому звукозаписывающий гаджет помог написать роман «Обращение вслух», который кое-кто называет главной книгой 21 века и который уже внесен в список литературной премии «Большая книга». Кстати, и о Достоевском я заговорила не просто так. Именно вокруг его восприятия такого загадочного понятия, как «русская душа», и вращается сюжет произведения. Четверо в номере фешенебельного швейцарского отеля. Федор, студент, специалист, ну, конечно же, по творчеству своего знаменитого тезки Федора Михайловича. Юная сноубордистка Лёля с татуировкой на шее. Семейная пара Белявских – Дмитрий и Анна. Курортники из высшего московского общества. Произошло извержение вулкана, и все авиарейсы отменили на неопределенное время, которое нужно как-то скоротать. И вот между четверкой возникает спор, касающийся предметов от Швейцарии весьма далеких.

0: Что значит «быть русским»? И какая судьба ждет, в конце концов, Россию? Яростная полемика в романе Антона Понизовского «Обращение вслух» возникла не на пустом месте. Фёдор дал послушать гостям диктофонные записи рассказов обычных людей, что называется «с улицы», сделанные им по заданию своего научного руководителя. Их мы читаем, а точнее, я бы даже сказала, слышим, от первого лица. Говорят, автор лично записывал эти монологи на московских рынках и в больницах. Можно было бы махнуть рукой, мол, очередная бытовая чернуха. Но вслушайтесь повнимательнее. Сирота, оказавшаяся в детдоме при живой матери, не только не обвинила ее, но, повзрослев, разыскала и обеспечила спокойную старость. Женщина благодарит Бога за аварию, в которую попал ее муж, потому что тот, хоть и стал инвалидом, зато бросил пить. Искалеченные воины-афганцы под звуки песни группы Queen мечтают о светлом будущем. Стриптизер с Владимирщины помогает ребятам из своей бывшей школы ставить танцевальные номера для областных конкурсов. Ведь жизнь, какой бы трудной она ни была, все же продолжается, и все такой же загадочной остается русская душа, до которой пытается достучаться Антон Понизовский в своем романе «Обращение вслух». С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В Астраханский кризисный центр «Дом для мамы» обращаются беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Кто-то сбежал от агрессии мужа, кто-то не хочет, чтобы дети жили рядом с зависимым человеком. Сейчас под опекой проекта 5 женщин и 12 детей. Всем им нужна помощь, безопасное пространство, консультации юриста и психолога и просто дружеская поддержка. Однажды в приют обратилась девушка, только что вышедшая из тюрьмы, с младенцем на руках. От нас она ушла замужней. Сейчас у этой семьи все хорошо, рассказывает директор приюта Анастасия Артемьева. Другая подопечная приюта, Анна, после расставания с мужем забрала троих детей и уехала в деревню. У старшей дочери Анны, Маши, аутизм. В селе с таким диагнозом жить трудно. Маше нужны занятия. «Вот мы и приехали в Астрахань, где нас приютили в доме для мамы», рассказывает женщина. Здесь ее сын Назар пошел в первый класс, а 4-летнюю Катю устроили в детский сад. Рядом с подопечными приюта постоянно находятся администраторы. Они следят за порядком и отвечают за безопасность. Могут научить готовить, убирать или делать другие бытовые дела. Часто наши девочки не умеют вести хозяйство, не знают, как измерить температуру ребенку или помочь откашляться, рассказывает руководитель приюта. Сейчас дому для мамы в Астрахани нужна помощь, чтобы оплатить работу двух администраторов. Поддержать проект можно на православном портале о благотворительности милосердие.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Ярославль – областной центр в 300 километрах к северо-востоку от Москвы. Город основал в начале XI века Ярослав Мудрый. Благоверный ростовский князь построил на стрелке рек Волги и Котрасли крепость, а в ней – храм во имя пророка Ильи. В 13 столетии в Ярославле открылся Спасо-Преображенский монастырь, а при нем духовное училище, первое на северо-западе Руси. Насельники обители собрали богатую библиотеку, в которой позднее была обнаружена рукопись «Слово о полку Игореве». В 15 веке Ярославль вошел в состав Московского государства, а в начале 17-го, когда Москву захватили польские интервенты, временно служил столицей. По окончании смутного времени, благодаря торговле, Ярославль разбогател. Значительная часть этого богатства пошла на строительство храмов. В городе сформировался особый архитектурный стиль – Ярославское узорочье с богатым декоративным убранством фасадов. С тех времен сохранились церковь Богоявления Господня на Богоявленской площади, Иоанна Златоуста в районе Коровники, Никольская на улице Чайковского. Эти и другие храмы делают Ярославль жемчужиной в Золотом кольце России.
1: Радио «Вера» в Ярославле можно слушать на частоте 98,3 FM.
2: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ
3: доступны в социальных сетях и на сайте.
2: Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
3: Быть с нами.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы 1 послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
3: «Бога никто же нигде же видя».
4: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
3: Его, яко той первый возлюбил есть нас.
2: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым, страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из бесед протоиерея Глеба Коляды. 1972 год. Монашество полезно для тех, кто богат любовью. А обычный человек научается любви в браке. Одна девушка хотела идти в монастырь, но старец сказал ей: «Ты не умеешь любить, выходи замуж». Вступая в брак, надо быть готовым на повседневный, ежечасный подвиг любви. Человек любит не того, кто его любит, а того, о ком он заботится. И забота о другом увеличивает любовь к этому другому. Любовь внутри семьи возрастает на взаимной заботе. Различие способностей и возможностей членов семьи, взаимодополняемость психологии и физиологии мужа и жены создают настоятельную необходимость деятельной и внимательной любви друг к другу.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. На флаге Сербии, на гербе этой страны, а также на флаге Сербской Православной Церкви вы сможете увидеть один и тот же символ, так называемый сербский крест. Он представляет собой равносторонний крест желтого цвета, вокруг которого расположены четыре стилизованных буквы «С». Согласно сербской легенде, крест, как символ Сербии, стал использоваться во времена великого святого этой страны, святителя Саввы Сербского. Святой Савва долгое время жил на Афоне и даже создал там до сих пор существующий монастырь Хиландар. Впоследствии ему пришлось вернуться в Сербию, где он занялся активной просветительской деятельностью. Так, благодаря святому Савве по всей стране было проповедано Евангелие, созданы многочисленные школы. А еще Сербия благодаря святителю Савве получила первую конституцию. За свои труды и подвиги святитель Савва является самым почитаемым в Сербии святым. Как верят многие сербы, на их гербе отражен девиз завещания святого Саввы «Самус логос Сербина спасава». В переводе на русский «Только единство спасет Сербию». Святой Савва произнес эти слова в те времена, когда Сербии, с одной стороны, уже угрожало мусульманское нашествие, с другой – на сербских князей активно пытались влиять католики. Святой Савва всячески увещевал сербов не искать поддержки в ком-то, кроме Бога, уповать на Него и быть едиными в православной вере. Вот в чем смысл девиза святителя, а также четырех «С» вокруг сербского креста – «Самус лого Сербина спасава». Частичное подтверждение такого значения сербского креста мы можем найти в высказывании султана Сулеймана. «Не дай Бог сербы объединятся». Султан боялся, что, обретя единство, сербы сбросят с себя владычество турок, что и произошло в конце XIX века. Но сербский крест – это не только завещание святого Саввы, это еще и символ связи между Сербией и Древней Византией. Точно такой же равносторонний крест мы можем найти на императорском штандарте византийцев. Вот только окружен византийский крест не четырьмя «С», а четырьмя буквами «В» – «Вита». Четыре «Виты» на византийском флаге также являются аббревиатурой и значат следующее – «Василевс Василеон, Василевон Василевсин», что в переводе с греческого значит «царь царей, царствующий над царями». Эта фраза была взята византийцами из книги Откровения апостола Иоанна Богослова или Апокалипсиса. Относится она, эта фраза, прежде всего ко Христу. Но так как византийский император считался помазанником Божиим, византийцы полагали, что их страной через императора управляет сам Бог, царь всех царей. А потому и фразу «царь царей, царствующий над царями» адресовали не только Христу, но и своему императору. Вот такая богатая история имеется у символа, известного как сербский крест. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о национальном символе Сербии – сербском кресте.

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Будущий патриарх Тихон Василий Иванович Белавин родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Василий закончил духовное училище, семинарию и духовную академию. В 26 лет он принял монашество с именем Тихон. Став епископом, святитель Тихон служил сначала в городе Холм на территории нынешней Польши, потом в Америке и на Аляске, где много сделал для развития православия. Позже, возглавляя Ярославскую епархию, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. В Первую мировую войну он обходил лазареты, благословлял и напутствовал войска. В 1917 году на соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества. Жребий выпал на святителя Тихона, который тогда был уже митрополитом московским. В начале 20-х годов под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви. Патриарх Тихон благословил тогда жертвовать церковные ценности, но выступил против посягательств на святыни. В результате он был арестован и год находился в заточении. И до ареста, и после на патриарха организовывались покушения. В 1925 году в праздник Благовещения патриарх Тихон скончался. «Не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром» были его последние слова.
1: Благодаря святителю Тихону и тысячам других православных исповедников, праведников и мучеников, которые проявили стойкость в вере, сохранили любовь ко Христу и следовали его заповедям, Русская Православная Церковь смогла пережить испытание, выпавшее ей в 20 веке. Прославляя сегодня святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, мы молитвенно просим: «Святитель Тихон, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь», – пишет апостол Павел, – «я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел. И иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И, впрочем, давайте послушаем, как эта история изложена в стихотворении Владимира Мордвинова под названием «Сказание о преподобном Серапионе».
5: Старец Божий шел дорогой, ветхой ризой прикрывая драгоценный свиток книги слов божественных и дел. Видит нищий на распутье, пал от холода страдая, старец снял свою одежду и бездомного одел.
4: Христос говорил своим ученикам: «Если имеешь две рубашки, отдай одну неимущему, и тогда ты на деле докажешь свою любовь к ближнему». Преподобный Серапион отдал нищему свою единственную рубаху.
5: Старца доброго прохожий вопрошает: «Кто грабитель, что последнюю одежду отче с плеч твоих сорвал?» Отвечает старец Божий: «Так велел мне мой учитель». И Евангелие свиток, развернувши, показал.
4: Много достопамятных, то есть достойных памяти сказаний, сохранилось о египетском отце-пустыннике Серапионе. Однажды преподобный Серапион продал себя в рабство труппе актеров-комедиантов и смиренно служил им до тех пор, пока не обратил их ко Христу. Плату за службу Серапион принять отказался. Святой старец, который жил вольно, как птица, побывал и в Греции, и в Риме. У всех его странствий была одна цель – помочь людям оставить греховную жизнь и обратиться ко Христу. И поступки преподобного Серапиона убеждали не меньше слов.
5: «Однажды по дороге должника вели в темницу, и о долге Божий старец провожатых вопросил». Сторговался живо с теми, и Евангелие страницы, лобызая книгой ценной, долг страдальца уплатил.
4: Многие из тех, кто был свидетелем образа жизни и поступков преподобного Серапиона, становились его учениками.
5: Ученик спросил: «Учитель, кто с тебя сорвал одежду? Неужели безбожный вор?» Старец кротко улыбнулся: «Нет, не вор, а мой спаситель взял одежду, обещая мне прекрасней ризу дать. А Евангелие, сыне, мне оно всегда твердило, чтобы продал я именье, нищий братьей помог. А именье в пустыне у меня ведь только было, что Евангелие. Я сделал то, чему в нем учит Бог».
4: Автор этих строк – церковный писатель XIX века Владимир Петрович Мордвинов, известен как автор трудов по истории церкви. Однако сказание о преподобном Серапионе он по особому вдохновению изложил в стихах. Поэтические строчки Мордвинова читаются легко. Их без труда можно выучить наизусть и помнить, что это такое – на деле любить ближнего. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Зло начинается с недостатка веры в иную жизнь. Старец Паисий Святогорец.

0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1943 году американский драматург и писатель Торнтон Уайлдер написал пьесу «Наш городок». Первые два акта посвящены повседневной жизни двух семей –

0: Мальчик и девочка живут по соседству. Эмили и Джордж вместе делают уроки, уплетают мороженое, вырастают, влюбляются. Второй акт пьесы заканчивается свадьбой. А третий акт начинается с того, что Эмили на кладбище наблюдает за собственными похоронами. Нет, это совсем не триллер, и пьеса вовсе не про привидения. Задумка автора в другом. Помощник режиссера, загадочный персонаж, который знает все обо всех, в ответ на ее просьбу разрешает Эмили вернуться в свою жизнь на один день. Эмили возвращается в прошлое, в свой 14-й день рождения. Вне себя от восторга она бросается к матери, но та, мимоходом ее поцеловав, занимается обычными делами. Опечаленная Эмили просит: «Мама, мама, посмотри на меня, ну хоть одну минутку, посмотри, как будто в самом деле меня видишь». В этом вся беда. Мать на самом деле едва замечает Эмили. Она просто не в силах понять, что сейчас переживает ее дочь. Ведь для уже умершей Эмили этот день – величайший дар, а для матери он обычен. Многие из нас ищут чудес. А чудеса происходят каждый день. Каждый восход солнца – это чудо. Каждая минута жизни – это дар Божий. Есть ли люди, которые осознают это, пока живы? Спрашивает Эмили у помощника режиссера. И как этому научиться, можем добавить мы. Архимандрит Сергий Шевич, известный подвижник 20-го столетия, советует проживать каждый день так, чтобы он вобрал в себя важность всей нашей жизни. Попробуем? Тогда рассеется серость повседневности, и мы сможем наконец-то разглядеть его. Чудо повседневной жизни.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисуса и мать Его и сестра матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли мать Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой, но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, Но он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в 20 веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в третий день Господу Иисусу Христу.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Наступили первые дни зимы 1945 года. В Греции еще не утихла Вторая мировая война. Батальон, в котором служил радистом молодой человек по имени Арсений Эзнепидис, стоял высоко в горах. Было очень холодно. Брезентовые палатки, в которых жили солдаты, промерзали насквозь буквально за пару часов. Огонь разрешали разводить только ночью, да и то с большой осторожностью. Дым от костров могла заметить вражеская авиация. Над лагерем забрезжило бледное утро. Арсений открыл глаза и размял озябшие руки. Он всегда просыпался до подъема, чтобы успеть прочитать утренние молитвы. Потолок палатки был покрыт слоем инея. От дыхания спящих однополчан шел пар. «Господи, помоги нам всем не замерзнуть здесь», — молился Арсений. Примерно через час раздалось обычное утреннее «Батальон, подъем!». Солдаты вышли на построение. После переклички ротный отрядил двух человек готовить завтрак на походной спиртовой горелке. Она не дымила, но была одна на весь лагерь, и в целях экономии топлива для обогрева не использовалась. Оставшиеся солдаты ожидали распределений по заданиям, но вместо этого командир вдруг неожиданно скомандовал: «Батальон на месте, с шагом! Марш!» Солдаты, удивленно переглядываясь, затопали ботинками по свежему снегу. Командир кивнул и ушел в штабную палатку. Прошло около 10 минут. Командир не появлялся. Солдаты стали выражать недовольство. «Да что мы в самом деле, наказаны, что ли?» – переговаривались они. Но Арсений понял, в чем дело. «Ребята, потерпите», — попросил он сослуживцев. И батальон продолжил маршировать. Вскоре от постоянного движения холод стал ощущаться не так сильно. Прошло около получаса, и солдатам стало по-настоящему жарко. Тогда только командир вышел и скомандовал: «Стой!» В течение дня он еще несколько раз заставлял солдат маршировать, и это продолжалось до тех пор, пока заморозки не отступили. Только так батальон спасся от страшной участи замерзнуть в горах. Когда война закончилась, Арсений демобилизовался и уехал на Афон. Он уже давно хотел стать монахом и поселиться в одном из монастырей Святой Горы. Так он и поступил. В монашеском постриге Арсений получил новое имя – Паисий. Прошли годы, и молва о великом духовном даре и мудрости афонского монаха Паисия облетела весь мир. К нему за советом съезжались тысячи людей. Они уважительно звали отца Паисия старцем. Часто именно то, чего нам делать, может быть, не очень хочется, как раз и приносит нам благо и спасение. Вспоминая тот случай на войне, говорил старец Паисий Святогорец. Например, ежедневная молитва. Порой приходится понуждать себя к ней, но стоит приступить, и мы чувствуем, как из сердца нашего уходит холод равнодушия, и оно наполняется благодатным теплом божественной радости.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутою, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Радио «Вера». Светлое радио. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна Богослова.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 9 октября 1974 года. Идя сегодня утром от утренни, опять удивительное солнечное осеннее утро, вспоминал строчки Ходосевича, которыми упивался, когда мне было 15-16 лет. И они были для меня каким-то прорывом, прикосновением к таинственному блаженству. Светлое утро, я в храме, так рано. Зыблется золото в медленных звуках органа. И вся жизнь, в сущности, на глубине была стремлением снова и снова этот прорыв, это блаженство ощутить.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Беседа со своей душой. Возможно ли это в реальности? Мы иногда разговариваем сами с собой, размышляем, взвешиваем за и против, принимая решения. Яркий пример обращения к своей собственной душе являют собой особые песнопения, изобразительные антифоны. Они поются в начале литургии, в дни, когда нет великих праздников. Всего изобразительных антифонов три. Антифонами они называются потому, что традиционно их пели антифонно, то есть поочередно двумя хорами. Первоначально песнопения исполняли древние палестинские монахи, которые самостоятельно причащались в своих кельях. И эти келейные службы напоминали, то есть изображали богослужение в храме. Отсюда и название «изобразительные». Хочу вам рассказать о первом из трех изобразительных антифонов. В его основе текст 102-го псалма царя Давида, который представляет собой обращение псалмопевца к собственной душе. Первая фраза этой молитвы по-русски звучит так: «Благослови, душа моя, Господа, все существо мое, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Вторая часть песнопения на русском языке звучит так. «Господь исполняет благие желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа, все существо мое, святое имя Его. Благословен Ты, Господи». А теперь давайте послушаем, как звучит вторая часть песнопения на церковнославянском языке.

Царь Давид призывает свою душу благословлять Господа, не забывать Его милости и благодеяния, Его щедрости. Псалмопевец говорит о всепрощении Бога и о том, что Он исцеляет все недуги наши и избавляет от погибели, о том, что через прощение Господа обновляется душа. Царь Давид высказывает удивительную мысль о том, что все наполняющие его мысли и чувства — святое имя Господне. Не к этому ли нам нужно стремиться? К полной внутренней отдаче воли Божьей и Его мудрому промыслу. Музыка песнопения «Благослови, душе моя Господа», как правило, монотонная, эмоционально закрытая, но светлая, напоминает внутренний монолог и именно в начале службы настраивает на отречение от внешнего и полное сосредоточение. Давайте послушаем первый изобразительный антифон полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Преподобный Ефрем Перекомский, в миру Евстафий, родился в 1412 году в Кашине. Склонный к уединению, Евстафий еще в юные годы оставил родительский дом. Он поселился в Калязинской обители. Родители хотели возвратить сына домой, но он убедил их самих оставить мир и принять монашество. Впоследствии и они завершили земной путь в отшельничестве. Преподобный Ефрем прославился строительством и основанием новых монастырей и храмов на Новгородской земле. Для удобства доставки воды в один из основанных им монастырей он прокопал протоку в озеро Ильмень. В честь этого обитель получила название Перекопской или Перекомской. Уже после своей кончины преподобный являлся игуменом монастырей с откровениями о будущем этих обителей. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Ефрем Перекомский сумел соединить молитву и деятельный труд на благо братьев и монастырей и всей православной церкви. Мы обращаемся к преподобному Ефрему. Святой праведный Ефрем, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный Русский Народный Собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
6: Краски России.
7: Спасибо тебе, Андрей, что открыл для меня Архангельск. Какая здесь чудесная рыбалка, а люди какие, а музеи. Взять хотя бы тот, где мы сейчас находимся. Художественная культура русского севера.
8: Не название, а песня.
7: Да что название, картины удивительные. Как правдиво и бережно они передают здешнюю жизнь. Вчера мы с тобой ловили рыбу и любовались природой под Архангельском. А сегодня видим ее отражение в работах художников.
8: И какое полотно тебе особенно понравилось?
7: Трудно выбрать. Да вот хотя бы это. Посмотри. Холодная гладь воды отражает белесое небо. Корявые кустарники сильными корнями держатся за скалистый берег. В простом пейзаже автор воспел любовь к жизни.
8: Он и вправду был жизнелюбом, Степан Григорьевич Писахов. И север понимал и ценил. Вот только на картине тебе полюбившейся не окрестности Архангельска изображены, а берег Баренцева моря, Мурман. Работа так и называется «На Мурмане». Хотя сам Писахов произнес бы «На Мурмане».
7: Почему?
8: Так говорили жители русского севера, Поморы, в ту пору, когда жил художник. Степан Григорьевич родился в 1879, а умер в 1960 году.
7: Он здешний?
8: Да, коренной архангелогородец. Если найти старую карту города и перечеркнуть ее крест-накрест по диагонали, то в самом центре окажется деревянный двухэтажный дом на улице Поморской. Вот там художник и появился на свет, и состарился. Это здание, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Зато на улице Чумбарова-Лучинского стоит трогательный памятник Писахову.
7: То есть как трогательный?
8: Я тебе покажу, потом сам убедишься. Приземистая фигура в долгополом плаще, грива густых волос из-под широкополой шляпы, лицо, заросшее бородой, кустистые брови. Вот таким и запомнили жители Архангельска своего замечательного земляка. А еще все, кто видел Степана Григорьевича, отмечали его умные, веселые, добрые глаза. Очень его в городе любили.
7: За картины?
8: Не только. Он был живой легендой, носителем уникальной местной культуры, сказителем.
7: А что значит сказителем?
8: О, хорошим рассказчиком или на местном наречии баятелем, бахарем. Умение сказывать издавна ценилось у поморов. Во время рыбного промысла хорошему говоруну полагалось два пайка. Один за улов, а другой за сказывание. А Писахов еще и записывал поморские были и небылицы от лица персонажа Сени Малины. По этим сказам потом мультфильмы сняли. Может, помнишь «Смех и горе у Белого моря»?
7: Как не помнить? Там Евгений Леонов главного героя озвучивает. Где же Писахов научился так сочинять? Колоритно, живо.
8: Жизнь научила. Он окончил художественное училище в Санкт-Петербурге, стажировался в Италии, во Франции. И там, вдали от родины, понял, что жить не может без севера. Вернулся и исколесил Арктику, исходил реки Печору, Пинигу, Онегу, Мизень. Тогда и освоил старинные обычаи. Перенял особый говор. Именно в этот период было создано полотно «На Мурмане».
7: Чувствуется, что его написал человек бывалый и горячо любящий русский север.
8: Это правда. Степан Писахов вложил в эту работу всю свою нежность к родному краю. Река, небо и камни на картине светятся серебром. Колючие ветви кустарника сплетены в затейливый узор. Пейзаж дышит холодом, а смотришь на него, и на сердце становится теплее.
9: Картину Степана Писахова «На Мурмане» можно увидеть в Архангельском государственном музее «Художественная культура русского севера».
6: «Краски России».

0: хочу поделиться словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Непрестанную молитвою уничтожается любопытство, мнительность, подозрительность. От этого все люди начинают казаться добрыми, а от такого сердечного залога к людям рождается к ним любовь. Непрестанно молящийся пребывает непрестанно в Господе, познает Господа как Господа, стяжевает страх Господень, страхом входит в чистоту, чистотою в божественную любовь. Любовь Божия исполняет храм свой дарованиями Духа».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Все знают, что в этих поэтических строках Пушкин обращался к своей любимой няне. Однако Александр Сергеевич не единственный, кому удалось ярко и живо воплотить в творчестве трогательный образ пожилой женщины с преданным и сострадательным сердцем. У писателя Ивана Шмелева старая няня шагнула за рамки лирического персонажа и стала главным действующим лицом большого романа под названием «Няня из Москвы». У пушкинской няни, как известно, был совершенно реальный прототип – Арина Родионовна. О том, имелся ли таковой у Дарьи Степановны Синицыной, героини романа Шмелева, исследователи пока еще спорят. А читатели вот уже несколько десятков лет не перестают поражаться, насколько правдоподобным, едва ли не до осязаемости, получился у автора ее образ. И правда, ощущение при чтении складывается удивительное. Только что читатель был один, но вот он открыл книгу, и с первых же строчек рядом появилась она, та самая няня из Москвы. Все повествование в книге ведется от ее лица. И, как старому другу, рассказывает она нам о своей жизни, в которой столько всего было. Растила девочку, Катечку, в семье московского доктора. Не оставила воспитанницу и после смерти родителей. Вместе пережили они революцию, от которой пришлось бежать за море. Им довелось жить в Париже и даже в Америке. Глазами неграмотной крестьянки из-под Тулы видим мы огромные небоскребы Нью-Йорка. Читаем американские

0: верстки газеты и даже смотрим голливудский синематограф, звездой которого стала ее любимая Катечка. Но главное, в романе «Няня из Москвы» Ивану Шмелеву, как всегда, непревзойденно удалось передать стержень русской души – веру в Бога, любовь к ближнему, сострадание и жертвенность. Причем, как настоящему мастеру, ему удается показать это через интригу. В центре повествования – история любви Катечки и молодого человека по имени Василий Ковров, омраченная неким письмом, в котором, по подозрениям Катечки, заключено свидетельство о неверности ее жениха. Но письмо далеко, у чужих людей, и узнать, что же в нем, не представляется возможным. Переживая за то, как мучаются молодые люди, Дарья Степановна без преувеличения совершает подвиг. Старая, больная, неграмотная женщина в одиночку отправляется из Америки в Париж, чтобы разыскать письмо и открыть, наконец, всю правду. И рядом с такой готовностью по-евангельски положить жизнь ради други своя, искренней заботой о счастье ближних, не ожидая благодарности, стремлением оберегать тех, кого любишь, уже нельзя оставаться черствыми и замкнутыми. Иван Шмелев подвигает читателя найти эти качества в своем сердце и оглянуться вокруг. А вдруг мы просто не замечаем, что и рядом с нами тоже есть такая вот няня из Москвы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Рында. Отрывок из статьи «Черты из жизни Ивана Сергеевича Тургенева». Иван Иванович Лутовинов сделал значительные пожертвования на обустройство храма, позаботился о его благолепии, подарил в церковь около 5 фунтов серебряных вещей, дискос, чашу, звездицу.
2: Звездица – значит «маленькая звезда». Так называют богослужебный предмет, представляющий собой 2 металлические дуги, подвижно скрепленные посередине. Они могут складываться и крестообразно раздвигаться, образуя купол. Во время богослужения развернутая звездица помещается на дискос – плоское круглое блюдо с широкими краями. Над агнцем, освященным хлебом, который приуготовлен для претворения в тело Христова. Звездица необходима, чтобы агнца не касался покровец, особый плат, которым накрывается освященный хлеб. Звездица имеет символическое значение. Агнец на дискосе знаменует собой рождение младенца Христа, а звездица – рождественскую звезду, которая стояла над пещерой, где Спаситель появился на свет».

0: Радио «Вера». География веры. В центре Волгограда, неподалеку от областной клинической больницы, издавна бьет родник. Он был обнаружен в 1909 году при удивительных обстоятельствах. Десятилетняя девочка нашла на берегу реки Царицы камень с изображением святого. Когда малышка подняла находку, из-под земли забила вода. В иконе на камне православные узнали образ апостола Иоанна Богослова и осветили источник во имя святого. Ключ стал местом паломничества. После революции 1917 года безбожники пытались засыпать его, но вода пробивалась наружу. Во время Великой Отечественной войны рядом с Иоанновским родником разместился госпиталь. Врачи заметили, что ключевая вода помогает раненым идти на поправку. Однако, когда бои отгремели, власти вновь приказали засыпать источник. Верующие восстановили его в 1994 году. Рядом с родником построили часовню с купальней и храм во имя Иоанна Богослова. Здесь регулярно совершаются богослужения. А после службы волгоградцы непременно набирают святой воды. Источник даже в лютые морозы не замерзает.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
2: Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Преподобный Марк Подвижник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Очень часто, когда мы слышим словосочетание «сильная любовь», нам представляются романтические отношения между мужчиной и женщиной. И это логично, ведь именно эта сильная эмоция доступна каждому. Каждый хоть раз испытал ее на собственном опыте и ощутил тот головокружительный эффект, который она оказывает на человека. Совсем иначе представляет себе любовь христианская традиция. Яркий пример – тот отрывок из 4 главы первого послания апостола Иоанна Богослова, который звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем.
5: «Бога никто же нигде же видя».
6: Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас.
5: Любим его, яко той первый возлюбил есть нас.
4: Авторы этих строк апостола Иоанна Богослова нередко называют апостолом любви. И это не случайно, ведь любовь является постоянной темой его посланий. Сразу важно отметить, что любовь для Иоанна – это не сентиментальная эмоция. Скорее, это та сила, которая незримо пронизывает все наше мироздание и сообщает всему существующему способность к бытию. И вот сегодня Иоанн открывает одно из важных свойств любви. По его словам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Греческое слово «колосис», переведенное как «мучение», означает не физическое истязание, а внутренние терзания. Например, когда люди вроде бы находятся в отношениях, однако испытывают приступы ревности, подозрительности, обиды, покинутости и другие весьма болезненные состояния. Для Иоанна это совсем не любовь, это разновидность одержимости. Истинная любовь действует иначе. Так Иоанн сегодня пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Слово «дерзновение» обозначает свободу и открытость перед Богом, да и в целом открытость перед миром и людьми. То есть тот, кто живет в состоянии любви, не мучается от приступов страха и тоски из-за того, что он может что-то потерять или не получить. Он не сидит на привязи рядом с предметом своей одержимости. Он не чахнет над ним, как Кощей над своим золотом. Он внутренне независим. Это отнюдь не про беспечность и не про образ жизни хиппи. Это именно то, о чем говорил апостол Павел в одном из своих посланий. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть я могу в любой момент встать и спокойно уйти из тех отношений или избавиться от той вещи, которая доставляет мне боль и дискомфорт. И при этом я не буду испытывать разрушительных душевных терзаний. И если я выбираю остаться, то лишь потому, что это поможет мне лучше выполнить свой долг верующего человека, чем если я развернусь и уйду. Это и есть та самая открытость и свобода, о которой говорит апостол Иоанн. Что же необходимо сделать для того, чтобы приобрести подобное состояние? Другими словами, как вытравить страх из своей души? По словам апостола, начинать следует с малого – не судить других людей. Как же это связано? Очень просто. Мы именно потому берем на себя роль оценщика и судьи, что сами боимся суда. Да-да, мы судим окружающих именно потому, что живем в страхе. Нам очень страшно, что о нас подумают и что с нами сделают. Вот такой порочный круг. Страх рождает осуждение, осуждение еще больше усиливает страх. Апостол не выясняет, что было первым – страх или осуждение. Он просто призывает к конкретному действию. Перестань смотреть на окружающих, сосредоточься на собственном сердце, и тогда сам увидишь, что будет. Удивительным образом всякий страх постепенно уйдет. Мы перестанем жить в ожидании наказания, как живут некоторые животные, ожидая удара палкой. Наша душа оживет и начнет естественным образом ощущать, что любовь – это не эмоциональная эйфория от обладания вещью или человеком. Это милость Божья, и она наполняет собой все пространство, в котором мы живем.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог распределяет людям радости и горе, любовь и страдания, с единственной целью – украсить их, наподобие великого художника, который умелой рукой рассчитывает свет и тени, чтобы составить чарующую картину. Евгений Поселянин.

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1948 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. В лагере нашем были молчаливые православные христианки. Просто верующие. Была среди них одна, имени которой я не помню. На руке у нее была вытатуирована цифра. Такие татуировки были у тех, кто уже стоял в очереди в немецкую газовую камеру в Отечественную войну. Ее должны были убить, спасли американские солдаты. А все, кого спасли американцы, потом в Советском Союзе получали 25-летний срок за то, что остались живы. Вот такой была и эта женщина. Как-то я иду из жилой зоны в производственную, а там посередине был небольшой холмик. На нем она стоит прямо-прямо, как свечка. А ниже, за забором, видны бескрайние леса. Она увидала меня боковым зрением и позвала взволнованно. «Аллочка, иди сюда, иди скорей». Я подошла, а она говорит: «Ты чувствуешь, как ладаном пахнет оттуда? Батюшка Серафим в этих лесах спасался. Господи, какие же мы счастливые! Господь нас привел сюда, в эти леса, где батюшка Серафим с нами». Не знаю, кому еще можно поклониться в этой жизни так, как этой женщине. Ни злобы, ни ненависти, ни уныния в ней не было. Это и есть тот русский народ, которого до сих пор не видят и не понимают. Я видела его там и никогда не забуду.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основы нравственности. Пятая из них гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы было тебе хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». В Моисеевом законе, отраженном в нескольких книгах Ветхого Завета, это божественное повеление получает развитие. Исход, Второзаконие, Левит разъясняют, какое наказание ожидает строптивых и непокорных детей, дерзнувших причинить вред своим родителям. Были ли подобные правила в законодательствах других народов Ближнего Востока во время Ветхого Завета? На рубеже 18 и 19 веков команда Пенсильванского университета США обнаружила на раскопках священного города шумеров Ниппура на территории современного Ирака глиняные таблички с текстом законов, составленных царем Ур-Наму. Немалая часть этого свода оказалась посвящена семейному праву.
1: Главной семейной ценностью у жителей Ниппура и других городов Шумера считались дети. Бездетность воспринималась как величайшее горе. Семьи, не имеющие наследников, за определенное вознаграждение приобретали ребенка у многодетных. Этот процесс, по сути являющийся усыновлением, полностью регламентировался законами. Утвердившийся в обществе культ детства и его отражение в семейном праве существенно ограничивал родительскую власть над детьми. Наказание повзрослевших непочтительных отпрысков даже за самую тяжкую провинность было оговорено в законе, и мать с отцом не могли превысить его меры. При этом шумерское законодательство четко регулировало и обязанности детей по отношению к родителям. Оскорбление отца или матери, оставление их в старости, а также неспособность устроить надлежащие похороны трактовалось не иначе, как нарушение общественного закона.
0: Закон Моисея за непочтительное отношение к родителям предполагал весьма суровое наказание. Так, Второзаконие предписывает побивать буйных и непокорных сыновей камнями. Книги «Исход» и «Левит» велят предавать смерти не только человека, осмелившегося поднять руку на своих родителей, но и того, кто злословит отца или мать. Какие наказания в подобных случаях предусматривали законодательства других государств Древнего Ближнего Востока? Ответ на этот вопрос дают археологические документы.
1: Законы шумерского царя Ур-Намму позволяли родителям продать сына, выказавшего непочтительность, в кабалу. Ударившему отца или мать в Ниппуре отрубали руку. Аналогичные меры предпринимали в Вавилоне. В 1901 году французскими учеными на территории Персии был открыт кодекс вавилонского царя Хаммурапи, начертанный клинописью на каменной стелле. Согласно этому законодательству, дерзкого сына, поднявшего руку на родителей, также лишали конечности. Иные сыновние провинности карались отлучением от наследства. Предавать непочтительных детей смерти не предписывала ни одна статья закона.
0: Интересно, что в целом законодательства Шумера и Вавилона не отличались либеральностью, и смертная казнь в них была одним из самых распространенных наказаний. Лишением жизни каралось большинство имущественных преступлений, например, воровство. В то время как по закону Моисея вор был обязан возместить пострадавшему ущерб в 2-, 3-, 4- или 5-кратном размере, в зависимости от обстоятельств, и оставался жив. Как же объяснить исключительно суровое отношение к неуважению родителей иудейского законодательства и достаточно лояльное кодексов иных народов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что в древнем Израиле чтить отца и мать не просто предписывали общественные правила, но и повелевала Божья заповедь. Долг почитания родителей возводится в обязанность не только перед ними самими, но перед Создателем. Семья у иудеев была необходимым звеном для передачи завета с Богом следующим поколениям. И если у язычников неуважение к родителям угрожало лишь общественным устоям, то народ-хранитель веры в единого Бога рисковал утратить связь с Творцом. Всякий народ защищает те ценности, которые ему наиболее важны. Благодаря открытиям археологов, библейские приоритеты древних израильтян выглядят особенно четко на фоне законодательств соседних государств.

0: Сегодня, 9 октября, Церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского, преподобного Ефрема Перекомского, мученика Иоанна Золотова. Мученик Иоанн Золотов работал пожарным. У него была семья, маленький сын. Иван Петрович и его жена были людьми верующими. В конце 20-х, начале 30-х годов они оказывали помощь священникам и монахиням из разоренных и разогнанных монастырей. В 1932 году Золотов приютил в своей квартире на время немощную и убогую монахиню Александру Червякову. Потом оказывал ей помощь деньгами и продуктами. Соседям он не раз рассказывал о праведческом даре монахини. В 1937 году Ивана Золотова арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. Он обвинялся в участии в контрреволюционной монархической группе. Тройка при НКВД приговорила Ивана Петровича к расстрелу. Мученик Иоанн погиб на Бутовском полигоне под Москвой. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы чтим память всех людей, пострадавших за веру. И в этот день с молитвой вспоминаем мученика Иоанна Золотова. Святой Иоанн, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с протоиереем Андреем Рахновским на основе слов преподобного Исаака Сирина из собрания «Слов подвижнических» будем говорить о духовном смысле страданий в жизни человека. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. Василий Белавин в монашеском постриге Тихон стал 11-м патриархом в истории России и первым после 200-летнего перерыва. Случилось это в нелегкие времена, когда страна погружалась в революционный хаос. Родился будущий патриарх в Псковской глубинке, в семье сельского священника. Во время учебы в семинарии товарищи шутливо называли его архиереем за блестящие успехи в учебе и серьезность, а в духовной академии юноша получил пророческое прозвище «Патриарх». Окончив академию, став архиепископом, Тихон успешно преподавал в Пскове, был ректором Холмской семинарии, много сделал для распространения православия в Америке. В августе 1917 года на Поместном соборе Русской Церкви архиепископ Тихон был удостоен сана митрополита, а затем был избран председателем собора. Именно на этом соборе было принято важнейшее решение восстановить в России патриаршество. Среди трех кандидатов на высокий пост был и митрополит Тихон. Выборы проходили в храме Христа Спасителя. Схиеромонах Зосимовой пустыни Алексий вынул из урны жребий с именем кандидата. Митрополит Киевский Владимир провозгласил имя избранника. Митрополит Тихон принял известие о выпавшем ему жребии смиренно, осознавая трудность предстоящего подвига. Настоящим испытанием для патриарха Тихона стали годы противостояния церкви и советской власти. Страна переживала голод и разруху, и советское правительство нашло простой, по его мнению, способ пополнить казну – изъять ценности у церкви. Изъятие началось с варварской беспощадности. Большевики не только снимали оклады с икон, вынимали из них драгоценные камни, но и забирали богослужебные предметы, в том числе чаши для причастия. Священники и миряне считали разграбление церкви святотатством и отчаянно сопротивлялись. Люди даже под страхом ареста и расстрела отстаивали церковные святыни. Был непреклонен и патриарх Тихон. Он стал духовным стержнем сопротивления. Весной 1922 года патриарх Тихон был арестован и заключен в покоях Донского монастыря. Его неоднократно вызывали в ГПУ на Лубянку. Следователи изнурительными беседами пытались сломить волю патриарха.
1: Подследственный Белавин доставлен.
2: Гражданин Белавин, прошу, присаживайтесь.
3: Вы всегда людей ночью допрашиваете?
2: Неплохая идея. Я думаю, использовать ее и дальше. Вот, почитайте.
3: Простите, сударь, ваши коллеги вытащили меня из постели. Очки забыл прихватить.
2: Хорошо, прочту сам. Это официальное уведомление. Правительство Советской Республики требует от гражданина Белавина, как от ответственного руководителя всей иерархии, публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего стоит подчиненная ему иерархия.
3: Не понимаю, о каком заговоре идет речь.
2: Не понимаете? А вы же не будете отрицать, что обратились к верующим с воззванием противостоять представителям советской власти, которые проводят изъятие ценностей? А это незаконно.
3: С точки зрения советского закона незаконно, а с точки зрения церковной законно.
2: В таком случае не считаете ли вы, что кровь, которая может пролиться в этом противостоянии, лежит на вас?
3: Нет. Разве мы проливаем кровь?
2: Нужно отдать все, за исключением необходимого.
3: Все? Никогда.
2: Ясно. Тогда другой вопрос. Согласно декрету в ЦИК, зарубежная православная церковь обязана сдать ценности представителям советской власти. И мы требуем, чтобы вы сдали директиву зарубежному духовенству о выдаче церковного имущества.
3: Это не мне решать. Я сделаю предложение высшему церковному управлению.
2: Может быть, вы пригласите глав Русской Церкви за рубежом в Россию? Мы поговорим с ними.
3: А разве они поедут сюда?
2: Ничего. Мы и до них доберемся.
0: Судя по публикациям в прессе, власти готовились к расправе над патриархом. Но в газете «Правда» неожиданно появилось постановление Верховного суда об освобождении гражданина Белавина из-под стражи. Получив свободу, святейший патриарх Тихон продолжил бороться за сохранение авторитета и единства Русской Православной Церкви. Не без душевной боли смотрел он на страдания людей, всячески старался им помочь. Один из французских журналистов писал: «Ласковый, просто одетый, без всякой роскоши, без различия принимающий всех посетителей патриарх лишен пышности, но он действительно очень дорог тысячам малых людей». Святейший Тихон обезоруживал своей добротой даже своих врагов. «Пойдите к патриарху, попросите у него денег, и он вам отдаст все, что у него есть, и ему придется идти пешком», — говорил один из зачинщиков церковной смуты. Невзгоды сказались на здоровье святейшего патриарха. В 1924 году он стал недомогать и был госпитализирован, однако постоянно отлучался из больницы, чтобы совершать богослужение. В воскресенье 5 апреля, за два дня до своей кончины, патриарх Тихон отслужил свою последнюю литургию в церкви Большого Вознесения на Никитской. Утром 8 апреля 1925 года колокола московских храмов возвестили о кончине патриарха Тихона.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Каждый раз, как вы найдете у себя что-то красивое, поблагодарите Бога, и постепенно вы обнаружите,

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как мы можем противостоять дьяволу? В 1967 году Алан Гарнер написал повесть «Волшебный камень Бризингамена», в которой он размышляет на эту тему. Действие повести происходит в Англии в 20 веке. Маленькие Колин и Сьюзен сталкиваются с силами тьмы, которые похищают у Сьюзен доставшуюся ей от матери.

0: мастере камешек. Волшебник Каделин рассказывает детям, что этот камень, огнелед, наделен могучей силой, и от него зависит исход великой битвы. Какой битвы? Некогда король победил духа тьмы Настронда, и тот удалился в пустыню. Настронд задумал вернуться через много столетий. Тогда он сможет одержать победу, потому что к тому времени не останется ни одного человека, достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. Догадавшись о плане Настронда, король собрал отряд рыцарей, отважных и чистых душой, и погрузил их в волшебный сон. Этот сон и оберегает камень огнелед, случайно попавший к Колину и Сьюзен. Теперь Настронд украл его и постарается уничтожить. Если это произойдет, рыцари проснутся, проживут свое время и умрут, и тогда, в час его возвращения, уже некому будет противостоять Настронду. В сюжет повести Гарнера вплетены две глубокие мысли. Во-первых, оружие дьявола – злые мысли. Грех начинается с помысла, предупреждает нас святой Макарий Великий, подвижник 4-го столетия. Во-вторых, только чистота души способна одолеть дьявола. «Лишь грехом мы даем дьяволу власть над собой», говорит преподобный Паисий Афонский, святой 20 века. После долгих приключений Колин и Сьюзен смогли отобрать у приспешников Настронда волшебный камень и в целости и сохранности вернуть его Каделину. Значит, сон рыцарей не будет нарушен, и когда Настронд придет для битвы, чистые сердцем воины смогут дать ему отпор.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 9 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Порой люди, приходящие в церковь, задаются вопросом, что значит быть учеником Христовым на практике? Ответить на этот вопрос помогают отрывки из 19 и 21 глав Евангелия от Иоанна, которые читаются сегодня в храмах во время богослужения. Давайте их послушаем.
2: «Стоях уже при кресте Иисусове, мать Его и сестра матери Его Мария Клеопова».
3: При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Аминь.
1: Истории новомучеников 20 века могут показаться очень похожими, если читать их личные дела. Анкета, допросы свидетелей, допрос обвиняемого, расстрел или ссылка. Но когда ты слышишь рассказ живого человека, все выглядит совершенно иначе. Помню, я слышал историю одного расстрелянного священника, рассказанную его дочерью, которая, будучи ребенком, присутствовала при допросе отца. Он происходил из крестьян, и когда его допрашивали, ему так и сказали: «Ты же не из попов, отрекись, и тебе ничего не будет. Просто выйди нам вон и скажи, что Бога нет, и иди себе спокойно домой. Детей у тебя много, хоть их пожалей». Семья у него и вправду была большой. Но духовная семья, перед лицом которой ему предлагали отречься от Бога, была еще больше. И вот, прекрасно понимая, что его ждет, он не отрекся и был расстрелян, несмотря на то, что по закону вера в Бога не была уголовным преступлением, тем более наказуемым смертной казнью. В отрывках из Евангелия от Иоанна, которые мы услышали сегодня, тоже говорится о верности, которую проявляют по отношению ко Христу самые близкие к Нему люди. Причем верность не просто идеологическую, потому что сочувственно стоять у креста умирающего государственного преступника означало буквально смотреть в лицо собственному обвинению и смерти. Можно было понять, почему у креста стоит мать распятого. Думаю, ни у кого и мысли не возникло бы предъявлять ей политические обвинения. Все понимали, что она стоит там из простого материнского сострадания к своему сыну. Но вот Иоанн был именно учеником и в глазах властей мог претендовать на продолжение проповеди. И все же он стоит у креста, потому что верность учителю оказывается для него важнее последствий. Впрочем, распинатели, которые в конце концов ничего лучше не придумали, чем обвинить спасителя в революционной деятельности, просчитались. Не будучи на деле политическим лидером, Иисус Христос не озвучивает со креста никаких лозунгов о продолжении его дела борьбы с Римской империей. Он не обличает ни иудеев, ни римлян, ни разбежавшихся учеников. Напротив, Господь просит Отца Небесного об их прощении. Единственная фраза, которую можно воспринять как побуждение к действию, обращена к Иоанну, и в ней заповедана забота о Богоматери. Сам Господь знал, что через 3 дня воскреснет, но Он понимал, что, стоя у креста, в это было сложно поверить даже самым близким людям. И, снисходя к их страху, понимая, что его мать Мария остается вдовой без всякой поддержки, ведь по преданию праведный Иосиф к тому времени уже умер, Господь и поручает ее ближайшему ученику. И в этом поручении мы можем увидеть вторую часть ученичества. Несмотря на страдания церкви в 20 веке, для многих современных людей она оказывается местом, где можно удовлетворить духовную потребность и услышать моральное наставление о том, что хорошим быть хорошо, а плохим плохо. Но подлинная забота о близких, как и вообще все подлинное добро, становится по-настоящему спасительным, когда оказывается укоренено в верности умершему на кресте и воскресшему в 3-й день Господу Иисусу Христу.
4: Радио

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.
1: Монах Мефодий спускался по горной тропинке. Над Святой Горой Афон светило яркое солнце, дул легкий теплый ветерок. День обещал быть погожим. Эта история из Нового Афонского Патерика повествует о том, как отец Мефодий шел в монастырь Эсфигмен. Сам он жил в маленькой келье в пустынной местности Афона вместе с еще несколькими монахами-пустынниками. Раз в несколько дней отец Мефодий ходил в большие монастыри, чтобы обменять свое рукоделие – деревянные резные иконки и кресты – на продукты. Путь до Эсфигмена был не близкий. Но отец Мефодий пообещал братьям вернуться назад сегодня же. Еда у них закончилась еще вчера, и монаху хотелось поскорее принести продукты. Конечно, придется идти весь день, но погода стоит замечательная. Четки для молитвы у отца Мефодия были с собой. А что еще нужно монаху в долгой дороге? Однако уже на подходе к монастырю погода начала резко портиться. Небо затянулось тучами, поднялся ветер. Когда отец Мефодий постучал в ворота Эсфигмена, хлынул дождь, и началась настоящая буря. Монахи не хотели отпускать отца Мефодия назад в такое ненастье и уговаривали переночевать у них. Но он, помня о своем обещании вернуться домой сегодня же, не захотел огорчать братьев и отправился в обратный путь. Тем временем стемнело. Из-за ливня тропинку размыло, а порывы ветра были такими сильными, что сбивали с ног. Вскоре отец Мефодий понял, что дальше идти невозможно. Он совершенно потерял ориентиры и не понимал, где находится. Неподалеку он увидел старое дерево с большим дуплом. Отец Мефодий решил залезть внутрь и хотя бы немного согреться. Кое-как устроившись, монах достал свои четки и стал молиться. Молился он долго и горячо, однако в дупле дерева было немногим лучше, чем снаружи. Ледяные струи дождя свободно проникали внутрь, и отец Мефодий решил продолжить свой путь. Как только он снова ступил на размытую дождем тропинку, впереди, совсем близко, он увидел свет. «Чья-то келья», — подумал монах. «Пойду-ка постучусь, попрошусь укрыться от непогоды». Дождь в это время усилился. Кроме желтого огонька, вокруг почти ничего не было видно. Отец Мефодий постучал в калитку. Дверь скрипнула, и монах вдруг с изумлением увидел, что на пороге стоял один из его братьев. Оказалось, что отец Мефодий постучался в двери собственной кельи. Несмотря на страшную бурю, Господь привел его домой. С тех самых пор отец Мефодий, которого на Святой Горе почтительно называли старцем Мефодием Корейским, всегда говорил: «Тому, кто больше заботится о ближнем, нежели о себе, Господь всегда поможет и оградит от любой беды».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.

плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Строящий дом свой на чужие деньги то же, что собирающий камни для своей могилы. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. «Все доброе созидается в нас взаимодействием свободы и благодати. Общее это так выражается. Начни трудиться над чем-нибудь и трудись. Увидит Бог, что искренно желаешь искомого, и даст то. Хочешь приобрести молитву, трудись в молитве, и Господь даст молитву. Хочешь избавиться от гневливости, трудись над сим, и Бог, видит твое усердие, даст тебе безгневие. Человек сам собою ничего не создаст в себе доброго, если не придет благодать. А благодать не дает ничего человеку, если человек сам не трудится. Заучите сей пунктик».
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: Здравствуй, Нина. Замечательно выглядишь. Как будто я не в больницу пришел тебя навестить, а на романтическую встречу.
1: Умеешь ты развеселить, Борисыч. А то я думала, что уже никогда смеяться не буду. От боли и страха вопила в небо: Господи, ты сердишься на меня, и правильно, есть за что. Но пожалей меня, пощади.
0: Как, однако, твой вопль похож на шестой псалом. Господи, не обличи меня в ярости твоей, и не накажи меня гневом твоим. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя смутилась сильно. И ты, Господи, доколе?
1: Получается, Андрей, это верное чувство, что Бог разгневан на меня, что он в ярости.
0: Тут как? Иоанн Златоуст и другие святые отцы говорят, что нельзя приписывать Творцу человеческие качества. Бог свободен от раздражительности и от какой-либо другой страсти. Мы своими грехами себя от Бога отлучаем, а потом сиротствуем и страдаем от этого.
1: Ну ладно, я грешница. Но ведь и царь Давид испытывал подобное. Он говорит и про ярость, и про гнев Бога. Ты сейчас сам процитировал.
0: А царь Давид этот псалом написал, переживая события, которые считал самым большим грехом своей жизни. Он, как ты помнишь, отослал своего слугу Урию на верную погибель, чтобы завладеть его женой, красавицей Версавией. Именно осознание своего преступления заставило Давида почувствовать богооставленность. Никакие внешние обстоятельства не могли отнять у пророка уверенности в том, что Господь его хранит, а собственный грех как будто подточил его веру. Он словно засомневался в отеческой любви Бога.
1: А как Давид выбирался из этого состояния?
0: Молился и плакал. «Обратись, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Устал я от стенания моего, каждую ночь омывать буду ложе мое, слезами моими постель мою орошать».
1: Слушай, Андрей, а ведь Давид, наверное, тоже очень болел в то время, когда писал шестой псалом.
0: Он измучен был, Нин. С одной стороны, история с Версавией, с другой – сын готовит против него восстание. Кругом заговорщики, интриганы, предатели. Давид все это видит и прекрасно понимает. Вот как он сам говорит о том, что окружен, мягко говоря, недоброжелателями. «Иссохли от гнева очи мои. Я состарился среди врагов моих». Возрастом он был еще молод, но почувствовал себя стариком из-за всех этих страданий.
1: Но ведь не может быть, чтобы такая горячая молитва не была услышана Богом.
0: Конечно, не может. В конце псалма Давид уже уверен, что Бог его не оставил. Он обращается к своим врагам. «Отступите от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою». Он говорит не в будущем времени «услышит», а именно в настоящем «услышал», хотя внешне вокруг него ничего не изменилось. Представляешь, какая вера?
1: Да, удивительная метаморфоза, которая происходит с душой в молитве. Я вот на больничной койке поняла, насколько этот опыт важен для любого человека.
0: Слушай, я тут интересное стихотворное переложение шестого псалма нашел. Автор Наум Басовский. Ну, тот, который написал «Вальс в ритме дождя». Помнишь, в юности пели? «Солнце не будет, жди, не жди, третью неделю льют дожди. Третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь».
1: Словно из мелких-мелких сит третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подбрось.
0: А вот послушай, как этот же поэт понял царя Давида. «Не обличай меня в ярости Божьей, и в гневе не шли на грешника кары. А если слаб человек и не может, ему помоги пережить удары. Мою молитву из дальней дали примет Господь и мне воздастся. И те, которые зло учиняли, пусть ненадолго, но устыдятся».
1: Ты знаешь, а мне понравилось. Ладно, Андрюш, беги. Ой, мне на процедуру пора.
0: Давай, пока-пока. Выздоравливай скорей.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18.00.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Андрей Борисович, здравствуйте. Тоже решили сегодня провести утро в библиотеке?
2: Маргарита Константиновна, рад неожиданной встрече.
1: Я вас давно заметила, просто не хотела мешать. Вы были так увлечены чтением.
2: Да вот, погрузился в книги по древнему зодчеству. Планирую на днях отправиться в небольшое путешествие. Давно хотел увидеть деревянные храмы. Знаете, которые, как говорят, без единого гвоздя.
1: Замечательные планы. Кстати, буквально на днях я смотрела передачу про Василия Верещагина. Художника тоже притягивали памятники деревянного зодчества. В 1884 году он отправился в путешествие по городам и селам Русского Севера. И из этой поездки художник привез несколько десятков полотен, где запечатлел старинные бревенчатые церкви.
2: А интересно, не был ли случайно Верещагин в селе Богослов? Это совсем рядом с Ростовом Великим, который часто называют воротами Русского Севера. В селе, о котором я говорю, находится деревянная церковь апостола Иоанна Богослова конца 17-го столетия. Я как раз только что о ней читал.
1: Да, Василий Васильевич там побывал. Он видел этот храм и перенес на холст красоту его внутреннего убранства. Работа хранится в Государственном русском музее Санкт-Петербурга. Называется она «Иконостас церкви Иоанна Богослова на Ишне, близ Ростова-Ярославского».
2: Да-да, Ишня – это река, на которой стоит село, а Ростовом-Ярославским раньше часто именовали Ростов Великий. Кстати, так по сей день называется железнодорожная станция, расположенная в городе. Впрочем, чтобы добраться оттуда до Богослова, поезд точно не понадобится. От Ростова село всего в 1,5 километрах. Можно дойти пешком. Жаль, что до Петербурга из Москвы так быстро не добраться. А очень бы хотелось сейчас посмотреть на это полотно Василия Верещагина.
1: Мы с вами прямо сейчас можем зайти на сайт музея и найти картину там.
2: О, уже нашел. Маргарита Константиновна, перед нами фрагмент древнего иконостаса. В полумраке деревянных сводов храма мерцает золото и серебро иконных окладов и лампад. Лики святых художник прописал в общих чертах, однако образ, который ближе всего к зрителям, легко узнаваем. Это Пантократор, Спас Вседержитель.
1: Рядом с иконостасом стоят аналои, иконные столики, украшенные покровами из парчи. А в самом центре полотна – золотые царские врата. Художник запечатлел их изысканный резной узор, который удивительно гармонирует с простотой тесовых стен церкви. Верещагин живо и реалистично передал особенную атмосферу деревянного храма.
2: Да, что называется, эффект присутствия. На секунду мне представилось, что я уже там, в Богословском храме, и вижу все своими глазами.
1: Василий Верещагин к этому и стремился. Ведь он ездил не просто посмотреть на памятники церковной старины, а хотел привлечь общественное внимание к проблеме их сохранения. Во второй половине 19-го столетия, когда жил художник, из-за ветхости деревянные храмы часто попросту сносили, взамен строили каменные. Поэтому на своих полотнах он старался максимально точно запечатлеть натуру.
2: Чтобы все могли увидеть величие деревянных церквей и понять, эту древнюю красоту нужно беречь.
1: Полотна, которые художник создал во время путешествия 1884 года, до сих пор помогают реставраторам и искусствоведам в их работе. И Богословский храм поныне стоит на своем месте. Правда, почти все внутреннее убранство, которое Верещагин запечатлел на картине, находится сегодня в экспозиции музея-заповедника «Ростовский Кремль». Принадлежит музею и сама церковь, хотя богослужения в ней совершаются.
2: Маргарита Константиновна, судя даже по одной вот этой картине «Иконостас церкви Иоанна Богослова на Ишне близ Ростова-Ярославского», Верещагина его поездка впечатлила.
1: Да, Василий Васильевич писал в своих заметках, которые издал по возвращении домой, что в тех краях, где он побывал, тихо, спокойно и пахнет родной стариной.
2: Как я рад, что и мне вскоре предстоит вдохнуть этот воздух.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Хотелось бы сегодня вспомнить о священномученике Мефодии Олимпийском. Иероним Стридонский в своем сочинении о знаменитых мужах пишет, что Мефодий был епископ Олимпа в Ликии, а затем Тира. Известность Мефодий получил своими многочисленными богословскими трудами. Его произведения можно назвать поэтическими. Настолько красивы они и гармоничны. Поделюсь с вами его духовными наставлениями. «Пусть же не заглушает вашего слуха нечистота, пресмыкающаяся по земле. Пусть печаль не нарушает радости, ослабляя надежды на лучшее. Но без уныния отгоняйте от себя случающиеся с вами несчастья, не смущая разума воплями. Пусть всегда побеждает вера, и свет ее пусть рассеивает призраки, наводимые лукавым на сердце».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Если набрать в Гугле слово «матера», то поисковая система выдаст множество ссылок, большинство из которых отправит нас в Матеру, древний пещерный город в Италии. Тот самый, где снимались некоторые эпизоды нашумевшего фильма «Страсти Христовы». Но все же самой первой строчкой будет название знаменитой повести писателя Валентина Распутина «Прощание с матерой». Именно она открывает сборник, объединивший под одной обложкой известное произведение и несколько рассказов. По одному из них и называется книга «Нежданно-негаданно». Распутинская матера – это большое село на острове посреди бурной реки Ангары. От почти одноименного итальянского города русское село отделяют не только тысячи километров, но и образ жизни и характеры обитателей. Климат, кстати, тоже. В повести матера предстает перед читателем то свежей и яркой под ласковым солнцем поздней весны, то наливающейся темной зеленью трав и деревьев в разгар спокойного, нежаркого сибирского лета, то покрывающейся сентябрьской бронзой и позолотой и утопающей в осеннем речном тумане. Именно эти три времени года стали последними для матеры. К запуску новой электростанции потребовалось построить гигантскую плотину, а значит, полностью затопить и матеру, и другие окрестные села. Жителям было приказано в срочном порядке переселяться в город или ближайший районный поселок. Но сменить привычный, вековой уклад жизни оказывается по плечу далеко не всем материнцам. Для многих, особенно для сельских старух Настасии, Клавдии и Дарьи, происходящее вообще равносильно концу света, всемирному потопу. И, подобно Ною в своем ковчеге, они остаются на матере до самого конца, когда остальные, переборов или сделав вид, что перебороли скорбь от разлуки, все же уезжают с обреченного острова. Неизбежность и неотвратимость, надвигающаяся на людей, создана автором так реалистично, что сжимается сердце. И хотя это не стихийное бедствие, а лишь, так сказать, контролируемая производственная необходимость, остро ощущается, что для обитателей матеры это самая настоящая катастрофа, как и положено, жертвами, героями и негодяями. Рассказы из сборника Валентина Распутина «Нежданно-негаданно» только усиливают эффект, потрясают своей непридуманностью и немного странная, но добрая к главному герою учительница иностранного языка в уроках французского и прожившая непростую жизнь старуха в женском разговоре и, наконец, непонятно откуда явившаяся и также непонятно куда ушедшая девочка Катя из рассказа, давшего название сборнику. Валентин Распутин словно бы говорит нам о том, что жизнь наша – это и трагедия,

трагедия Шекспира и комедия Гайдая одновременно. И любой из этих сторон она может повернуться к нам. Нежданно, негаданно. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Указывает на, так сказать, корневой порок Иуды, ставший причиной всех его последующих неблаговидных поступков. Рачитель имений – это тот, кто заботится и думает только о приумножении материальных благ, богатств. Иуда, как известно, был сребролюбив, жаден до денег, потому и предал Спасителя за 30 серебряных монет. В Священном Писании есть еще один пример рачителя имений. Это безумный богач из притчи, рассказанной Христом. Безумный богач, собрав богатый урожай, планировал долгие годы пить, есть и веселиться. Однако в ту же ночь умер. Потратив все силы на рачение о материальном, он забыл о своей душе, а значит, прожил свою жизнь впустую. Итак, запомним, что церковнославянское слово «рачитель» переводится на русский язык как «человек, заботящийся о ком-то или чем-то».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, далматская икона Богородицы в судьбах России.
1: Далматская икона Божией Матери связана с именем преподобного Далмата. От рождения этого святого звали Дмитрий Иванович Макринский. Он появился на свет в 1594 году в селении Березовский Острог под Тобольском, в семье казачьего атамана. Став взрослым, и сам служил казаком, создал семью, воспитывал детей. После смерти супруги принял постриг с именем Далмат в Невьянском Спасо-Богоявленском монастыре. Обитель располагалась в 30 километрах от современного города Алапаевска и до наших дней не сохранилась. Братия избрала Далмата своим настоятелем. Но смиренный инок отказался. Желая избежать власти и почета, он тайно удалился из монастыря и поселился отшельником в пещере на берегу реки Исеть. С собой Далмат взял только икону Пресвятой Богородицы. Образ, написанный в начале 17-го столетия, отображал исторические события, которые легли в основу праздника Успения, то есть блаженной кончины Божией Матери. Иконописец изобразил Пречистую Деву, одновременно лежащей на смертном одре и спеленатой подобно младенцу на руках у Иисуса Христа. Спаситель представлен в центре композиции в сиянии славы. Он пришел, чтобы принять чистую душу своей Матери и вознести ее на небо. Вокруг центральных фигур – собрание апостолов, которые, согласно преданию, стали свидетелями завершения земной жизни Царицы Небесной. Икона Успения Богородицы стала главной святыней монастыря, образовавшегося вокруг кельи преподобного Далмата на реке Исеть. Далматовскую обитель в 1651 году сожгли войска сибирского хана Девлет-Гирея. Образ Божьей Матери чудом остался невредимым во время пожара. В 1707 году его торжественно поместили под сводами нового монастырского каменного собора, освященного в честь праздника Успения. Икона прославилась чудотворениями с именем Далматская. Ей было установлено празднование 15 февраля. Каждый год в этот день в Успенский собор на реке Исеть съезжались тысячи паломников. Так продолжалось до революции 1917 года. Большевики закрыли обитель. Насельникам пришлось покинуть родные стены. Уходя, они забрали с собой далматскую икону Успения Богородицы. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Но сохранилось несколько списков древнего образа. Один из них, написанный в XIX веке, хранится в Знаменской церкви города Барнаула.
0: Небесная заступница, далматская икона Богородицы в судьбах России.

Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил: коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу

Радио «Вера». Светлое радио. Вы в Церкви Христовой всегда, когда поднимаете кого-то, или подаете милостыню бедному, или посещаете больного. Священник Георгий Калчук.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 9 октября 1908 года. Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 20 лет. Помню, в миру на большие праздники, Рождество Христово, Пасху и другие, а также на именины и дни рождения, мне бывало скучно. Не знал, что делать. А без дела, конечно, скучно. Не понимал я, что духовный праздник обязательно требует и утешения духовного, помимо утешения телесного, допустимого, конечно, в меру, а не до забвения всего духовного, как почти всегда бывает в миру. Но я теперь, слава Богу, в скиту.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В романе Генриха Сенкевича «Кама Грядеши», который посвящен жизни древних христиан в Римской империи, можно найти такой эпизод. Лигия, девушка-христианка, во время своего знакомства с римским патрицием Веницием рисует перед ним на песке рыбку. Вениций, который на тот момент был язычником, не обращает на этот рисунок никакого внимания. Поэтому Лигия отказывается с ним дальше общаться, а Вениций недоумевает, в чем была его ошибка. В недоумение впадает и читатель, незнакомый с тайными знаками древних христиан. Христианство вплоть до начала IV века было в Римской империи запрещено. Причина этого состояла в том, что христиане, в отличие от представителей иных религий, не признавали божественного достоинства римского императора. В Римской империи религия являлась делом государственным, а не личным, как сейчас. Фигура императора, официально объявленного Богом, должна была скреплять государство и на политическом, и на религиозном уровне. У римского императора имелся даже особый титул – «Понтификс Максимус», то есть «Верховный жрец». Таким образом, император в Риме являлся и главой государства, и религиозным лидером, и воплощением божества. Все, кто отказывался чтить императора именно в таком статусе, оказывались вне закона. Христиане, проживавшие на территории империи, почитали и уважали императора в качестве главы государства, но для них было абсолютно неприемлемо считать его богом. Потому христиане подвергались гонениям. Их преследовали, сажали в тюрьмы, заставляли приносить в честь императора жертвы. После отказа христиан казнили, обычно распиная на кресте. В результате христиане вынуждены были прятаться, скитаться, совершать богослужения по ночам. Для определения, кто свой, а кто чужой, древние христиане разработали собственную систему символов, значение которых знали только они. Таким символом стала, например, рыбка. По-гречески слово «рыба» звучит как «ихтис». «Ихтис» — это еще и аббревиатура. Расшифровывается она так. Первая буква «И» обозначает Иисус. Следующая «Х» — Христос. «Т» расшифровывается как «ТУ», то есть по-гречески «Божий». Следующее «И» значит также греческое слово «Йос», которое переводится как «сын». Последнее «С» обозначает слово «спаситель», «сатир». Таким образом, «ихтис» расшифровывается так. «Иисус, Христос, Сын Божий, Спаситель». Если вы попадете в римские катакомбы, подземные кладбища, где собирались древние христиане, то увидите, что изображение рыбы находится там в местах, где проходили христианские собрания и богослужения. Рыба в качестве орнаментального знака до сих пор используется при украшении православных храмов. Упомянутая в начале нашего рассказа христианка Лигия, конечно же, специально нарисовала перед Веницием на песке рыбу. Вениций ей понравился, ей очень хотелось, чтобы он оказался христианином. Спросить напрямую об этом было невозможно, поэтому она рассчитывала, что он правильно поймет значение рыбы-символа. В тот момент этого не произошло, но впоследствии, под влиянием Лигии, Вениций принял христианство и стал ее мужем. Так что закончилось все хорошо. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о христианском значении символа рыбы.

православия. Радио «Вера».

0: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Много ли среди вас священников, которые подобны серьезным врачам? А ведь мы поставлены Богом на великое дело врачевания душ человеческих, писал в послании священнослужителям своей епархии архиепископ Лука Крымский. Как никто другой, он имел право на такое сравнение. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Луке Крымском и его автобиографической книге «Я полюбил страдания». Место действия – Россия. Время действия – первая половина XX века. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Воина-Ясенецкий, революцию 1917 года встретил в Ташкенте, где работал главным врачом городской больницы. В первые годы советской власти он принимал активное участие в диспутах на религиозные темы, выступая против атеизма. И однажды, после одного из таких собраний, правящий архиерей ему сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Как пишет святитель Лука в своей автобиографии, он воспринял эти слова как Божий призыв. В ближайшее после диспута воскресенье архиерей рукоположил его в сан диакона, а через неделю возвел в сан иерея. Теперь по воскресеньям Валентин Феликсович служил и говорил проповеди в соборе, а в будние дни работал в больнице или читал лекции студентам-медикам. Коллеги по работе, профессора и студенты все удивлялись бесстрашию священника-врача, который в годы борьбы властей с религией приходил на занятия в рясе. Вот что пишет по этому поводу сам святитель Лука.
2: «Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко кричало: не могу молчать. И я чувствовал, что мой долг – защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому».
1: В 1923 году отец Валентин принял монашество с именем Лука в честь апостола и врача-евангелиста Луки и был посвящен в сан епископа. И в том же году его впервые арестовали. Начались обвинения в контрреволюционной деятельности, тюрьмы, допросы, ссылки, но ничто не могло заставить святителя Луку отказаться от веры. В ссылках ради спасения людей он продолжал делать сложные хирургические операции, благословляя больных и молясь за их выздоровление.
2: «Однажды уполномоченный по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время моего разговора с ним отворилась дверь, и в комнату вошла целая вереница тунгусов со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не замечает этого».
1: В 1940 году, после очередного тюремного заключения, святитель Лука был отправлен по этапу в Красноярский край, где встретил Великую Отечественную войну. Он был назначен главным хирургом Красноярского госпиталя и ответственным за все военные госпитали края.
2: «В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии и во все воскресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было. Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на полдороги завяз».
1: После окончания ссылки в 1943 году владыка Лука получил назначение на служение в Тамбов, а через 3 года переведен в Крым. Он стал архиепископом Симферопольским и Крымским, продолжая свой подвиг служения ближним. В 1958 году святитель Лука составил свою автобиографию. К тому времени владыка почти полностью ослеп, и воспоминания о своей жизни диктовал секретарю. Лишь спустя 40 лет автобиографическая книга архиепископа Луки была издана, получив название по строке из его письма «Я полюбил страдания». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Все от Бога. В Его руках и чудо, и повседневность.
1: В истории литературы писатель Пантелеев, которому принадлежит это высказывание, вошел как детский и как христианский автор. Кроме часто издававшихся в советское время повестей «Республика Шкит» в соавторстве с Григорием Белых и «Ленька Пантелеев», Алексей Иванович Еремеев, печатавшийся под псевдонимом Л. Пантелеев, написал автобиографическую книгу «Верую». Она вышла в 1991 году, через 4 года после его кончины. В ней благодарность Богу за все, что было в жизни писателя.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Случалось ли вам мысленно причислять людей к той или иной категории? Этот пустой, это глупа, тот смешон. Словно жизнь — классическая пьеса, где персонажи представляют собой типажи. Деревенская простушка, наивная заучка, сухой педант. Но так ли все просто? Ведь человек неизмеримо сложнее любых схем и шаблонов. В одной из сцен комедии Дениса Ивановича Фанвизина «Бригадир» есть яркий пример подобной неожиданной сложности простого, казалось бы, персонажа. Супруга полкового бригадира Акулина Тимофеевна недалека, ограничена, черства, по крайней мере, такой ее считают положительные герои пьесы Софья и Добролюбов. И вдруг бригадирша произносит фразу, полную подлинного человеческого участия. Она вспоминает, как плохо жилось супруге-сослуживце ее мужа, капитанше Гвоздиловой. «Наплачешься, глядя на нее», — вздыхает Акулина Тимофеевна. Софья тотчас прерывает бригадиршу, прося замолчать, на что Акулина Тимофеевна отвечает: «Ты и слушать об этом не хочешь. Каково же было терпеть, капитанш?» Обе фразы бригадирши брошены вскользь, но все же заставляет задуматься. Супружеская жизнь самой Акулины Тимофеевны, по ее признанию, не была счастливой. Но героиня, не замыкаясь

0: собственных скорбях, находила в себе силы на сочувствие другому человеку. Она не была глуха к беде капитанши, о которой Софья даже слышать не желает. Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19 столетия, писал: «Не спеши осуждать, а старайся понять. В каждом человеке есть искра Божия, и если ты не видишь ее, то, может быть, не она скрыта, а глаза твои слепы». Слова отца Амвросия напоминают нам, как важно за внешней, возможно, кажущейся нам неприглядной оболочкой, суметь разглядеть в другом добро.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного русского народного собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
1: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Источник.
4: Ты слышал? Идет новая волна увольнений.
5: Да, увы, слышал.
4: А вдруг уволят? Никто не застрахован. Где тогда сыскать хлеб насущный?
5: Хорошо бы не только хлеб.
6: Выражение «хлеб насущный» знают, наверное, если не все, то многие. Но все ли правильно его употребляют в том значении, каким оно обладает? Давайте выяснять. Обратимся к первоисточнику выражения, к Библии. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», говорится в молитве «Отче наш», которую Иисус Христос дал нам в Нагорной проповеди. Церковнославянский вариант этих слов дословно переводится как «хлеб наш насущный дай нам на сей день», то есть на сегодня. В Священном Писании слово «хлеб» чаще употребляется в собственном смысле, но также означает и всякую пищу. И не только телесную, но и духовную. Толкование поясняет, что под хлебом понимаются вообще условия для жизни, благосостояние и пропитание. Слово «насущный» объясняется различно и принадлежит к числу труднейших к толкованию. По мнению большинства, его следует понимать как нужный для нашего существования, необходимый для жизни. В пользу этого варианта говорит и книга притчей Соломоновых. Там тоже сказано об умеренном достатке насущного хлеба. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатство не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Выражение «хлеб насущный» в современной русской речи имеет два близких значения. В первом – хлеб насущный – это средство, необходимое для жизни, для существования. Этот вариант отвечает значению от первоисточника. Как, например, в письме Антона Чехова Николаю Лейкину, издателю и редактору журнала «Осколки». «Я крайне утомлен. Утомили меня мои науки и насущный хлеб, который я в последний месяц должен был зарабатывать в удвоенной против обыкновения порции, так как брат-художник воротился из солдатчины только вчера». Второе значение словосочетания «хлеб насущный» – это что-либо самое важное, существенное, жизненно необходимое. Примером употребления выражения в этом значении могут служить слова драматурга Александра Островского по поводу одного спектакля. «Такие пьесы составляют насущный хлеб театра, влекут публику и закрепляют ее за театром».
3: Первоисточник.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 60 километрах к югу от Санкт-Петербурга, близ Царского села, раскинулся знаменитый дачный поселок Вырица. На его тихой окраине среди вековых корабельных сосен стоит деревянный храм святых апостолов Петра и Павла, подлинный шедевр русского деревянного зодчества. Построили его в начале 20 века. Именно тогда в Вырице появилась железнодорожная станция, и здешние прежде глухие места стали популярным местом отдыха у петербургской знати. Землю для строительства предоставил один из дачников, помещик Михаил Корнилов. В сентябре 1906 года в основании храма был заложен первый камень, а через два года, летом, здесь состоялось первое богослужение. Молитва в Петропавловской церкви прервалась в 1938 году, когда арестовали настоятеля, протоиерея Андрея Корнилова. Батюшку расстреляли, осиротевший храм разорили. В здании устроили сначала сельский клуб, а затем военкомат. Спустя еще несколько лет началась Великая Отечественная война, и Вырица оказалась в эпицентре боевых действий. Поселок сначала пострадал от ударов авиабомб, затем был оккупирован. Немцы разместили в полуразрушенном Петропавловском храме лошадей. В декабре 1941 года православные жители Вырицы обратились в немецкую комендатуру с прошением вернуть им оскверненную церковь. Разрешение было получено. Верующие за несколько дней вычистили навоз, заколотили пробоины в стенах, и в храме возобновились богослужения. В январе 1944-го поселок освободили. С тех пор богослужения в храме не прекращались. В послевоенные годы жители Вырицы полностью восстановили разрушенные бомбами купол и звонницу. В 1952 году митрополит Григорий Чуков передал в Петропавловскую церковь небольшой серебряный ковчег-сундучок, украшенный хрусталем. Он содержит частицы мощей 14 святых. Среди них великомученика Георгия Победоносца, святителя Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца. Осенью 2003 года мощевик был похищен из храма, но его удалось найти и вернуть. Сегодня святыня хранится в надежно укрепленном киоте и доступна для поклонения. Открыт храм Петра и Павла в Вырице каждый день.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

роскошных первенцев полей. Они унылые мечтания живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свидания. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вера. Светлое радио. Журнал на радио Вера.
1: Друзья, здравствуйте. Пятница, 6 вечера. И, значит, в эфире наш традиционный радиожурнал. Это программа, где мы, сотрудники Радио Вера, наши друзья из журнала «Фома», собираемся вместе, чтобы обсудить то, что нас заинтересовало самих. Это может быть какая-то новостная повестка, это может быть вообще произошедшее когда-то давно, но вдруг вспомнилось, хотелось поговорить. И, в общем, сегодня мы снова собираемся, чтобы говорить о интересующем, наболевшем, о вечном, о временном. И в этой студии сегодня мои коллеги, ведущая программы на Радио Вера, Анна Леонтьева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Продюсер регионального вещания Радио Вера Алена Рыпова.
2: Здравствуйте.
1: Директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина. Привет.
3: Привет.
1: Я Алексей Пичугин, и мы начинаем. Ань, давай с тебя начнем.
2: Ты когда сказал кто-то о временном, о вечном, все говорят о
1: да
2: вечном.
1: Я
2: все время говорю о временном. У меня сегодня очень интересно было бы поразмышлять и услышать ваше мнение. Я постоянно говорю про семью. Когда я веду программу «Семейный час», я получаю какие-то ответы на свои вопросы. Вот. Но есть вопросы, которые я не могу обсудить во время «Семейного часа». И хочу вот воспользоваться положением, обсудить это с вами. Думаю, что это то, что многих может заинтересовать. Листая недавно социальную сеть, я увидела такое высказывание своей подруги, очень умнейшей женщины, вообще очень известной, о том, что вот эта вот тенденция к разделению семьи, то есть выросли дети, до свидания, желательно другое жилье и так далее, она пришла к нам с Запада. А наша как бы тенденция традиционная – это вот большие семьи, которые, знаете, вот представьте себе большой дом, у которого достраиваются такие коробочки. Вот. И такая мысль мне никогда не приходила в голову. Однако...
1: А Баба-Яга против, а я не согласен.
2: Ну вот...
1: Не, ну я потом.
2: Да, да, ты обязательно скажи свое мнение, я просто закончу свою мысль, потому что у нас тоже в семье, ну, у меня взрослые дети, у нас тоже в семье эта тенденция, естественно, проявилась, все разлетелись, и я смотрю, потихонечку все начинают, ну, благо, знаете, у нас есть возможность, у нас есть кусочек земли за городом, и мы такие уже не городские жители, счастье семьи, значит, начинает как-то сползаться. Я вам другой еще уже на перспективу такой пример приведу. Мои друзья пришли к такому семейному жилищному кризису. Мы очень часто, когда вот еще дети маленькие, мы думаем, вот мы будем жить, там они будут в большой-большой доме жить или в большой-большой квартире, потом дети вырастают, и, конечно, они жить с нами в большой-большой даже квартире не хотят. Так вот, ребята снимали квартиру, дочери выросли, и начались вот эти, вот знаете, вот эти все... как это интеллигентно сказать, противоречия. Вот. А с другой стороны, абсолютно на другом конце Подмосковья, в городе небольшом подмосковном, живут их очень старенькие уже родители. У мамы уже такие дементивные истории, и они чудесные. И там, знаете, такая семья, они настолько любящие все. Это вот самая лучшая семья, которую я вообще видела в жизни, правда. И несмотря на то, что папа моей подруги, он очень трогательно заботится о своей жене, но он тоже уже очень немощный, и они очень устали вот от этих путешествий. Постоянно нужно ездить к родителям. И в конце концов они... тоже, благо, есть такая возможность, они отказались от квартиры и сняли дом, где есть отдельные входы, где можно вот как бы до родителей им теперь идти там 50 метров. Вот. И поэтому я начала задумываться вот об этой тенденции. А действительно, вот, может быть, как-то подумать на перспективу, потому что, например, дети родят вам внуков. И нужно будет каким-то образом тоже добираться и детям.
3: В первую очередь они себе родят детей.
1: Да, да, да, важное замечание. Хотя это поколенческое.
2: Да, да, ну вот, конечно, все с психологии начали.
1: Смотрите, можно я сказал бы?
2: Ну давай, вступай уже, я вижу, скажу, что очень не терпится.
1: Мне кажется, это не географическое разделение, именно то, что вот там в каких-то странах дети сепарируются раньше, в каких-то позже, кто-то 18, и сразу сколько мы вот роликов сейчас показывают, как там просыпайся, просыпайся, у меня для тебя сюрприз, днем рождения, тебе сегодня 18, и выталкивают его за дверь, с обзаком, видели же, наверное, да? У нас... Не только у нас, кстати, не только там в странах бывших советских, постсоветском пространстве, и много где, где совершенно разная система квартирная. Как и, во-первых, нас слушают не только в Москве, но и в тех местах, где это достаточно обычная картина была всегда. Заканчивается школа, надо поступать. Поступать куда? В Москву или в Ленинград, Петербург. И все. И как бы вот ребенок 18 лет, 17 даже уезжает. И это абсолютно нормальная история. Это здесь, вот в Москве, в Питере, еще где-то там в Екатеринбурге, где есть крупные вузы. Дети остаются и порой живут с родителями там, до 30, до 40 лет. Кто как там потом сепарируется, женится, выходит замуж. Для небольших городов, с одной стороны, картина такая, что человек там, в 17 лет уезжает куда-то учиться, или он никуда не уезжает, потому что квартирный вопрос, он такой. Вот есть эта одна квартира, а другого жилья нет.
2: Да, да,
1: и
2: да,
1: возможности
2: да.
1: что-то снимать нет. И мы видим обратную ситуацию, когда дети не то, что никуда не уезжают, а все живут в однокомнатной квартире 35 квадратных метров несколькими семьями. Я думаю, что у каждого из нас, кто здесь в этой студии находится и по ту сторону приемников тоже нас слушает, есть, если не собственные, но такие примеры в ближайшем окружении. Вот у меня есть точно совершенно. И там не у нас, но вот в окружении есть люди, которые ну, да, не, может быть, рады бы как-то разъехаться, но это невозможно сделать. И опять же, вот по опыту общения я понимаю, что это путь к череде кризисов. Потому что да. есть какая-то вот история поколений, поколений в том числе, история возраста, когда разные поколения не должны, вот я уверен, не должны жить вместе. Потому что это все время бытовые, вот эти мелкие бытовые вопросы. Любовная лодка разбилась о быт. Это не только про отношения между мужчиной и женщиной, это про отношения внутри семей разных поколений. И поэтому, нет, есть какие-то, безусловно, там, примеры людей, которые живут в одном доме целыми поколениями, без разных входов, просто в одном доме, и у них все хорошо. Но это редкость, и это никогда не станет образцом. И поэтому, когда такие семьи нам показывают как образец, то сразу возникает вопрос, а много ли так смогут? Не потому, что они хуже, а просто потому, что это разные характеры. Опять будут говорить, а вот они воспитали своих детей так, я это слышал не раз, воспитали своих детей так, что они вот все вместе, и всем очень комфортно. Ну, во-первых, так ли комфортно? А во-вторых, это исключение, которое вот эти правила только подтверждает, что в какой-то момент эта сепарация, она необходима. Да, когда родители становятся пожилыми и уже немощными, то, что их забирают в себе, переезжают так, чтобы быть поближе, возможно, это, да, там, дом, один какой-то большой дом, это совершенно другая история. Но мы-то в основном все-таки говорим про то, когда все относительно здоровые, сильные, могут себя обслуживать, и все просто собираются, ну, как вот хорошая история, когда если живут в одном городе, в какой-нибудь выходной день, может, ну, там, каждую неделю, не каждую неделю, ну, собираются вместе за одним столом, все любят друг друга, все хорошо, а потом разъезжаются к себе, и дальше это все не от отсутствия, там, какого-то тепла и любви в отношениях, а просто от здорового такого комфортного климата.
2: Ну, давай заострим все равно проблему, ведь мы прекрасно понимаем, живя в большом городе, как тяжело снимать квартиру. Вот у меня, например, я не представляю себе даже, что вот я могу снять квартиру или...
3: Там, да, дети запросто вот живем мы на съемной с тремя детьми.
2: с тремя детьми пока.
1: Выживет.
2: Но ведь эти дети тоже хотят.
3: При этом в силу того, что мы когда-то по молодости, по глупости взяли ипотеку, но сейчас это квартира, в которую мы не влезаем, которая нас не устраивает своим местоположением. Угу. В итоге мы ее сдаем, снимаем другую. Вот. И при этом, да, у нас есть ситуация, когда, например, одна из бабушек у нас уже сильно пожилая, и сейчас расстояние такое, что мы до нее можем доехать. Это в том числе был один из поводов переезда, да, в тот момент еще не самый главный, но важный. Но это просто, мне кажется, этапы жизни. Вот на этом этапе, был этап жизни, когда нам было важно разъехаться с той же самой бабушкой и прожить энное количество лет на расстоянии. Мы при этом общались, виделись, все было хорошо, но как бы были свои процессы, у нее была своя жизнь, она работала еще активно, она всегда была активной женщиной. У нас был свой ритм жизни с многочисленными детьми и другая история. Сейчас нам важно быть поближе, она уже на пенсии, да, всякие моменты со здоровьем случаются. Возможно, когда-то понадобится, чтобы мы были еще ближе в тех самых 50 метрах, и тогда мы будем заново решать эту ситуацию. Но мы просто будем заново ее решать на тот момент. И, опять же таки, мы будем решать ее в другой ситуации. Мы будем решать ее не в состоянии молодоженов, в котором нужно свое пространство, место и время на общение, да, вдвоем, а уже совершенно другими людьми, взрослыми, с других позиций, общающимися со своими родителями, с бабушкой, да, и тогда мы уже будем, возможно, жить ближе или как-то совсем вместе, но в другой ситуации.
2: Глафир, ну вот тот пример, который я привела, да, он не решается вот такими легкими финансовыми вложениями, когда дети подрастают, а родители стареют. Угу. Понимаешь, то есть у тебя есть выбор либо поснимать несколько квартир в одном подъезде, что абсолютно как бы,
3: да,
2: нереально.
3: Нет, это все сложно, но и жить вместе тоже сложно. Это же какая должна быть квартира, чтобы жить все вместе.
2: Нет, вместе я тоже, я совершенно с Алексеем
3: вот
2: согласна.
3: Вот эта история, когда, да, там, не знаю, бабушка с взрослым внуком в одной комнате, она же ненормальная, вот, а приходится иногда людям так.
1: Она ненормальная, но она реальная для тысяч людей. И это, я видел, что это доходит вплоть до того, простите, конечно, да, за подробности в светлый вечер, когда они ждут, когда она наконец все-таки уйдет, а потом даже я прям наблюдал, что даже забирать мы и хоронить мы ее не хотим. Вот так уже вот этот совместный быт, он вот тут.
2: Да,
1: это ужасные примеры, это крайние примеры.
3: Еще один момент, вот, который я стала как-то с возрастом наблюдать и замечать. Мы обычно говорим о вот проблемах совместного житья с позиции детей, которым сложно со старшим поколением, который пытается ими руководить и так далее. Но на самом деле старшему поколению тоже бывает сложно. Я наблюдала картину и не раз, когда, там, не знаю, забирают к себе жить постаревшую бабушку или постаревшего дедушку. И, видимо, это неосознанно, но какой-то случается психологический перевертыш, и дети начинают невольно отыгрываться. То есть этому пожилому человеку, при этом еще вполне себе взрослому, сознательному, там, не в деменции, начинают указывать, как жить. Ну, я вот в возрасте 70 лет, если, допустим, я надеюсь даже до него в здравом уме, не хотела бы, чтобы мне указывали, что мне есть, как мне гулять, да, и так далее.
1: А причем это же бывает часто
3: из заботы тоже.
1: Из заботы, вот, да. Не смей ходить после 10 вечера. А я хочу.
3: А может, человек всю жизнь ходил после 10 вечера гулять, он не спится ему по-другому, да? Вот. И таких ситуаций тоже бывают. А если человек вполне еще в силах за собой самостоятельно ухаживать, ну, почему бы ему не жить одному? Вот. Плюс люди в возрасте иногда на них плохо сказывается, когда их снимают с места в сильно позднем возрасте. Я наблюдала такую картину, например, и со своим дедушкой. Мама моя, на мой взгляд, очень мудро поступила. Когда он остался жить один без бабушки, была мысль о том, что его надо ближе к нам, что ей вот реально через всю Москву из одного конца в другой к нему ездить. Он при этом такой довольно малообщительный человек был, там дальше двора особо никуда не ходил. Но он категорически отказался, сказал, что я это не переживу и все такое. И мама, слава богу, приняла это решение. Она какое-то время ездила к нему там с определенной периодичностью, не очень часто, пока дети были маленькие, мои сестры. Потом стала ездить чаще, когда потребовало это его состояние здоровья. Потом она ездила к нему раз в неделю. Потом еще чаще. Последние месяцы она жила у него, последние месяцы его жизни. Но, на мой взгляд, это прям получилась какая-то идеальная история. Она потребовала от мамы, конечно, колоссальных сил и труда. Вот. Но дедушке она дала, в том числе ему, дала дожить спокойно.
2: Она дала дедушке дожить спокойно. Да. Она отнеслась с уважением, с большим к его выбору. выбору. И она еще подала очень хороший пример своим детям, потому что они видели, как она ездила раз в неделю, потом каждый день, и с каким уважением она отнеслась к этой ситуации. Да. И вот что я хочу сказать. Жизнь, она такая длинная, да, она постоянно меняется. Кто-то стареет, кто-то рождается, кто-то женится. Угу. Но здесь есть один принципиальный момент, на мой взгляд, что молодая семья, дело даже не в том, что ей должно быть комфортно, да, жить, чтобы никто не диктовал. Это принципиальный момент, на мой взгляд. Люди только тогда могут построить свою семью на своих правилах, на своих установках, сформировать свой центр вот, любви, свое мировоззрение семейное только тогда, когда они будут жить отдельно от других семей. Да? Если мы говорим о том, что семья – это союз мужчин и женщин, как у нас в Конституции записано, да, то, наверное, вот с этой позиции большая семья, где бабушки, дедушки – это хорошо, и они все должны быть, наверное, где-то на подхвате друг у друга и помогать и с внуками, и со стариками, да, молодежь помогает. Вот. Но все-таки у каждой семьи, как союза мужчин и женщины, должно быть свое. Ну, в идеале, да, понятно, что финансовые ситуации, квартирные вопросы, это все довольно тяжело, но должно быть свое жилье, хоть маленькое, но свое, так, чтобы они свои правила там смогли установить и сформировать свою семью.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Я напомню, что это программа «Журнал», наш традиционный радиожурнал. В это время он всегда в эфире, в пятницу в 6 вечера. И здесь мои коллеги, сотрудники, ведущие программ на радио «Вера», Анна Леонтьева, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио «Вера», директор интернет-проектов журнала «Фома», Глафир Базурина. Последняя вот по этой теме, только единственное, что хотел...
4: Нет, предпоследняя.
1: Хорошо.
4: Я еще одну фразу скажу.
1: Ведь все равно, даже если нас впрямую... Вот кто жил в коммуналке из вас?
2: Я жила. Я была маленькая, да, мне было 7 лет, я жила в коммуналке вместе с родителями.
1: Я жил в условной коммуналке, которая была так разделена дедушкой на две части, что у нас была фактически отдельная квартира, но все равно вот эта поколенческая история, она долго еще будет нас преследовать. Может быть, только сейчас, вот, не знаю, твои дети знают, что такое коммуналка?
3: В теории это.
1: В теории. А, ну, вот среди моих одноклассников многие жили в коммуналках. Наш дом, там было большинство, ну, не большинство, может быть, но очень много коммунальных квартир. И мы въехали в только расселенную коммуналку, это еще было советское время, вот заканчивался там конец 80-х, я хорошо помню, как мы переезжали, и помню людей, которые в ней жили как в коммуналке. И вот эта идея о собственном жилье, она все равно будет как-то на каком-то подсознательном уровне нас будоражить. Вот я даже в деревнях, вот эти огромные деревенские дома, где люди жили семьями, одной большой семьей, все равно все это привело к тому, что в 43-м году, в разгар войны, появился проект дома-колхозника, который должен был разделить вот эти огромные-огромные дома. Их до сих пор, если приезжаешь в деревни, иногда на всю деревню один такой где-нибудь сохраняется. Тогда, представляете, их было очень много. И вот этот дом-колхозника, он должен был дать молодой вот этой колхозной деревенской семье собственное жилье. То есть вот тот облик деревни с такими небольшими домиками, которые стоят тут в ряд, это на самом деле все пошло из проекта 43-го года, который неоднократно менялся потом, но в целом вот на всех уровнях и этапах люди всегда пытались, стремились к такой сепарации. Не к разрыву отношений, не к ссорам, а вот к сепарации, чтобы, наоборот, может, этот климат как-то поддерживать.
4: Спасибо, Леша, очень интересная информация. Я просто, прежде чем мои коллеги подхватят и переведут разговор на другую тему, хотела сказать, что все-таки, наверное, больше мой посыл про родителей, уже стареющих родителей, потому что моя мама жила от меня на другом конце Москвы с отчимом. Ну, она была замужем. И я очень жалею, впоследствии я продала эту квартиру и построила отчиму дом, что я не сделала этого раньше, потому что мне было крайне тяжело доезжать туда часто, и я жила между двумя городами. И вот последний месяц жизни мама... решила устроить такую вот игру в прятки. Она решила мне себя не показывать. Она стала плохо себя чувствовать. И вот как это поколение таких сильных женщин, она всегда была очень сильной женщиной, она мне, себя мне не показывала. Вот. И вполне возможно, что она не ушла бы из жизни так рано, если бы я понимала, что с ней происходит. Поэтому все-таки надо думать о том, как приближаться, может быть, к стареньким родителям.
5: Последняя реплика в тему, да? Никак не закончим. По опыту моей большой семьи, в которой очень много братьев, сестер, тёть, дядь и бабушек, и дедушек, к счастью, мы как-то стараемся кучковаться какими-то вот райончиками.
3: Это идеальная ситуация.
4: Это идеально.
5: Да. Ну, в общем, так получается, что вот одна часть нашей большой семьи, она живет в районе Новокосино, там рядышком все квартиры в соседних домах. Вторая часть нашей большой семьи живет в районе Софрино, тоже рядышком дома, и как-то оно так удобно получается, всем хорошо.
4: Вот это завершающий аккорд темы, прям замечательный.
1: Ну тогда, Алён, тебе и продолжать.
5: С удовольствием. Дело в том, что у нас на этой неделе был очень добрый, светлый праздник, День Учителя. Мы праздновали 5 октября. И, конечно же, я не могу не вспомнить об этом и не сказать об этом. Ну, во-первых, поблагодарить моих учителей, которых я многих прекрасно помню, начиная с моей первой учительницы, Петровой Людмилы Федоровны. Сейчас она Тимофеева Людмила Федоровна. Вот чудеснейшая наша, добрая наша, веселая. Сколько она радости в нас вложила, в детей. И когда я уже стала постарше, и в музыкальной школе были учителя, которым я невероятно благодарна. И в институт, когда поступила. Но тут я один аспект хотела осветить в этой теме. Дело в том, что некоторые учителя, они особые. Они особые. Они, не знаю, бывали у вас такие случаи в жизни или нет, но вот у меня есть несколько имен среди моих учителей, которые меня привели в храм, по сути. Хотя я училась в самой простой российской школе. Сначала она была советская, потом она стала просто российская. Вот. Общеобразовательная школа. И у нас были самые обычные, наверное, учителя, как во многих городах. Вот. Но среди этих учителей нашлись две учительницы. Соболева Елена Владимировна и Кузьменкова Лариса Васильевна. И вот они, для них было важно нам показать православную веру и красоту православия. И они нас возили на экскурсии по монастырям, по храмам. В какой-то момент, когда у нас возник вопрос по поводу поста, по поводу того, что вот мы едем сейчас, почему вот в трапезной у нас там нет ничего мясного, потому что сейчас идет рождественский пост. Я говорю, я тоже хочу поститься. Это был первый в моей жизни рождественский пост.
4: Это какой класс был, Алёна?
5: Сейчас скажу. Это был, наверное, 9 класс. 9 класс, мы уже кое-что соображали, уже задавали какие-то вопросы, уже интересовались. Это к вопросу о том, что в моей жизни до этого, ну, практически не появлялось понятие веры, храма, церкви, то есть как-то вот, ну, так сложилось, наверное, вот. А нашлись люди, которые нам приоткрыли эту дверку, и вот так свет зашел в жизнь. И помню, как мы всем классом ездили, точнее, не всем классом, там у нас было 4 класса. Мы ехали большим автобусом и увидели Покрова Нерли, замечательный храм древний. И вообще тут сознание перевернулось абсолютно. Хотя был ноябрь, было холодно, мы шли там по сугробам. Уже был снег в конце
1: ноября. Хорош в любое время года.
5: Да, и впечатления незабываемые, конечно. И когда мы после этой поездки во Владимире, значит, ночевали в каком-то спортивном, по-моему, лагере, что ли, я не помню, где нас расселили, нас напоили горячим чаем, накормили чем-то, каким-то пюрешкой горячей, вкусной, с котлетками. И это было такое счастье. просто незабываемо. Они нас возили в Оптину пустынь. Когда я спросила, что значит «причащайтесь почаще», как мне сказала одна из монахинь, которую я просто встретила на улице.
1: А это было в обычной школе?
5: В обычной, я как раз с этого начала. Совершенно обычная школа. Вот. А потом и в институте нашелся такой человек, который Пряхин Михаил Николаевич, он преподавал у нас в университете дружбы народов, он преподавал у нас философию. Я не знаю, он сейчас преподает или нет, но то, как он преподавал философию, вот на последней лекции, после которой мы должны были сдавать зачет или экзамен, у меня просто не оставалось никаких сомнений в том, что кто меня создал, кто создал этот мир, и вообще зачем мы здесь находимся все. Так вот он читал нам лекции по философии, понимаете. Вот я вот даже сейчас говорю, у меня слезы на глазах, потому что я с большой радостью вспоминаю эти моменты. Хотя при этом я все равно затянула, не сдала что-то ему. В общем, у меня выходила тройка. А я уже была на 8-м месяце беременности двойняшками своими старшими. И, в общем, прихожу, говорю: Михаил Николаевич, ставьте, как есть, тройку. Я уже не смогу исправить. Мне уже в роддом надо ехать. Вот. И он посмотрел на меня и спросил: а кто у тебя там? Я говорю: два мальчика. И он мне пишет: Отл. Отлично. Вот. И, конечно, я не могу вообще без слез радости вспоминать таких учителей. И в такой день, как День Учителя, конечно же, я не могу не поздравить, пользуясь тем, что вот я сейчас сижу в студии «Радио Вера», своих самых светлых, добрых учителей, которые... А мне с ними очень повезло, и моим детям с учителями тоже очень повезло. Это вообще прекрасные люди все. Независимо от того, какой предмет они читали, и верующие они или они не показывали этого, это не важно даже. Вот. Они просто очень добрые люди все. Потому что мне кажется, что не может с детьми работать человек с чёрствым сердцем. Это как-то у меня не укладывается в голове. Хотя, наверное, так тоже бывает. Вот.
1: Сейчас, пока Алена рассказывала, вспоминал. Наверное, за все 10 лет учебы в школе мне как-то безумно повезло с учителями. Я... с каким-то... Ну, знаете, вот все-таки я считаю, что у каждого были какие-то нелюбимые учителя все равно. Это не значит, что они были плохие. Вполне возможно, встретиться с ними спустя много лет по окончании школы, ты ну...
4: Понимал какие-то вещи.
1: Будешь, да, которые... совершенно по-другому на это смотреть.
4: Точно.
1: А мне кажется, вот у меня прям совсем нелюбимых учителей, которые мне совершенно не нравились, один человек, так вот была такая учительница одна, причем даже не то, чтобы был у нас какой-то конфликт, я просто знал, что она там далеко не во всем порядочный человек, там бог ей судья, я, естественно, не буду мне говорить ни что она вела нигде, ни в какой школе, наверняка там лет прошло очень много, но я думаю, что она где-то работает до сих пор, но в целом я про то, что как-то мне настолько повезло, я могу выделить, естественно, много кого, я до сих пор там пытаюсь найти что, где, как. Вот мой классный руководитель в одной из школ был у нас учитель математики. Мне никогда не давалась математика. Это всегда был гуманитарий. Даже он говорил моей маме, что вот ваш сын гуманитарий. Вот, как бы, ладно, пускай там математика, алгебра и геометрия у него не клеится, но он гуманитарий. Вот Валентин Михайлович Кирьянов был такой у меня классный руководитель в 414-й московской школе. Ему сейчас было бы 96 лет, а виделись мы с ним на какой-то встрече в 13-м году, то есть уже 13 лет назад. Я не знаю, дай бог, что... Я нигде не смог найти ничего о нем, к сожалению, но вот я его постоянно вспоминаю, хоть мы не так много общались, не было у нас каких-то там общих близких тем, но и вообще в то время, в той школе мужчина-учитель, еще и там много лет проработавший, это большая редкость была. И его авторитет, и его какая-то вот... Не чрезмерно чрезмерная опека, забота. Вот я не знаю, кто бы его не любил. Ну, понятно, что там дети, они всегда злые в каких-то своих проявлениях и в юморе, но все равно вот Валентин Михайлович, он такой был, вот, который... Почему-то мне захотелось его сегодня вспомнить.
3: Хочу продержать тему учителей мужчин.
1: Только буквально через минуту. Я напомню, что это наш радиожурнал, и здесь, в этой студии, мои коллеги, ведущие программы на Радио Вера Анна Леонтьева, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания, Радио Вера, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», я Алексей Пичугин, и мы буквально через минуту сюда вернемся.
0: Журнал на Радио Вера.
6: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На Радио Вера. Каждый вечер.
7: В 21.05.
0: Журнал на Радио Вера.
1: Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что это наш традиционный радиожурнал. Здесь, в этой студии, собираемся мы, коллеги по Радио Вера и наши друзья из журнала «ФОМА», и обсуждаем те темы, которые нас впечатлили. Это что-то, может быть, из новостей, что-то свежее, что-то достаточно уже старое, но вот то, что сейчас пришло, и хотелось бы, о чем хотелось бы и друг с другом поговорить, и вам тоже рассказать. Сегодня здесь, в этой студии, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Анна Леонтьева, ведущая наших программ. Я Алексей Пичугин и Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА». Глафира, вот этот маленький перерыв тебя перебил.
3: Ничего страшного.
1: Про учителей мужчин.
3: Да, но это прямо казалось тему. Мы в журнале «ФОМА» в наших соцсетях на День учителя, конечно, поздравляли учителей, опубликовали набор открыток. Да, мы предлагаем обычно его накануне нашим читателям, подписчикам, чтобы они могли ими поздравлять наших своих дорогих учителей. И нам пришел один комментарий. Что спасибо, да, открытки хорошие, но почему на них изображены только женщины? Я думаю, правда, как же так? Почему только женщины? При том, что в моей жизни, и сейчас вот, ну, в жизни моих детей, не, к сожалению, не всех, но некоторых из них, были прекрасные учителя-мужчины, и именно они, как правило, оказали такое, вот так сложилось, одно из ключевых влияний в жизни. Мне почему-то везло с учителями-историками в самых разных местах. Когда-то я проучила год в прогимназии Шичалинах, и там был прекрасный преподаватель истории искусств. К сожалению, ну, в силу того, что я тогда была в третьем классе, я не помню его имени, отчество, но он был влюблен в Египет. И весь год мы изучали Египет, и только за май мы прошли Грецию и Рим. Но зато мы так любили все Египет, мы рисовали иероглифы, колонны, пирамиды, что только не делали. Потом еще несколько лет я болела Египтом, просто вот он был мне роднее всего остального. Когда-то мне повезло оказаться на археологических курсах в музее.

0: ты в какой-то момент в школе встретился очень серьезный педагог истории, от которого она сначала плакала, надо сказать. Говорила: мама, я никогда ему ничего не сдам. Вот. А в конце года он сказал, что она его любимая ученица, а она сказала, что это ее любимый предмет. Вот. И в итоге человек сейчас на первом курсе исторического факультета.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: А история, с которой ты сегодня пришла к нам, но не про учителей.
0: Нет, она не про учителей. Эта история связана с грядущим юбилеем Фомы. Нам в этом году 30 лет. Вот 19 числа на День апостола Фомы мы будем праздновать. И история такая, вот она возникла из разговора с подругой. Я встречала своей подругой, одноклассницей. Мы с ней обсуждали всякие наши карьерные пути, дорожки и рабочие, и вопросы призвания. И говорили о том, что, ну, как бы вот вообще сейчас модно искать свое призвание, свое предназначение, вот что надо найти себя, то, что тебя отзывается, вот это все. Ну, и как-то разговор вышел на вполне такую логичную мысль, что просто найти свое предназначение не всегда делает тебя счастливым, потому что, как бы, ну, если ты вот только... твое предназначение, которое тебе только интересно, да, ты как бы на свой интерес работаешь, это получается, как хорошо сформулировал у нас в одной статье психолог Александр Ткаченко, найти свое предназначение, это некоторым образом, если просто искать свое предназначение, это искать способ получить удовольствие. Мне приятно, что я самореализуюсь, мне хорошо. Но очень быстро это как бы приедается, и дальше ты чувствуешь опять неудовлетворение. И как бы, ну, главный вывод, к которому мы пришли, что твое предназначение должно приносить пользу людям, потому что человеку важна самоотдача. Это тоже в некоторой степени эгоизм, но он такой какой-то правильный, да, то есть ты приносишь людям пользу, ты видишь, что ты приносишь, и это тебе дает чувство удовлетворенности, такое более здоровое. Подруга моя при этом работает маркетологом. Казалось бы, профессия такая, ну, ты продаешь что-то. Иногда вот кажется, что воздух продаешь. Но поскольку человеку важно это чувство предназначения какого-то правильного, она пришла к хорошему выводу, мне кажется, тоже вполне себе здоровому. Здесь сейчас, во-первых, она, конечно, зарабатывает деньги для своей семьи, для своего ребенка, это важно. Но кроме этого, она говорит, вот я продаю рекламу тех или иных товаров, но на производстве этих товаров работают люди. Вот, им важны их рабочие места. Ну и, в общем, эта мысль так закольцевалась, что всегда можно найти, если какого-то прямого вреда от твоей деятельности нет, ты всегда можешь найти пользу от своей деятельности. Мне кажется, что эта мысль очень утешительная и правильная, потому что очень много людей сейчас, я вижу, в своем поколении страдают от чувства того, что они занялись чем-то не тем. Вот мой такой призыв, что прежде чем что-то радикально менять, надо иногда посмотреть, может быть, на самом деле в вашем деле есть что-то хорошее и правильное, и посмотреть, как вы к этому пришли. Здесь я хочу вернуться к своей истории, к юбилею Фомы. Когда-то, будучи выпускницей 11 класса, я мечтала поступить на филологический факультет МГУ. Но в силу собственного раздолбайства я туда не поступила. Поступила в МГПУ, это Московский городской педагогический университет. Много лет потом страдала, не могла спокойно мимо университета ходить, потому что я там в школьные годы много раз бывала, и на курсах, и когда училась в Чучалинской прогимназии, школа у меня была гимназическая, значит, с гимназическим классом при МГУ, и многое меня с ним связывало, и казалось мне, что только туда мне дорожка, и никак иначе, и семейная история тоже родительская. И долго меня это не отпускало. А потом мне как-то муж мой сказал, говорит, Глаша, ну если бы ты поступила бы в МГУ, потом не поступила бы в МГПУ, ты бы не познакомилась с Алексеем и не оказалась бы в Фоме. А история была такая. Я поступила, значит, сначала я не поступила в МГУ, потом поступила в МГПУ. Потом у меня родился первый ребенок, второй ребенок. Я вышла из очередного академа, уже было два академа, очень печалилась, что я как-то все не успеваю, что все не вовремя, немножко казалось мне. И тут как-то мы сидим в столовой с моим новым курсом, уже третьим получается, беседуем о всяких своих учебных делах. Я только сейчас с ними знакомлюсь, и я слушаю разговор Алексея Соколова, нашего нынешнего директора Фомы, и одной из моих однокурсниц. Он ее спрашивает, вот я тебе там предлагал подработку, согласна ли ты? И она ему отвечает, нет, Леш, я подумала, что-то мне сейчас не кстати, у нее тоже был маленький ребенок тогда. А у меня в голове такой щелчок, Глаша, это твой шанс, ты должна за него хвататься. Я говорю, Леша, Алексей тогда еще, давай я попробую. Он говорит, ну давай. И мне так дали первую какую-то подработку в Фоме, вот потом

0: работала вместе с Костей Мацаном Фоми, он был моим первым редактором «Тюремной вкладки». У нас тогда такая была специальная для часть тиража, распространялась через ФСИН по тюрьмам, и там были отдельные материалы для заключенных. И это был отдельный опыт в моей жизни, работа с этими материалами. А потом мы как-то хорошо очень сработали с Алексеем, ну и вот вся моя жизнь дальнейшая была связана с Фомой. И каждый раз, когда мне казалось, что ну сколько можно на одном месте работать, возможно, надо что-то поменять, я закисала. Что-то в Фоме такое случалось.
1: Я хотела сказать, что-то да, менялось в Фоме.
0: Да, что-то менялось в Фоме, что-то случалось, и я вновь понимала, что я на своем месте, и иногда надо этому просто доверять. Вот не искать каких-то сверхчудес, сверх каких-то открытий, а просто иногда хорошо делать свою работу на своем месте, и тебе после этого будет какое-то утешение, вдохновение. Иногда его просто надо подождать.
1: Как говорила одна из моих любимых учителей, учительница химии, она говорила: дорогие мои, а мы были уже в 11 классе, запомните, если вы вдруг попадете на нелюбимую работу, вы делаете ее максимально хорошо, и вы почувствуете через какое-то время, что она вам начала приносить удовольствие.
2: Не знаю, мне кажется, что это самовнушение. И, опять же, у нас есть много знакомых, которые работают действительно на нелюбимых работах, и у них нет возможности ее поменять в силу разных причин. Деньги, там, не знаю, квалификация, еще что-то, возраст, опять же. И от этого начинается, простите, уже да, банальное расхожее слово, выгорание у людей, которые попадают на нелюбимую
0: работу. Это тоже бывает, но мне кажется, тут вот надо как-то разделить иногда. Реально нелюбимая работа прям вот совсем не твое дело. Или какой-то временный кризис и внешнее вот такое самовнушение, что должно быть что-то новое обязательно.
2: Ремесло ли это или нет? Ну вот если человек совершенно не хочет заниматься, ну да, профессионал, он знает, он уже, может быть, по накатанной это идет, ну частички души туда не отдается.
3: Вы знаете, моя первая работа, которую я нашла, это было 90-е, и это был период, когда самое главное, если ты хочешь делать карьеру и зарабатывать деньги, я закончила журфак МГУ, но самое главное, надо было попасть в какую-нибудь иностранную компанию, где платили в долларах, потому что, ну, вы понимаете, какая обстановочка вокруг была. И я, поменяв несколько работ, осела в такой большой американской компании каким-то офис-менеджером, и я помню вот это ощущение, когда... Меня оставили один на один, она только начиналась, еще не было офиса, они снимали квартиру один на один с кипой договоров на русском, на немецком и на английском, то я почувствовала такую тоску. И я все равно пошла как бы по этому пути, какое-то время шла, и потом вот, собственно, тоже родился у меня первенец, я с радостью вылетела с этой работы. И тут же пришла... Какой-то журнал издавался... Он назывался «Материнство» в то время. И я очень хорошо помню момент, когда я в этот журнал отнесла свои какие-то тексты, и не было мобильников, были только стационарные телефоны. Но по лицу женщины, Катерина, которая была редактором, я, к сожалению, забыла ее фамилию, она замечательно была редактором, и мы звали этот журнал «Катеринство». И я поняла, что ей не нужны сотрудники. А я уже очень истосковалась по работе и по творческой работе. И я помню вот этот счастливейший миг, когда я вхожу в квартиру, и звонит телефон, причем так радостно звонит, и я беру трубку, и Катерина мне буквально кричит: «Мы берем вас!» И я проработала в этом журнале, вот пока он существовал, потом он перешел в франшизу улицы Сезам, тоже Катерина его возглавляла. Это были самые счастливые вообще годы моей жизни.
4: Журнал на радио «Вера».
2: Это наш традиционный радиожурнал. Друзья, я напомню, что здесь наши коллеги, ведущие сотрудники радио «Вера», Алена Рыпова, Анна Леонтьева, Глафира Базурина, она представляет журнал «Фома». У меня, знаете, какая история? Наверное, это не вернее, это конкретное событие, про которое я хотел рассказать. Оно, мне кажется, очень знаковое. Но на фоне этого события я, как всегда, люблю поговорить про сохранение наследия. Хотел бы поговорить про не самые веселые, не самые приятные темы. буквально в конце сентября в селе Нероново, это Костромская область, Солигарический район, если кто-то представляет себе географию Костромской области, вот я все время вспоминаю, это правда про соседнюю от Костромской Вологодскую, Башлачев когда-то писал, что у нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет, вот Костромская область, она не сильно меньше, и от некоторых районных центров Костромской области до Костромы дальше, чем от Москвы до Костромы. И Солигалич, он не настолько удален. Если вы когда-нибудь ездили в те края, вы переезжаете в Волгу или едете от Костромы и поднимаетесь выше на север, и сначала у вас будет Галич, потом Солигалич, и вот так вы постепенно идете на север, туда, к Чухломе, такой тупичок. И в Солигалическом районе есть церковь в селе Нероново. Село Нероново, оно еще известно своей усадьбой и Воскресенским храмом. Воскресенский храм совершенно чудесный. Я ни разу в Нероново не был. К нам в программу, ко мне в программу приходили неоднократно люди и еще придут, вот скоро придут, которые занимаются спасением росписей и иконостасов в Нероново. И вот в первый раз за долгие годы в Нероново, в центральном пределе храма, была совершена божественная литургия. Это знаковое событие еще и потому, что очень долго ребята из проекта «Консервация» к этому готовились. Как описывает Соседов, Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация», это был погожий осенний день, который озарился службой, молитвой, общением. Праздник как будто ознаменовал завершение очередного рабочего сезона. И действительно, ну, можете у нас в архивах поискать программы, там про Неронова много, как ребята просто по крупицам собирают росписи, в том числе те, которые осыпались, восстанавливают их и в идеале могут вернуть на то место, где они были. Это удивительная работа, мы посвятили этому несколько программ, обязательно, если заинтересуетесь, послушайте. А теперь ваше предположение, когда храм в Нероново был закрыт? Как вы думаете?
3: Закрыт в прошлом или закрыт сейчас?
2: Вот когда он был закрыт?
3: Ну, после 17-го года. Самое простое.
1: Обычно 30 какой-то год, 1930.
0: Но, судя по твоему вопросу, это не так, и закрыт он был недавно.
2: И закрыт он был недавно, да. Он даже не был закрыт никогда. Ну, то есть он не был закрыт. Он просто от того, что Неронова постепенно становилось все меньше, меньше и меньше, и сейчас я вот посмотрю по справочнику, официально там числится 3 проживающих человека, но обычно 3 человека, это те, кто прописаны, еще не факт, что они там живут, да, это могут быть бабушки, которые прописаны в Нероново, но которых привозят туда только на лето, если привозят, но при этом, когда приезжаешь, я знаю, много таких сел у нас севернее Москвы, куда ты приезжаешь, а село многолюдное, смотришь, там прописано, там население 3 человека, а там каждый дом, около каждого дома стоит машина, но на самом деле это обманчивое впечатление из задачников, не только московских, из районных центров, из Костромы, еще откуда-то. Вот мы с вами говорили, да, о том, что приходит время, в прошлый раз, по-моему, говорили, когда у детей уже нет ощущения дачи, да, вот, или деревни, вот, летнего времяпровождения в деревне. Здесь похожая история. Вот бабушек увезли, или их уже не стало, и дачники приезжают, ну, вот, кто на несколько недель, кто на летнее время, кто на несколько дней. И вот это ложное ощущение наполненности жизнью, оно действительно ложное, потому что, если мы посмотрим на тот же храм Воскресения Христова в Нероново, это не прихожане храма, это не потенциальный его приход. И понятно, что постоянно держать там священника, в общем, и нет никакой надобности. Я знаю еще пример из Костромской области, храма, который, вот я спрашивал, мне кажется, я уже не раз про это говорил, но вот есть повод проговорить, потому что там литургию совершили в Нероново, и это важно, и эта литургия, действительно, она стала не просто вот Евхаристией, но там еще собрались все, кто в этом сезоне работал в Неронова. Потом они придут к нам на Радио Вера, расскажут, каким был сезон. И литургия – это очень важный этап в жизни этого храма, потому что жизнь этого храма в любом случае продолжается. Я из Костромской области еще знаю примеры храмов. Я там рассказываю, что нужно в этом храме сделать, провести какие-то работы. Я говорю, а вот когда он был закрыт? И такое молчание. Я говорю, ну, а что с ним? Или он действующий? Молчание. Потом выясняется, что он, в общем, действующий, даже номинально есть священник, но даже никто не знает, где этот священник, и вообще жив ли он, все ли с ним хорошо, поскольку там приезжать некуда.
0: Часто ситуация такая, вот мы знаем, например, на примере отца Андрея Ефанова, который у нас постоянный ответчик в рубрике «Вопрос священника». Что
2: храмов 6-7.
0: Да, он в Ивановской области, у него многочисленные деревенские храмы, часть из них тоже, значит, бывшие усадебные храмы, то есть у которых, наверное, есть или мог бы быть какой-то там статус архитектурный, охранный или еще какой-то культурный. Но физически невозможно ему как-то их активно опекать. Да, он, как батюшка, очень ответственный и совестливый.
2: Это такая бойкая жена, да, которая занимается кучей общественных проектов.
0: Он их объезжает, как бы, да, он там служит, вот на его всегда ждут, естественно, на все родительские субботы. У него родительские субботы, это просто вот он потом несколько дней в себя, наверное, бедный приходит, потому что ему нужно во всех этих храмах побывать, при всех, при них есть кладбище, куда приезжают. Вот именно в родительские субботы таки приезжают люди, ему надо везде послужить, но физически я не представляю, как он может о них печься полноценно о каждом из этих храмов. Это просто невозможно.
2: У меня есть друг, как бы не просил его называть, поэтому, наверное, не буду, там сразу будет понятно, о ком идет речь, постараюсь так обтекаемо рассказать. Вот он много лет настоятель храма в Глубинке. Он стал настоятелем этого храма совсем молодым человеком. Он москвич коренной. И вот он по мере того, как пустеет земля, фактически постепенно, ну, пока еще нет, но в обозримые несколько лет, там, может быть, 10, станет единственным таким стражем этого храма. Жить там никаких поводов нет, потому что, ну, жить с кем? С волками из окрестного леса, которые приходят туда. Местных жителей просто нет, а когда зима настанет, ну, так все разъедутся. Поэтому там можно служить только в праздники. На праздник кто-нибудь приедет. На 20-й праздник, ну, там, на Пасху. Понятно, что он будет служить там где-то в более многолюдных поселках, его туда... Но мне кажется, вот я понимаю, что, наверное, единственным способом, это невыгодно епархии, с одной стороны, это с точки зрения большинства, не всех, я знаю, что есть архиереи, даже не стоит, наверное, их называть, которые считают иначе, но вот с точки зрения подавляющего большинства архиереев, там священник должен служить постоянно, если его храм уже практически не действует, людей нет, значит, он там будет служить там, там, там и там. Но это очень сложная история, которая все равно ведет к тому, что вот эти храмы, которые никто никогда не закрывал, но они, тем не менее, уже не действующие по естественным причинам, это все ведет к тому, что эти храмы по итогу исчезнут, если их припишут каким-то более каким-то большим приходам, все равно на них не останется времени, припишут каким-то монастырям, это все равно не будет человека, который этот храм будет сохранять. Так не лучше ли, как мне кажется, со своей колокольни, чтобы вот эти священники, которые там числятся много лет их настоятелями, далеко не всегда, может, и приезжать могут, но они были их хранителями, и пускай они только ими и занимаются, а в остальное время работают где-то еще. Но тогда он будет хотя бы как-то...
0: Получается, человек для храма, а не храм для человека.
2: Ну нет, а что делать? А вот смотри, что делать тогда? Пускай закрывается.
1: А вот у меня есть решение. А вот у меня есть пример наших казанских коллег. Дело в том, что наша казанская редакция «Радио Вера в Казани», они запустили недавно проект, который называется «Подкаст Ручьи». Это серия радиоинтервью о людях, которые восстанавливают свои как бы это сказать, корневые храмы, то есть храмы в тех деревнях и селах, в которых жили их прабабушки, прадедушки, то есть вот откуда их род идет.
2: А могут они приехать про это рассказать? Пускай они приедут, расскажут. Вот у меня в программе про сохранение наследия. Вот мы же про это как раз.
1: Да, как раз про это. Так вот, я хочу еще добавить, что, во-первых, этот подкаст выходит на волнах Радио Веры Казань, 95.5 FM. Во-вторых, мы будем публиковать в наших центральных социальных сетях эти выпуски, то есть можно будет с ними ознакомиться. Ну, а если наши коллеги окажутся в Москве, я думаю, они с удовольствием расскажут об этом проекте. Так вот, чем занимаются вот конкретные люди? Ну, это просто люди, они имеют разные профессии. Это программисты, это дизайнеры, это учителя, это, ну, любые, как бы, да, профессии. Мы можем взять, и среди них эти люди есть, да, строители. Вот. И они в какой-то момент жизни задумались о том, что вот моя прабабушка похоронена вот в таком-то селе, и вот там жили мои предки далекие, да. И вот они, значит, сначала первый раз туда приезжают. Там одна бабушка живет вообще какая-то, которая даже неизвестно, кто эта бабушка, откуда она и вообще там доживает, в общем-то, старенькая уже. Вот. Храм в полуразрушенном состоянии. В храме не проводится ничего, потому что там даже нет крыши. Туда там растут деревья из фундамента этого храма. И вот они потихонечку собирают тех людей, которые, родственники, которых жили в этой деревне, точнее, в этом селе, да, они собирают какие-то группы в социальных сетях, а вот в мессенджерах, да, собираются в группы, договариваются, что вот на такой-то праздник, а ведь в каждом селе как раз есть свой праздник села, как правило, да, то есть кто-то помнит об этом, кто-то где-то это зафиксировано, или это может быть престольный праздник этого храма, да, то есть в какой-то день они выбирают, они приезжают туда, они смотрят, какие там потери, что, то есть там даже не обязательно большие финансы изначально, то есть хотя бы там на первых порах они как-то вычищают, выбрасывают мусор, вывозят. Кто-то привозит еду, кто-то привозит горячий чай, кто-то привозит человека, который может оценить потери, какой-то строитель или архитектор, или я не знаю, да. То есть и там прямо целая работа идет, и с Божьей помощью у них как-то получается. И вот те программы, что я слышала, и люди действительно удивляются, что вот только что не было ничего, и никто вообще не понимал, как к этому подступиться. Проходит полтора года, и там уже батюшка, там уже молебен, там уже появляется подобие крыши какой-то, да, чтобы уже там осадки не скапливать. Находятся люди, которые выделяют средства там на какие-то строительные, восстановительные работы. То есть это действительно чудо вот в какой-то момент происходит.
2: Татарстан и Костромская область, или там север Тверской области, это очень разные с точки зрения населенности и количества православного населения места. Дело в том, что в Татарстане села так не пустеют по огромному, ну, там, по ряду причин. И тут сложно сравнивать, наверное, поскольку там гораздо меньше запущенных, малолюдных, заброшенных сел с разрушенными храмами. Не значит, что их нет, они есть, но их гораздо меньше. То есть вот эти проблемы, как там в Костромской области, они Татарстан, несмотря на то, что ты оттуда до Татарстана доедешь за полдня на машине, они не касаются. И вот тут...
0: Ну, вот у меня пример такой есть. Рядом с моей дачей через речку, Москва-реку, есть старый храм, действующий, который никогда не закрывался. Там когда-то служил отец Дмитрий Дудко, если я не путаю.
2: А вот где дача, я все теперь
0: да,
2: понял. Географически сложилось, да, Коломны.
0: Под Коломной. Да. Это бывшая территория бывшей усадьбы князей Черкасских.
2: Черкизово.
0: Да, Черкизово. Там когда-то Ахматова бывало, все такое историческое место. Рядом с ним практически там, не знаю сколько, там 200-300 метров, у меня плохо с глазомером, может, чуть больше, стоит еще один храм, который как бы законсервирован, но там просто купол, крыша и побеленные стены вот с недавних пор, и все. И как бы нету никакого дальнейшего движения. При этом в поселке, который через реку, в городском поселке Большом Пески, есть храм, который несколько лет назад открылся в здании бывшего магазина. Этот храм всегда переполнен. И тут вот понятно, что людям нужнее этот храм в магазине. Потому что там есть люди, которые без машины, которые не доедут до этого храма через реку, хоть и исторического, да, там есть бабушки, которые не дойдут никогда до него пешком, не доедут на велосипеде. То есть этот храм-магазин нужнее исторического здания. Это, конечно, дилемма. Но тут все же люди живые, а тут просто здание. Хоть и важное, историческое.
2: Я думаю, что мы об этом еще не раз поговорим, в том числе и в этом же составе. Спасибо. Наш традиционный радиожурнал в эфире. Сегодня мои коллеги по радио «Вера» Анна Леонтьева, Алена Рыпова. Журнал «Фома» представляет Глафира Базурина. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До свидания.
1: Всего доброго.
4: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Его почитали грузчики и матросы, сироты и босяки. Его уважали даже революционеры. Капитаны не выходили в море без его благословения, а таможенники несли ему иконы отличить святыню от подделки. Настоятель портового храма, праведник и чудотворец, святой Иона Одесский. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
7: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. Частное мнение, с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, дорогой Владимир Романович.
2: Здравствуйте, дорогие любимые друзья.
1: Очень хочется поговорить на такие интересные, глубокие темы. Но когда я заглянула на вашу страницу ВКонтакте, я увидела замечательный спойлер.
2: Ничего интересного, ничего глубокого вы там не нашли.
1: Я нашла там массу интересного. В частности, спойлер вашей передачи, которая должна скоро выйти на Первом канале, с Никитой Михалковым. И я поняла, что я не смогу разговаривать с вами на глубокие, очень интересные тему, если я не узнаю, о чем же вы говорили с Никитой Сергеевичем, потому как, ну, это всегда безумно интересно. А потом про кино. Мы много раз говорили по разным поводам про кино, но у меня есть такое подозрение, что с кино происходит что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. Вот что-то такое он вам открыл в вашей беседе?
2: Ну, спасибо, что обратили внимание. Мне было очень интересно. Ну, наверное, с Никитой Сергеевичем по-другому и не бывает. И понятно, что можно по-разному относиться к его творчеству, к его нынешней деятельности. Кто-то и восторгается, кто-то недоумевает. Но то, что он человек колоссальный и очень интересный, это безусловно так. Кстати сказать, на секундочку отвлекусь, если можно, он сам любит рассказывать историю, которую недавнего, так понимаю, времени, которую ему кто-то рассказал. Некая женщина зашла в комнату своего сына, подростка, который с друзьями смотрел телевизор или компьютер, на компьютере что-то, и она увидела, что они смотрят «Бесогон» Никиты Сергеевича, и сказала: «А что вы смотрите?» Спросил у ребят. Потом увидел, что они говорят: «Да вот, блогер, говорит, очень интересный», сказали ребята, подростки. «А вы видели фильмы это?» Никита Сергеевича спросила мама у своих, значит, у ребенка и его друзей. А скажу, у этого блогера фильмы есть. Никита Сергеевич очень любит это сам рассказывать, ему это очень нравится. Но, возвращаясь к нашей беседе, я намеренно, сознательно и хотел говорить с ним именно о кино. Могу сказать, что Никита Сергеевич, видимо, действительно увлеченный очень вот своей общественной нынешней деятельностью, он, так сказать, уходил периодически, или, так скажем, проекции вот кинотем, которые ему предлагал, он отбрасывал, так сказать, на общемировые, так сказать, ситуацию сегодня общемировую и на какие-то общественно-политические процессы. Но в целом, конечно, мы выдержали тему, мы говорили про кино, про то, что... Там несколько было линий, что с кино сегодня происходит. Собственно, это, наверное, даже не будет спойлером, если кто-то из уважаемых слушателей видел тоже недавно снятую беседу, моя она уже вышла, с известным продюсером Сергеем Сельяновым, человеком, который много очень популярных фильмов продюсировал, включая легендарный «Брат» и «Брат 2». Вот, я там начинал с ним разговор о, так сказать, провозглашенной некоторыми режиссерами, современными критиками, смерти кинематографа, именно как искусство, не в том смысле, что Сельянов писал, говорит, ну, фильмы выходят, речь не идет о том, что они перестали выходить, а остался ли кинематограф тем, чем он был. И это, в общем, для меня такой не пустой разговор. Есть такой замечательный современный режиссер Иван Перекатов, и мы немножко там сотрудничали, я с интересом наблюдаю за его и творчеством, и тем, его записями в социальных сетях, где он размышляет о том, что происходит с кино. И вот его тезис как раз-таки заключается в том, что кинематограф, как и высокое искусство, умирает. И он отталкивается от двух таких тезисов для него важных. И я, если что-то и скажу, пусть он меня простит, это все, так сказать, на моей совести будет. Первое – это мысли Эйзенштейна о том, что специфика кино как искусства заключается в том, что это то искусство, которое максимально завязано на массового зрителя, на взаимодействие с большой группой, так сказать, зрителей. И это то, что сейчас... Ну, там мысль как-то сложнее, но вот посыл такой, что это сейчас трансформируется очень сильно. А второе – это известная мысль Тарковского – кинематограф как запечатлённом, да, времени. И вот тоже вот нечто, некие выверты, которые происходят. И вот у Перекатова есть запись ВКонтакте, по-моему, интереснейшая, где он так очень эмоционально и, в общем, убедительно пишет о том, что... Это, кстати, было после выхода какого-то известного фильма, известного режиссера недавнего. Он говорит, посмотрел, и вот лишний раз убедился, что как-то вот век измерен уже кинематографа, потому что великий режиссер, он говорит, как будто бы забыли самих себя и снимают то, чего вот они никогда бы себе не позволили и не могут как-то вот то, что они делали, ну, не то чтобы повторить, понятно, что ты не повторяешь. Кстати, мне Никита Сергеевич сказал, что кто-то говорил, что каждый фильм надо снимать как последний, а я, говорит, считаю, что как первый. Вот каждый фильм надо снимать как первый фильм. Вот. Ну и вот на эту тему мы говорили, но тут уж я не буду спойлерить и говорить, как Никита Сергеевич на это ответил. Мы при этом, я не мог удержаться, зная вот то, как филигранно Михалков работает с актерами. Я, конечно, его помучил насчет работы с актером, вот каких-то эпизодов. Он... Причем я даже затронул одну тему, которую в Парсуне мы с ним так пунктиром обозначили, а тут он прям подробно мне рассказывал об этом эпизоде из фильма «Родня», так только скажу. Вот, без подробностей. И не успели, могу сказать, что мы не успели поговорить, хотя мы долго проговорили, я надеюсь, что нам увеличат даже хронометраж этой программы ввиду такого замечательного гостя. Так, у нас 35 минут, но есть надежда, потому что мы почти час записали. Не успели поговорить про кино и театр, так, только чуть-чуть-чуть, потому что я как раз хотел тут немножко, так сказать, его, ну, как-то вот как неким раздражителем таким выступить, но что-то мне сказал или написал, я где-то недавно видел, что Михалков и спектакли ставит, как кино снимает, что это, мол, ну, другое искусство. Вот, но не успели, к сожалению, я надеюсь, что, может быть, когда-то еще удастся. Я спрашивал его о премии «Бриллиантовая бабочка», ну, просто вот зачем ему все это нужно, что он хочет, тоже это он вполне, по-моему, определенно пояснил, разъяснил. Вот, ну, как-то вот, ну, еще какие-то там были, уж позвольте тут оставить фигуру умолчания.
1: Интересно, как... Вам кажется, вот на заре 20 века небезызвестный такой человек, которого звали Владимир Ильич Ленин, он сформулировал тезис таким образом, что пока народ у нас безграмотный, важнейшим из искусств для нас является кино и театр.
2: Цирк,
1: кино,
2: да?
1: И цирк.
2: Да. Это, я все хотел проверить, а вот цирк действительно, цирк, да, да, был в оригинале, потому, да, что у нас-то писали везде
1: просто
2: только кусочек. Да. Да, да, да.
1: Кино и цирк.
2: И, прошу прощения, начало-то тоже фразу убирали. В кинотеатрах было написано «Всех искусств для нас», для,
1: да,
2: нас, это кино, пока народ безграмотен,
1: да,
2: убирали.
1: Да. Да. Но дело в том, что, скажем, с цирком все в порядке, то есть его как-то все время любили, любят и, по-видимому, будут любить до конца света.
2: Да.
1: А вот что касается кино, оно, конечно, в 20 веке прожило удивительную жизнь, полную метаморфоз, и в какой-то момент действительно стало совершенно отдельным, несравнимым ни с чем, там, ни с театром, ни с живописью, способом выражения очень глубоких мыслей, и примеров тому множество, и это не только Тарковский, это весь европейский кинематограф второй половины XX века. До сих пор, если кто-то дает себе труд посмотреть, разных режиссеров того времени, уже можно сидеть и долгими зимними вечерами разговаривать, чем Альмодовар отличается от Пазолини, и как соотнести...
2: Что по этому поводу думал Антониони.
1: Да, и как отнести все это с Бунюэлем. Ну, в общем, есть о чем поговорить. Но мне кажется, что траектория развития, вот, собственно, тогда и достигла своего пика, потому что потом, к концу XX века, она стала все больше и больше уходить в массовый Голливуд. То есть не сказать, что фильмы там 90-х годов это, как сказали бы молодые люди, полный отстой, но это уже такая массовая продукция. И теперь... Конечно, кино смотрят. Постоянно видишь какие-то рекламные кампании того или другого нового фильма. Если их в таком количестве снимают, по-видимому, они приносят какую-то прибыль тем, кто их делает. Но беда в том, что там уже практически нету ни тех мыслей, ни тех способов выражения этих... Собственно, иллюстрацией тому может служить даже тот же самый Никита Сергеевич Михалков, который в 90-е годы увлекся документальным кинематографом и великолепные несколько циклов о русской эмиграции снял именно в жанре документального кино. Поэтому вопрос остается открытым. Вообще-то, поскольку все теперь грамотные, так или иначе, может быть, кино уже и не так нужно?
2: Я ждал, какой будет тезис в конце. Да, это неожиданно, да, закольцевалась фраза Ильича. Очень непростой вопрос.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: И прежде чем мы попробуем на него ответить с вашей помощью, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии программы «Светлый вечер» с нами Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Итак.
2: Итак, непростой, но думаю, что, конечно, в чем изъян вот этой известной фразы классика, в том, что, собственно, само понятие массовой культуры, хотя она тоже сегодня по-разному очень трактуется, и, наверное, то, что назвали в свое время массовой культурой, тоже меняется, находится в динамике, да, поэтому и трактуется по-разному. Но оно как раз-таки и не предполагает никакого, так сказать, ценза, в том числе интеллектуального. Да, поэтому это не значит, что люди... что оно для безграмотных, но это значит, что для восприятия этого искусства, да, вот массового, не нужно даже уметь читать. Собственно, посыл в этом, да, вообще, собственно, понятие массовой культуры изначальное, насколько я понимаю, оно и строилось на том, что это полностью доступная культура всеми способами, да, финансово доступна, технически доступна, и интеллектуально доступна, и даже душевно доступна в том смысле, что она не требует работы. Но это не значит, что потребители этой продукции, они не способны на душевную работу. Да? Это значит, что, ну вот скажем, понятно, что замечательный фильм, там, великолепный, гениальный, кто-то считает, «17 мгновений весны» – это явление массовой культуры. Да? Но это не значит, что люди, которые обожают Бергмана и других, так сказать, другое авторское кино, они не могут смотреть и наслаждаться «17 мгновений весны». Но то, что это требует разной душевной работы, это, наверное, вполне, мне кажется, понятно. Вот. Поэтому в этом смысле я бы тут, так сказать, не согласился, потому что дело не в грамотности, а в разной степени вот, ну, погруженности, что ли, да, в то или иное произведение искусства, что ты душою тратишься где-то, где-то много, а где-то это все-таки только развлечение. И, конечно, кино как явление массовой культуры... Возможно, я не прав, потому что сейчас вот, ну, пытаюсь сформулировать сходу, это не результат каких-то глубоко продуманных вещей, наверное, ну, в большей степени развлечения, чем театр. Я помню, хотя понятно, что театр тоже будет разным, может быть, но я помню, что когда мы с замечательным нашим режиссером Валерием Фокином говорили, и он говорил, что когда он слышит фразу «Вот вчера были в театре, так отдохнули», что это, конечно, удивительно странно и чудовищно, уж это не цитата, конечно, потому что это же не баня, что ты пошел, чтобы отдохнуть и расслабиться, да? Что театр требует душевной работы. Ну, по крайней мере, интересно ему театр. Повторяю, понятно, что есть прекрасные комедийные постановки, но они ведь тоже требуют, в общем, душевной работы, иногда даже, как Гоголь говорил, горьким смехом, да, моим посмеется. То есть и смех может быть горьким. Вот. А фильм, кинематограф, конечно, в большей степени в этом плане мы мало успели про это поговорить с Никитой Сергеевичем, но вот тема сериалов, я тоже хотел ее обсудить, потому что она такая, с одной стороны, вот с точки зрения того, что называется кино, или, по крайней мере, что Михалков тот же считает, он отвечал довольно подробно на этот вопрос, что для него кино. Вот, понятно, что сериалы, в которых, как мы понимаем, не то, что там нет какого-то времени репетиции, а просто человек перед съемками какого-то эпизода просто с телефона вспоминает или там прочитывает текст, чтобы его там воспроизвести, или даже там... Вот, это, конечно, совершенно другая, и это сложно назвать вот этим искусством кино.
1: Позволь не согласиться.
2: Не-не, я имею в виду...
1: Всё, вот зависит, это... всё зависит от того, кто делает и зачем.
2: Да, я говорю, что так Михалков мне сказал, да, что это вот... Я-то как раз уже не успел, потому что я помню, что мы с Лунгиным беседовали в свое время, и он сказал, что, наоборот, смысл ушел в сериалы из «Полного метра». У него немножко другая, ну, насколько я понял, была позиция, мы просто с Никитой Сергеевичем не успели это обсудить, что есть сериалы и сериалы, да, сериалы тоже бывают разными, хотя вот с точки зрения, вот, имеется в виду, знаете, того, что ну, чем кино должно быть, вот как Михалков рассказывал. Я просто не хочу, что я начну нашу беседу пересказывать. Вот. Но я примерно понимаю, о чем он говорит, и в сериалах этого действительно, ну, там физически это практически невозможно сделать. Потому что то есть это кино, но уже и не кино. Это там другой процесс, другой механизм. Не такой, конечно, не такая разница, как между кино и театром, но все-таки между «Полным метром» и сериалом есть понятная разница в процессе, которая, наверное, выливается еще в какие-то более серьезные различия. Сериальная необходимость Крючков, да, это есть вот просто продюсерский набор, да, инструментариев, который вот как должна заканчиваться серия, чтобы зритель неизбежно, так сказать, хотел посмотреть следующую, ну и так далее. Тут ты от этого не денешься никуда, иначе это будет просто не сериал. Вот. Но такая тема, конечно, мне, возвращаясь к теме вот смерти кино, да, еще один режиссер современный мне говорил, Юрий Грымов, который сейчас, как известно, занимается театром, уже несколько лет руководит театром «Модерн», уже много лет руководит Московским театром «Модерн», он говорил мне в записанной нами беседе, она пока не вышла тоже, он говорил, что кино – это искусство 20 века, оно в 20 веке появилось и в 20 веке осталось.
1: Вот прямо могу подписаться под этим изречением, ну, вот, абсолютно с ним,
2: да,
1: согласна.
2: Да, поэтому я заодно хочу сказать, что эта программа когда-то, надеюсь, в каком-то обозримом будущем выйдет. Можно будет посмотреть размышления Грымова на этот счет.
1: А что касается сериалов, ну, по большей части... Не знаю, может быть, у вас другое восприятие, но трудно, если там больше 8 серий, начав смотреть с первой, к середине вспомнить вообще, о чем речь шла.
2: Да-да, даже если ты абсолютно увлечен, конечно, вспомнить уже, как все это было, а если это 8 сезонов там, ты смотришь,
1: но при этом. В то же время есть длинные сериалы, которые ты смотришь как... Один цельный фильм. Приведу пример. Сериал «Раскол».
2: Хорошо помню. Мы даже, вот похвастаюсь, если это уместно, мы даже какую-то немножко приложили руку к созданию этого сериала, потому что по просьбе режиссера замечательного Досталя мы там каких-то консультантов предлагали именно по, вот, ну, собственно, связанной с тематикой фильм, а эти, я все равно считаю, фильм согласен с тем, что, несмотря на то, что там 20 серий, да, все равно это вот смотрится... Да, наверное, это... Но это все-таки вот односезонные, так сказать, сериалы, да, потому что как только появляется сезонность, как только появляется первый сезон, второй сезон, тут уже вот сказать, что это тоже смотрится как один фильм, наверное, уже сложно.
1: Ну, если... взять такой долгоиграющий сериал, как «Тюдоры», не знаю, кто выдержал все сезоны, я скончалась на третьем. Вот, два я честно просмотрела, но на третьем я уже больше не могла.
2: Я, к сожалению, его не видел, поэтому тут мне сложно, так сказать, поддержать разговор.
1: Но в любом случае, почему сразу вспоминается все-таки тезис Ленина? Потому что это способ заполнить какие-то лакуны в своем знании. Предположим, если это исторический, то истории. Если это экранизация, то в области литературы. Потому что, естественно, невозможно, имея дело с таким потоком информации во всех видах, углубляться так, как можно было позволить себе углубляться в 20 веке. И на самом деле, действительно, несмотря на то, что мы уже все грамотные, кино в этом смысле может считаться главнейшим из искусств как способ обучения. Ну, понятно, что информация, которую ты можешь почерпнуть из исторического сериала, требует критического к ней отношения, но что-то, какую-то канву, так же, как вряд ли кто-то... кроме узких специалистов, подробно знаком с историей французского государства, там, начиная со средних веков. Но те, кто дали себе труд прочитать Дрюона «Проклятые короли», имеют некоторое приблизительное представление.
2: Ну, да.
1: Это уже неплохо, это лучше, чем ничего.
2: Ну, безусловно, ну, я говорю, все-таки вот, вот эта ленинская фраза, она, наверное, в каком-то смысле своей жизнью живет, потому что Ленин не был, конечно, не каким-то там в этом смысле, как мне представляется, таким глубоким философом, искусствоведом, и его фраза, когда она была произнесена, понятно, что это было контекстуально, и кино, в общем, было, мы понимаем, в каком состоянии на тот момент. Вот, все-таки большой путь пройден кинематографом. Вот. Ну, тут много можно обсуждать нюансов, да, когда, особенно когда мы говорим, вот рассматриваем с разных сторон, вертим этот тезис о смерти кинематографа как искусства, да, вот что он создает. Опять мне, я почему сейчас вот такую немножко, так сказать, пространно размышляю, просто потому что у меня в голове все примеры, которые, в том числе Никита Сергеевич, во время нашей беседы предлагала, не хочется, опять же, ее пересказывать, хочется, чтобы ее посмотрели и непосредственно вот наши дорогие слушатели смогли воспринять. Вот, но думаю, что, конечно, какой-то совершенно новый этап этого всего происходит сегодня. Вот. И, к сожалению, если взять вот там, советский, великий советский кинематограф, он в любом случае, вне контекста, даже вне зависимости, точнее, от того, согласны мы с тезисом о смерти кино или не согласны, вот советский кинематограф закончился по понятным причинам. Голливуд, да, место создания еще одного великого, или, может быть, самого великого, если угодно, в 20 веке кинематографа, тоже, в общем, как-то последние годы, кроме слез, мало что вызывает. И в этом смысле я понимаю Михалкова, который учреждает свою собственную премию, потому что соответствовать каким-то другим премиям, во-первых, почему должны, во-вторых, а во-первых, мы понимаем, там очень простые критерии, да, понятно, что у тебя в фильме должны быть всякого рода нюансы, часть из которых у нас просто запрещена уже, да, и вот ты, а там это вот обязательно для того, чтобы тебя просто хотя бы пришлось приняли к рассмотрению. Вот, вот эта политизированность и такая его ярко выраженная и необходимая следовать конъюнктуре, Какое же там авторское высказывание? Это конечно, все тоже сегодня данность когда-то выдающегося кинематографа, я имею в виду голливудский. Другое дело, что есть кино, которое мы в меньшей степени знаем. Михалков про это тоже говорил, например, иранское кино. Ну, тут я опять же остановлюсь, иначе придется пересказывать.
1: Ну, зачем советскому человеку иранское кино? У него есть кинематограф среднеазиатских республик, который без всякого напряжения можно было посмотреть в любом кинотеатре.
2: Ну, да.
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы на мгновение прервемся и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы, наконец, можем подойти к тем глубоким и важным темам, которые подсказала нам новостная лента. Что, собственно, она нам подсказала? Что в Москве прошла юбилейная конференция «Нота». Это вот конференция называлась «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия. Перспективы развития». Много по разным поводам мы говорили в этой студии про то, как вот это замечательно, что теологию стали включать в программы светских вузов, и как здорово, что меняется отношение не только к теологии, но и к ее месту в системе научного знания. Но вот надо сказать, что да, это очень представительная конференция, там и приветствие президента, там и слава патриарха, то есть это не просто какой-то между собойчик. Но слова там были совершенно замечательные, прекрасные по разным поводам, и там на уровне там вполне высоком, министерском. Но чем больше я читала новость, посвященную этому мероприятию, тем больше мне хотелось понять, а что, собственно, имеется в виду? Потому что говорилось о том, как замечательно и важно, что все больше и больше светских вузов самых разных направлений включает в число своих предметов теологию, и что как она замечательно дополняет то базовое знание, которое в этих вузах дается по разным дисциплинам. В общем, читая отчет об этом мероприятии, я думаю, надо срочно посоветоваться с искусственным интеллектом, потому что я уже сама не в состоянии понять, что имеется в виду под словом «теология». И я вот решила себя проверить, и искусственный интеллект мне сообщил, что это систематическое изложение и осмысление вероучения какой-либо религии, по сути, это интеллектуальная попытка рационально понять и истолковать религиозные истины, которые верующие считают данными в Откровении. Но выступавшие...
2: Не универсальное, конечно, определение.
1: Но это не я, это не мои слова, это слова искусственного интеллекта.
2: Ах, ему еще учиться и учиться.
1: Да. Но дело в том, что там постоянно говорилось в разных обстоятельствах о том, что теология, знание теологии, как вот оно помогает и в том, и в этом, и во всем на свете. Но если теология – это все-таки истолкование религии изнутри религии, то тогда каким образом это может сочетаться в одном курсе и православие, и ислам, и буддизм, поскольку такие примеры приводились, что кафедра теологии, вот там изучают и то, и то, и то. И я думаю, а в незабвенные советские времена был такой предмет религиоведение.
2: Ну, сейчас есть.
1: Так чем же тогда то, что уважаемые выступавшие на этой конференции подразумевают под теологией, отличается от религиоведения?
2: Ну, я здесь, хотя, в общем, занимался и как преподаватель, не как исследователь, не как ученый, ну, и религиоведением, и теологией немножечко, и даже семинарию оканчивал. Но я должен сказать, что все-таки таким большим специалистом не являюсь. Но, смотрите, дискуссия о том, существует ли неконфессиональная теология, внеконфессиональная, эта дискуссия в свое время была и, может быть, даже продолжается, не знаю, но все-таки это, конечно, разные дисциплины научные, которые предполагают разные подходы. Ну, хотя бы потому, что теология преимущественно, конечно, это взгляд определенной религии, ну, на самую себя, да, это вот такая саморефлексия. И это вообще вероучение, да, которое богословским образом излагается, это я бы определил скорее вот учение религиозное, богословие как модус, простите за ругательство, присутствия рационального в иррациональном мире религии. А если мы говорим о богословии, да, или о теологии, то, в общем, все-таки синонимы. Религиоведение – это дисциплина научная, в которой религия является, ну, предметом изучения, ну, подобно тому, как история, да, как процесс есть предмет изучения для историков, там текст – предмет изучения там, для филологов, язык – предмет изучения для лингвистов, объект, на который направлено изучение лингвистов. Вот, то есть здесь немножко изначально разные подходы. Теология, она у нас может быть христианской,

0: Не, оно, кстати сказать, может быть разным с точки зрения там, тех методов. Оно тоже не одно религиоведение, как способ изучения религии может быть очень разным. Да? Существует там психология религии, феноменология религии. Их можно рассматривать как самостоятельные дисциплины, как части религиоведения. Богословие – это все-таки самый религиозный взгляд, рациональный взгляд на религию.
1: Позволю себе еще одну цитату искусственного интеллекта. Он утверждает, что если, скажем, появится какой-нибудь обзорный курс лекций по истории верований племени Кубу для православных теологов, он обязательно будет составлен с позиции православия. Конечно, религиоведы могут знать верование Кубу, а также ислам, буддизм, даосизм и так далее, гораздо лучше, чем православные теологи. Но ведь и о православии они успеют узнать столько же, сколько о других религиях и верованиях, не больше. Вот это позиция искусственного интеллекта.
0: В ней я понял еще меньше, чем в предыдущей. Вот. Но все-таки мне кажется, что вот разница понятна. Это осмысление своей веры с рациональных позиций, либо это вот такое отвлеченное, да, попытка, ну, скажем так, объективного изучения. Хотя это, кстати, для религиоведов это вопрос. Выдвигали в свое время тезисы, что религиоведение должно изучать религию с позиции методологического атеизма. Или есть такое в религиоведении понятие метод исключения трансцендентного. То есть мы не ставим предметом изучения религиоведческого доказательства или опровержения существования Бога, но мы просто выносим это за скобки. Метод исключения трансцендентного, то есть мы изучаем вот эти феноменологические проявления религии и их анализируем, они являются предметом нашего анализа. Вот это тоже особенность там, определенных религиоведческих подходов, конечно. Конечно, никакого исключения трансцендентного при теологическом взгляде быть не может.
1: Ну и насколько я могу себе представить, теология мусульманская и православная не может быть в одном флаконе.
0: Нет, но изучать можно и одну, и другую, естественно, последовательно параллельно.
1: А как при этом не сойти с ума?
0: Ну как, так же, как и религиоведение можно изучать.
1: Вопрос второй, а зачем?
0: Если человек... того, чтобы знать. Нет, это же вопрос, смотрите, тут есть вот какая хитрая штука. Был такой востоковед в начале 20 века, Альденбург. Замечательный специалист. И вот он востоковед, буддолог. И у него вот одна из публичных лекций, я помню его, я читал, про буддизм. По-моему, про буддизм. Она начинается со слов о том, что не существует никакого другого Будды, кроме Будды буддистов, никакого другого Христа, кроме Христа христиан, никакого другого Мухаммеда, кроме Мухаммеда мусульман. Чем, как мне кажется, он пытался сказать, что с каких бы позиций ты ни изучал христианство, если ты хочешь изучать христианство, а не некий критический взгляд на христианство, то тебе нужно, независимо от того, каких ты сам придерживаешься взглядов, для изучения христианства, не для оценки, разобраться, а как христиане смотрят на христианство и на Христа. А поскольку, напоминает, начало 20 века, понятно, почему он это сказал. Потому что 19 век, так называемая мифологическая школа, в науке того времени, это взгляды, которые давно уже ушли из религиоведения, в том виде, в котором они были. А тогда мифологическая школа утверждала, что не просто там все это неправда, а, собственно, и людей-то таких не было, как вот основатели религии, да, скорее всего, вот все они там признавались легендарными, подвергалась сомнению историчность существования, да, там, основателей религий мировых. Вот. А на сегодняшний день, кстати сказать, в науке только Лао Цзы, основатель даосизма, считается такой полулегендарной фигурой. То есть сомнений в том, что исторически существовали, даже любой скептик, он, если он профессионал сегодня вот в этой области, он не сомневается в историчности там, Будды, историчности Иисуса Христа и так далее. Вопрос там, как относиться, это уже следующий вопрос. Вот, поэтому здесь, как бы мы ни изучали, вопрос, что мы хотим понять, да, и для чего мы это делаем. И вот, мне кажется, Альденбург уловил нечто совершенно

0: принципиальное. Это я отвечаю на вопрос, зачем изучать? Ну, если мы хотим разобраться. Также, точно так же, как, скажем, межрелигиозный диалог, даже если немножко академическую стезю с нее свернуть, я считаю, что, в принципе, один из смыслов межрелигиозного диалога, помимо того, что религии могут сотрудничать в каких-то вопросах не догматических, а там каких-то конкретно практических, вместе, там, не знаю, бороться за мир, выступать против там, абортов и так далее. Но, в принципе, межрелигиозный диалог вот в богословском смысле, он имеет смысл, прошу прощения за невольную тавтологию, только как уточнение понимания позиции другого. Да? То есть, чтобы мы вступаем в этот диалог не для того, чтобы непременно переубедить наших там братьев, или не для того, чтобы создать какую-то общую религию, а для того, чтобы мы им не приписывали, размышляя над их учением, то, чего они сами не верят и не считают.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня светлый вечер. Очень хорошо, что вы так критично отозвались о высказываниях искусственного интеллекта. Вы как адепт всего нового и неведомого, в особенности в процессе познания. Вот поэтому ваша точка зрения очень интересно по поводу того, что предложили на встрече Путина с победителями и лауреатами педагогических конкурсов. Было высказано предложение создать нейросеть для учителей на основе школьных учебников. Путину это показалось очень хорошей идеей. Так вот, помня, как вы сетовали на то, что надо вообще менять подход к экзаменам, чтобы студенты перестали подменять нейросетью свою собственную голову. Как вы посмотрите на эту инициативу, если теперь еще и официально будет создана нейросеть для учителей, которой, естественно, тут же воспользуются все заинтересованные лица, и гораздо, наверное, с большим успехом, чем учителя? И что тогда делать?
0: Ну, смотри, что будет создано. Я, честно говоря, не погружался вот в эту дискуссию. Надо смотреть, что это за предложение. Пока это звучит как просто использование адекватных современных инструментов в процессе обучения.
2: Нет. Вот Путин так сформулировал задачу. Нам нужно иметь единую платформу или информационную сеть, которая бы объединила все необходимое, программы, учебники, и помогла бы учителю самому ориентироваться в этом многообразии.
0: Но все-таки, строго говоря, не нейросеть, которая нам воспринимается как некий чат очередной, да, типа гигачата, там, чата GPT и так далее. Это все-таки платформа. А платформа давно уже создана, просто речь, видимо, идет о какой-то такой максимально вмещающей в себя все платформе, разные инструментарии. Но это, мне кажется, логично и неизбежно.
2: Просто. Но если можно будет задать искусственному интеллекту в виде этой нейросети задачу выполнить твое домашнее задание, вы можете найти хоть одного ребенка, который этого не сделает?
0: Ну, я могу придумать способ, который просто исключит эту возможность. Я поэтому, собственно, и говорю, что задача не в том, чтобы... То есть искусственный интеллект – это, конечно, большая, сложная, да, длинная тема, но вот он из положительного, что, безусловно, он привнес в нашу жизнь, он высветлил, обозначил очень выпукло часть проблем, которые давно накапливались в образовании. И вот эта проблема того, что, в общем, тексты пишутся ну, в частности, там, например, студентами, без глубокого осмысления материала, там, с помощью доискусственного интеллекта, да, разными другими способами, но не самостоятельно и без такого какого-то глубокого погружения в тему, а искусственный интеллект просто позволил эти процессы с минимальными затратами максимально эффективно проводить. И, то есть, он довел эту ситуацию, да, с текстоцентричностью, ну, практически до абсурда, да, когда студент сдает работу, которую он не только не писал, он даже не читал, вот, и которая сгенерирована за минуту. Вот. При этом иногда эта работа такого качества, которую он, например, если бы он сам сел писать, он никогда не достигнет. То есть виноват ли искусственный интеллект? Нет, искусственный интеллект обозначил проблему. Это не то, что студент вчера писал блистательные тексты, появился искусственный интеллект, он плюнул и стал с помощью искусственного интеллекта писать тексты другие, ну, то есть не писать, стал не писать тексты. Это значит, что вот эта проблема, она давно-давно назревала, искусственный интеллект ее так взял и обозначил вполне очевидно. Ну и так далее. И поэтому здесь надо разбираться вот со всеми этими нюансами. И та же самая платформа, понятно, что, наверное, преимущества или там возможности, которые открывает перед нами технология, они могут быть использованы по-разному. Но тут, простите за банальность, я скажу, что любая технология может быть использована по-разному. В конце концов, там, скажем, учебник можно использовать при подготовке к экзамену, а можно загнать какой-то формат шпаргалки, и это тоже вот тот же инструмент, который будет...
2: Шпаргалка – это замечательный жанр, но могу засвидетельствовать, поскольку в институте по моим шпаргалкам полкурса сдавала экзамены, а я не могла ими воспользоваться, потому что патологически не умела. Но поскольку...
0: Ну, это понятно, что в процессе подготовки, да, шпаргалок, ты, да, там изучаешь. Это все тоже такая немножко мифология, которая, в общем, где-то она в каких-то случаях, возможно, имела отношение к реальности, а в каких-то совершенно не имела. Там люди по вашим шпаргалкам сдавали, и тоже, в общем, ничего толком, тоже я имею в виду, как и сейчас, а не как вы, тоже, в общем, не вникали в эту историю, поэтому тут точно так же, понимаете, я уже не раз говорил, могу повторить, что если мне приносит студент работу какую-то, не знаю, информационно-аналитическую справку, у меня есть большое подозрение, что он ее писал не сам, а с помощью нейросети, я начинаю его по этой справке гонять, выхожу за границы справки и так далее, я вижу, что он блистательно владеет темой, внимание, вопрос, а мне важно, сам он ее писал или нет? Ну, то есть здесь важно только то, что у него, скорее всего, если я понимаю, что он написал не сам, нет навыка написания текста, но в проблеме-то он разобрался. Поэтому тут все не так однозначно.
2: Но речь-то идет о школе, а вам не кажется, что...
0: Нет,
2: вам не кажется, что задача школы не научить ученика справляться с искусственным интеллектом и поставить его на службу себе, любимому, вместо того, чтобы думать... Но при всей нелюбви многих людей к советской школе, вполне, кстати, оправданной, могу сказать, что у нее было, на мой взгляд, одно достоинство. Она учила все-таки думать. Даже если ты очень не хотел этому научиться, она все равно умудрялась это сделать.
0: Ну, если очень не хотел, то и так и не научился. Давайте вспомним там всех тех второгодников, с которыми мы сидели за ними партами. Они были милые ребята, но, в общем, думать они на тот момент, по крайней мере, не хотели. Может быть, потом они становились вполне себе интеллектуальными товарищами, но... Вот,
2: ну, на то были разные причины,
0: разные.
2: И к учебному процессу зачастую они
0: безусловно
2: не имели никакого отношения.
0: Это я к тому, что вот прям все там думали, как... Да нет, это, конечно, мне кажется, было не так, но нет никаких препятствий сегодня, если есть готовность там думать и есть способность преподавательского состава на эту готовность как-то вот на эту готовность ответить, то Тут, я думаю, мы не уступаем благословенным советским временам ни в чем.
2: Я так говорю о другом, о том, что пытливая мысль современного школьника, она вполне оправданна и естественна, на мой взгляд, направлена на решение совсем других задач. Ну вот просто я пример из собственного опыта школьного вспомню. Экзамен, 10 класс, выпускной экзамен по геометрии. Надо сказать, что последние 2 года обучения в школе мне было совершенно некогда заниматься математикой. Ну, все интересы в другой области лежали, и это занимало огромное количество времени. Но для того, чтобы решить задачу, которая попалась мне на экзамене, и задача эта вначале привела меня в шоковое состояние, а потом, я просто, ну как, напряглась и решила, да, просто потому что нужно было подумать. Вот я боюсь, что современные...
0: Да не, надо просто создать условия, когда надо подумать, и все. Точно так же, ну, а там когда-то, там, я не знаю, тоже до появления калькуляторов были другие условия. Просто надо другие условия создавать, все, это все возможно.
2: В общем, на этой оптимистической ноте, как любит говорить наш отсутствующий коллега Костя Мацан, спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч, которых мы будем ждать с нетерпением.
0: Спасибо.
1: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: «Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: «Радио Вера. Вместе творим добро».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер», как вы все догадались. И мы продолжаем наш цикл программ, который посвящен публичной истории, личным источникам. Я напомню, что на этой неделе мы говорим о письмах и дневниках. Мы начинали с такого общего разговора о том, что такое публичная история, какое отношение она имеет к каждому из нас, кто мы вообще в рамках большой науки. А дальше мы на протяжении этой недели разбирали очень разные источники личного происхождения и привязывали это к конкретным эпохам. Дореволюционные письма, письма времен революции, накануне революции, письма, связанные с репрессиями, дневники, связанные с репрессиями. И, конечно, мы, естественно, не могли обойти вниманием такой важный этап, который очень хорошо прослеживается по вот таким документам личного характера, источникам личного характера, как сказали бы профессиональные историки. Это дневники и письма времен Великой Отечественной войны. И сегодня я с удовольствием представляю нашего гостя. В нашей студии научный сотрудник Российского научно-просветительного центра «Холокост» Роман Жигун. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Чем для нас важны вот такие источники? Я думаю, знаешь, если спросить любого, почти любого человека в нашей стране, он, безусловно, скажет, что где-то в шкафу, там на дальней полке, а может быть и не на очень дальней, потому что иногда достают и перечитывают, лежат фронтовые письма, открытки, а может быть даже и дневники кого-то из родственников, кто воевал. С одной стороны, это настолько очевидно, что даже, наверное, не требует пояснений. Это с одной стороны, и это так кажется мне, и, наверное, нашим слушателям более старшего поколения. Но я... И мне кажется, уже даже в наших программах разных неоднократно про это говорил, все равно война была уже давно, прошло больше 80 лет. И для новых поколений, которые родились уже в 21 веке, как ни бы не пытаться актуализировать эту тему, все равно она постепенно становится чем-то, чем для нас когда-то были наполеоновские войны. Может быть, я не прав, потому что ты, например, этим занимаешься постоянно и профессионально, у тебя своя точка зрения. Вот, кстати, давай начнем с того, прав я или не прав, как тебе кажется.
2: Я бы на самом деле поспорил.
1: Вот.
2: Когда ты спрашиваешь, какое значение имеют эти источники личного происхождения, я бы как раз дал бы двусоставной ответ. Один касается исторической науки, другой касается педагогики, то, на чем ты заострил особое внимание. Но начну с исторической все-таки науки, как профессиональный историк. Дело в том, что, как бы парадоксально это ни звучало, история Великой Отечественной войны еще далеко не написана. И на самом деле целиком она не будет написана никогда. Это грандиозное по масштабам событие, это тысячи километров фронта, это десятки миллионов действующих лиц, это десятки, возможно, даже сотни тысяч населенных пунктов и огромное количество частей и подразделений воюющих армий, и написать можно буквально историю каждой роты.
1: А можно я сразу уточню? Когда мы говорим, вот я сравнил с наполеоновскими войнами по давности событий, но история наполеоновских войн уже сейчас, в эпоху нашего современного представления об источниках, об истории, она тоже не написана не до конца, а если мы обратимся еще вглубь веков, да, там, в Средневековье, мы поймем, что абсолютно не написана история ни одной войны.
2: Да, но в данном конкретном случае, поскольку участниками событий являются многие десятки миллионов человек, у нас есть огромный корпус источников, который разбирать можно еще на протяжении 100 и 200 лет. Это те самые письма и дневники, которые хранятся в шкафах, на антресолях, на полках и в чемоданах миллионов наших соотечественников и граждан других государств. И почему бы я хотел начать именно с ценности этих источников для исторической науки?
1: Ты про педагогику только скажи сначала.
2: Педагогика – это долгая тема, длинная тема. Вот скажу сначала про историческую Хорошо. Ценность, а потом вовсю поговорим про педагогику. Дело в том, что даже такие частные источники, как письмо или персональный дневник, они постоянно оказываются источниками настоящих исторических открытий. Мы с коллегами... Мой сосоставитель сборников Леонид Абрамович Терушкин.
1: Наш в студии, да.
2: Наш редактор, он же сопредседатель организации Илья Александрович Альтман. Мы постоянно находим те факты и свидетельства, которые оказались за границами официальной науки, поскольку остались незамеченными в официальных документах. Приведу, например, такой случай, когда мы в дневнике военного корреспондента нашли упоминание о судьбе еврейской общины в ныне знаменитом городе Суджа Курской области. Судьба этой общины, разумеется, была печальна, поскольку мы говорим о Великой Отечественной войне и Холокосте, но сам факт существования многочисленной общины в этом городе мы впервые узнали именно из этого дневника военного корреспондента, который просто хранился на полке у его потомков. И все, что мы знаем о том, что произошло с этой общиной в городе Суджа, мы это знаем исключительно из этого дневника. В энциклопедической литературе были описаны какие-то единичные казни, но жизнь и смерть целой общины, она упомянута только в этом дневнике. В самом новом нашем сборнике, а сборники наши все выходят под общим названием «Сохрани мои письма».
1: Да, мы когда-то представляли 6-й выпуск, это было, оказывается, уже 5 лет назад, ровно 5 лет назад.
2: Да, сейчас я уже говорю про 8-й выпуск. Так вот, 8-й выпуск у нас открывается письмами Льва Косиля. Думаю, не нужно уточнять, что это был за человек. И для меня фантастическим открытием было увидеть письмо 1939 года, где упомянут фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Если посмотреть по датам, то Чарли Чаплин его даже еще не начинал снимать. Это только была у него задумка такая, снять этот фильм. Однако Лев Косиль в Советском Союзе упоминает производство этого фильма, задумку этого фильма в своем письме. Мы очень долго спорили насчет датировки письма, но поскольку в этом письме упоминаются также газетные статьи, и мы можем проследить даты этих газетных статей, он пишет там «Вчера вышла такая-то заметка». Мы открываем газету
1: и находим этот номер.
2: Да, находим этот номер, понимаем, что все бьется. И получается, что советский писатель Лев Косиль знал о том, что Чарли Чаплин снимает фильм, собирается снимать фильм, о том, раньше об этом он узнал, чем кто бы то ни было еще на свете.
1: А что в этом удивительно? Никто бы то ни было на свете, все-таки есть производство этого фильма, есть какая-то кинопериодика, в том числе доступная в Советском Союзе англоязычная, но доступная не простым гражданам, но Льву Косилю наверняка, как уже такому уверенному, известному советскому писателю.
2: Дело в том, что этот фильм еще даже не начали снимать. Он был только в стадии задумки. Я думаю, в США еще никто не знал о том, что такой фильм выйдет. А вот советский писатель Лев Косиль об этом знал.
1: И как мы это прослеживаем? Как мы прослеживаем, ты рассказал. Какой вывод из этого знания мы можем сделать?
2: В данном случае перед нами встает большой знак вопроса вместо точки. Хочется покопать дальше. Каким образом... Может быть, он общался с Чарли Чаплином? Или общался с тем, кто общался с Чарли Чаплином? Не знаю. Но для меня это было удивительно. Случаев таких много. Главным образом... Я просто как большой любитель кино вспомнил именно этот случай. А главным образом письма и дневники, они нам проливают свет на локальную историю. Это история деревни, история города, история конкретного подразделения или части в составе Красной Армии.
1: Как письма у вас оказываются?
2: В первую очередь нам передают их копии, реже оригиналы, потомки авторов и адресатов. Очень-очень редко, по понятным причинам, сами авторы и адресаты. понимаем сейчас авторам и адресатам примерно по 100 лет каждому.
1: Я правильно понимаю, что в тех сборниках, которые вышли за 5 лет, уже снова появились люди, живущие сейчас? Потому что, если я правильно помню, и ничего не путаю, поправь меня, если ошибаюсь, то к 6-му выпуску не было никого из живущих.
2: Нет, я поправлю. Когда мы выпускали 6-й сборник, были еще живые фронтовики, тем более были живые труженики тыла, были их дети, упомянутые в письмах и дневниках. Иногда сами дети являются авторами и адресатами, если это были люди школьного возраста. В 7-м сборнике у нас был фронтовик, который, к сожалению, чуть-чуть не дожил до момента выхода книги. Что касается 8-го сборника, живых фронтовиков, к сожалению, нет, но есть их жены, есть их дети. Их дети тоже дети войны, заставшие тот период и также упомянутые в этих источниках.
1: Скажи, пожалуйста, в чем главная трудность вот сейчас при изучении и обработке такого материала?
2: И вот тут мы как раз плавно подходим к тому, о чем ты хотел поговорить, к педагогике.
1: Педагогике. Да. Не то чтобы я хотел, я задал вопрос, который меня действительно интересует. Вот с такой, знаешь, социальной точки зрения. Потому что мне кажется, так как мне приходится общаться с... Ну, я общаюсь в основном с гуманитариями, с детьми или студентами, которые, пускай и не являются там будущими историками, но, по крайней мере, для них история – это не пустой звук. Это не просто вот что-то, оставшееся в школе в учебнике, или, если они сейчас школьники, это не ненавистный учебник истории и предмет, который хотелось бы прогулять, но не прогуливаешь. Это вот насколько... История 20 века для них актуальна. Там, я когда-то спросил у студентов, первокурсников, кстати, исторического факультета Тверского университета, у нас с ними была встреча, что для вас является вот таким историческим водоразделом, когда бывшее до этого событие это действительно давняя история, с которой ты не ощущаешь собственную связь или ощущаешь ее непрочной, и что вот, где вот этот водораздел, за которым начинается для вас история современная. Я им сказал, что для меня это как раз вот Великая Отечественная или Вторая мировая, если шире брать войну. Они сказали, что для них это распад Советского Союза. И тогда я понял, что все, что было до 91 года, для человека, родившегося в начале 21 века, это уже глубокая древность.
2: Смотри, мы имеем дело с десятками тысяч страниц рукописного текста. В настоящий момент изданы уже 8 сборников под названием «Сохрани мои письма». Первый вышел еще в 2007, восьмой вышел в этом году. Из этих десятков тысяч нам нужно отобрать тысячи, чтобы опубликовать самые интересные для читателя, как с литературной точки зрения, так и с точки зрения обогащения исторической науки. И тут встает технический вопрос, от которого никак не уйти. Это перевод рукописей в печатный текст. Даже при нынешней степени развития искусственного интеллекта это все равно приходится делать руками и глазами, поскольку искусственный интеллект, он не может справиться с военными письмами и дневниками. Это не школьные прописи, это письма и дневники или написанные непосредственно в окопе, или... Пускай они написаны в тылу, но все равно не в самых лучших условиях, при лучине, в отсутствии электричества. Да и время тоже сделало свое дело. Это зачастую уже истлевшие листы бумаги. Искусственный интеллект это не берет, но это берет человеческий глаз и человеческие руки.
1: Соответственно, вам нужно достаточно много волонтеров, которые этим
2: абсолютно,
1: занимаются.
2: Абсолютно, потому что два составителя и один редактор, они не смогут справиться с таким большим объемом работы. И прежде чем мы отберем самые интересные, самые эмоциональные, самые информативные письма и дневники, школьники и студенты, разумеется, за бесплатно, разумеется, на чистом интересе, нам все это перепечатывают. Мы высылаем им отсканированные копии писем и дневников, они это переводят в печатный текст. И вот скажи мне, пожалуйста, как практикующий педагог, приходилось ли тебе...
1: Ну, я условно практикующий педагог, мне приходится просто иногда практиковать.
2: Приходилось ли тебе сталкиваться с таким, когда школьник или студент сам тебе пишет: «Дайте мне, пожалуйста, еще домашнего задания».
1: Нет, конечно.
2: А вот мы с таким сталкиваемся регулярно. Это тот уникальный случай, когда ребенок или студент достаточно быстро увлекается, проникается и сам просит: «Дайте мне еще». Когда я рассказываю другим учителям, я, кстати, сам тоже немножко педагог, когда я сам рассказываю другим учителям, что у нас есть такие школьники и студенты, которые постоянно просят больше домашнего задания, они страшно удивляются. Есть такое, есть такое. Когда тебе не нужно из-под палки кого-то чему-то обучать, а реципиент, школьник или студент, сам просит.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Жигун, научный сотрудник Российского научно-просветительного центра «Холокост». И мы говорим о фронтовых дневниках и письмах на примере проекта «Сохрани мои письма». Но у вас дневников нет, у вас только письма.
2: У нас есть дневники. Есть дневники? Конечно, достаточно много дневников. Ну, надо сказать, что дневники – это, конечно, большая редкость по сравнению с письмами. Но, тем не менее, ни один наш сборник не обходится без нескольких дневников.
1: А как вы их отбираете? Если у вас очень много материала, многое приносит, понятно, что в одном сборнике это все опубликовать невозможно. Есть ли какой-то принцип отбора?
2: Принципа, я бы сказал, их, наверное, три. Во-первых, мы оцениваем письма и дневники с точки зрения того, насколько они интересны читателю. Интересность читателю может определяться как литературным дарованием автора, потому что многие из участников Великой Отечественной, из тружеников тыла, они на самом деле в экстремальной обстановке обнаруживали в себе удивительный талант очеркиста. И некоторые просто имели задатки писателей. Вот все мы знаем героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова. Я абсолютно убежден, если бы он не погиб в 43-м году, он стал бы писателем, потому что читаешь его письма, это, по сути, готовое литературное произведение. Также, конечно, важным критерием является историческая ценность, потому что, повторюсь, зачастую письмо или дневник, как упомянутый мною дневник военного корреспондента Григория Рабиновича, содержит в себе те сведения, которые оказались или на периферии исторической науки, или просто ей до этого были неизвестны. Так что интересность для читателя с точки зрения как литературных качеств, так и обогащения исторической науки новыми сведениями. Также мы стараемся, чтобы каждый сборник внутри себя был разнообразен. И если мы видим, что две переписки, они примерно об одном,
1: то надо выбрать одну какую-то.
2: Лучше одну выбрать, а другую оставить для следующего сборника, чтобы у читателя не было ощущения, что я про это уже читал. На самом деле, вот Илья Александрович Альтман, наш редактор и сопредседатель организации, он приводит в пример знаменитую «Черную книгу», что сколь она ценна, столь она с определенного момента тяжела для читателя, потому что в какой-то момент там сюжеты начинают повторяться. И мы это учитываем в работе, стараемся, чтобы сюжеты не повторялись, и вообще, чтобы был такой полный калейдоскоп Великой Отечественной войны через частные судьбы. То есть каждый наш сборник – это и фронтовые письма и дневники, это и тыловая переписка, это письма и дневники, связанные с оккупированными территориями и Холокостом обязательно, это блокадные письма и дневники. Ну и, конечно, если мы говорим о фронтовых письмах и дневниках, там тоже есть свое разнообразие, потому что начало войны – это совсем одна история, а конец войны, знакомство с чужой культурой, с иностранцами на освобожденных или занятых землях – это совсем другие сюжеты.
1: А есть какой-то общий лейтмотив писем и дневников по хронологии военных действий? То есть, как я понимаю, начало войны – это у большинства или потерянность, ощущение полной потерянности или ощущение скорой победы. Ну и дальше как-то эти лейтмотивы меняются или нет?
2: Ну, единственное, вот закончу отвечать на предыдущий вопрос. Есть еще один принцип. Он не всегда, к сожалению, соблюдается, но мы еще смотрим на возраст того, кто передал нам письма и дневники, потому что зачастую это очень пожилые люди, и есть такой принцип, что иногда вот жалко человека, ты чувствуешь, что он может не дожить до следующего сборника, поэтому лучше его семейные реликвии опубликовать в ближайшем. Это что касается пожилых людей. Это не главный критерий, но стараемся тоже его соблюдать, чтобы бабушки и дедушки, кому 80-90 лет, кто передал нам эти источники, чтобы они все-таки увидели их напечатанными. Это немножко повышает письма и дневники в
1: приоритизации. В случае ветеранов, настоящих ветеранов, уже, конечно, речь о 80 и даже просто 90 не идет.
2: В случае фронтовиков это уже 100 лет, да.
1: Да, ну почти 100 лет в редком случае.
2: Да, и самых редких случаях. Да, есть фронтовики, которым сильно за 100 лет, и по ясности мысли дадут фору нам с тобой. Да, возраст того, кто передал, это тоже момент приоритизации. А теперь, пожалуйста, повтори, какой у тебя следующий вопрос был?
1: Лейтмотив по хронологии военных действий. Вот начало войны, Великой Отечественной, если мы говорим просто о Великой Отечественной, нашей, 41-й год. Какие основные настроения в дневниках и письмах в 41-м?
2: В 41-м? В зависимости от возраста автора письма или дневника, мы можем увидеть как достаточно бравурное настроение. Это буквально повторение сюжетов и сентенций из таких фильмов, как «Если завтра война» Ефима Дзигана или «Глубокий рейд». Другие кинокартины, которые описывали войну малой кровью, могучим ударом и на вражьей земле. Если мы говорим о молодежи, о молодых солдатах, тем более, достаточно много бравады в первые дни, может быть, даже недели войны. Если мы говорим о людях более возрастных, то там полное осознание случившейся катастрофы, что всю жизнь перевернулась, и такой, как прежде, она больше не будет. Как случился потоп, как случился пожар размером с целую страну.
1: А какой возраст, где проходит этот рубеж? Это примерно 30-35 лет в ощущениях катастрофы или бравады, или старше?
2: Я боюсь соврать, потому что, чтобы дать точный ответ на вопрос, нужно взять все 8 наших сборников, провести контент-анализ, и тогда будет точный ответ.
1: Ну, тут скорее такой контент-анализ на коленке от человека, который этим много лет занимается.
2: У меня по ощущениям, что действительно этот рубеж проходит где-то в районе 30 лет.
1: А это свойственно возрасту или это свойственно опыту жизни там, в раннесоветский период, в досоветский период?
2: Я думаю, и то, и другое. Я думаю, это и то, и другое. Знаешь, я могу привести в пример самого себя. Мне сейчас 34-й год идет, а 11 лет назад я работал в Центральном музее Великой Отечественной войны на Погодной горе.
1: Это время я помню.
2: Да. Я проводил экскурсии, они пользовались большим успехом, но они были наполнены звенящим пафосом, который просто гудел в ушах. И если я рассказывал про Курскую битву, я, встав в актерскую позу, просто с таким большим самолюбованием, использовал всевозможные метафоры и аллегории. Стальной кулак, железная лавина. И все это было таким большим упражнением в изящной словесности, и при этом у меня совершенно терялись судьбы людей. Я как будто широкими мазками рисовал экспрессионистскую картину, ну, совершенно забывая о том, что там сотни тысяч людей погибают и убивают друг друга. Это ж ужас, кошмарище. А у меня все звенели фанфары, бои больших и малых барабанов. Честно говоря...
1: Пели вот... ядры в пламени битвы. Как там было? Пели ядры в пламени битвы, доставалось своим и врагам. Он плевался словами молитвы незнакомым французским богам.
2: Ну вот я в свои 34, почти 34 года, я бы не смог слушать свою же экскурсию, которую проводил в 22 года. Мне бы это было невыносимо. Ну вот и разница. Вот мне было 22, и у меня все звенело военная героика. И вот мне 34 год, есть определенный жизненный опыт. Там. Тогда я еще ни разу даже не соприкоснулся со смертью. В 22 года у меня, слава богу, были живы все родные и близкие. То есть я вообще не понимал, что такое смерть. А когда тебе 34-й год, ты немножко иначе смотришь на вещи. И, конечно, если бы я сейчас водил экскурсии, я бы водил их сильно поспокойней, потише и с большим уважением к человеку. именно к человеку, а не какой-то статистической единице, которая занесена там в таблицу приход-расход личного состава.
1: А вот все, о чем ты говоришь, находит свое отражение в письмах и дневниках, когда речь идет о фронтовых товарищах, о врагах, что важно, об отношении к происходящему, об оценке событий.
2: Тут на самом деле нужно избегать того, чтобы давать характеристику всем авторам.
1: А мы не авторам даже характеристику даем, а мы даем источнику скорее характеристику. Мы же не говорим, что автор хороший, плохой, прав.
2: Нет, дело не в том, хороший или плохой. Дело в том, что при том, что, конечно, жизненный опыт, и особенно когда ты заводишь семью, есть большая разница между теми, кто семейный, и кто не успел завести семью. Они очень по-разному относятся. Но при всем при этом надо понимать, что все люди разные, и каждый по-разному относится. И для кого-то все происходящее, ну, просто ужас ужасный, и психика почти что выжжена войной. И единственное, на чем она держится, на том, что, ну, надо защищаться, надо это дело делать. Но есть такие, а есть те, кому удивительным образом просто все интересно. Казалось бы, вот рядом рвутся снаряды и мины. Каждая твоя строчка может стать последней. Но события, происходящие вокруг, сколь ужасно они ни были бы, их точно не назовешь скучными. И есть письма и дневник одного из моих любимых героев сборника. Это Наум Цейтлин. Он, кстати, по профессии педагог. И он проявлял удивительный интерес к тому ужасу, который его окружал. А он сержант Красной Армии и не тыловой. Он настоящий фронтовик, который сражался непосредственно в окопах. Но он между боями умудрялся еще как-то вот анализировать все происходящее вокруг, причем человек образованный, и его анализ был в том числе педагогический. Так что во многом еще зависит, конечно, от личности автора.
1: Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Жигун, научный сотрудник научно-просветительного центра «Холокост». И мы говорим о дневниках и письмах времен войны. Продолжим буквально через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 9 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что это программа «Светлый вечер». На этой неделе мы говорим про дневники, письма разных эпох, про публичную историю, чем она для нас важна, для каждого из нас. И мы обсуждаем вот такие источники личного происхождения, письма, дневники разных, совершенно разных эпох. Сегодня говорим о дневниках и письмах Великой Отечественной войны, времен Великой Отечественной. Роман Жигун у нас в гостях. Роман – научный сотрудник научно-просветительного центра «Холокост». Я помню, что для меня когда-то маленького было открытием, что, ну, во-первых, я там немало воспитывался дедушкой, который был ветеран войны, и у дедушки все акценты были расставлены абсолютно четко, и в его рассказах, по крайней мере, я так вот сейчас из своих там 40 с чем-то лет вспоминаю, как это было. И вот дедушке-то нет уж больше 20 лет, а рассказывать он мне это рассказывал вообще в моем детстве. Но мне казалось, что так как я, мой взгляд на войну формировался в немалой степени дедушкой, Я не говорю, что там были расставлены верные какие-то политические, исторические еще акценты. Но я помню, что и он рассказывал, и я смотрел фильмы, в которых вот были личности среди героев. Это, естественно, наши советские солдаты. И то же самое я помню в фильмах про гражданскую войну, где тоже были акценты расставлены совершенно четко. Вот есть герои, безусловные герои, красноармейцы, и есть безликая масса врага. И также, кстати, вот в военных фильмах безликая масса врага. А потом в какой-то момент, в разные причем периоды, что-то начало происходить. Если про гражданскую войну перелом произошел где-то, наверное, в 60-е годы, когда было экранизировано «Служили два товарища», вышел фильм, через какое-то время экранизировали Булгакова, появился фильм «Бег».
2: А еще до этого, в 56-м году, Григорий Наумович Чухрай снял фильм «41-й».
1: А это уже, вот, нет, это следующее. Вот следующий этап был про Великую Отечественную.
2: А 41-й, это не 1941 год, это фильм как раз про гражданскую был.
1: А, это фильм про гражданскую.
2: Да.
1: Все, я понял, да, спасибо. Роман у нас специалист-эксперт в области кинематографа. Мы, я думаю, что когда-нибудь его позовем поговорить о кино, это будет тоже очень интересно. Но вот, видишь, у меня даже примеры с фильмов. А начиная с 70-х годов подобный перелом произошел и в фильмах про Великую Отечественную, и «17 мгновений весны», и другие ряд фильмов, где немцы показаны людьми разными. Они могут быть там... Они, естественно, не являются положительными героями, но они показаны людьми со своими сложными судьбами, характерами, личностями. И вот, извините, долго подвожу к вопросу, отражается ли это в личных источниках?
2: Редко. Надо...
1: Такой взгляд.
2: Надо отметить, что подавляющее большинство авторов писем и дневников, с которыми мы работаем, они по национальности евреи. И при этом советские граждане. И тут, получается, одно умножается на другое, и ненависть к врагу, причем не обязательно они акцентируют внимание к нацистам, к немцам. Ненависть к немцам, она просто шокирующая, запредельная. И что больше всего поражает, когда вот в границах одного и того же письма потрясающие слова нежности к жене и детям и такие выражения ненависти к врагу, нацистам или просто вот ко всем немцам сразу, каких, ну вот, я бы, наверное, не придумал бы. Это только в той обстановке такие слова вообще могли прийти в голову. Редко, когда к противнику относились как-то иначе. Но а все-таки это... такое бывало. Иногда.
1: А это связано, как ты думаешь, вот если мы говорим про кино, это все происходило в определенный этап. Если гражданская война, то это, ну вот, есть примеры с какого? 56-й год, да, 41-й?
2: Да.
1: 56-й год, ну, сколько прошло? 40 лет, плюс учитывая, что между 56-м годом и гражданской войной, помимо почти 40 лет, была еще одна большая война. Ну, и, соответственно, даже скорее это все-таки относится к 60-м годам. То есть полвека понадобилось. Для Великой Отечественной войны понадобилось где-то примерно 30 лет, около 30 лет. И это тот период, когда ушли из жизни очень многие ветераны, израненные, пехотинцы, участники такие наиболее... побывавшие, наиболее поучаствовавшие, пехотинцы, израненные, вот эти люди ушли, и стало возможным снимать вот такое кино.
2: Ну, тут нужно подчеркнуть, что мы не имеем дела с воспоминаниями. Угу. Каждый из 8 сборников «Сохрани мои письма», изданных с 2007 по
1: нынешний год, там.
2: Это то, что написано здесь и сейчас. Единственное, что мы, если это... с точки зрения сюжета какой-то переписки или с точки зрения науки оправдано, мы можем подключить письма и дневники, написанные там за пару лет до начала Великой Отечественной и через пару лет после. Но это только если оправдано вот

0: источников, которые хронологически относятся еще к довоенному периоду. Иногда у нас такое бывает, что письма, написанные там в 1946-1947, ну, самое позднее, в 1948 году, они тоже сюжетно продолжают переписку. Они важны, поэтому мы их включаем. Но это большие исключения. В первую очередь мы имеем дело с источниками, написанными здесь и сейчас. И если ты находишься в окопе, если ты сидишь в голодающем Ленинграде, если ты, пускай, находишься в тылу, но твои родные уничтожены на оккупированной территории, ты по несколько смен берешь каждый день, работая на оборонном предприятии, но нету того времени и нету той обстановки, нету той возможности,
1: для чтобы... какой-то рефлексии по отношению к врагу.
0: Да, чаще всего. Тем не менее, иногда, изредка это бывает. Я уже упомянул педагога Наума Ефимовича Цейтлина. Это еще шестой наш сборник «Сохранимые письма» 2021 года. Он писал письма родным, он писал письма своим бывшим ученикам, он педагог. Он переписывался даже со своими сослуживцами, просто на разных участках фронта. Он вел при этом дневник, он писал письма Илье Эренбургу, знаменитому советскому писателю. Удивительно, как человек, воюющий непосредственно в боевых порядках, все это успевал, но у него рефлексии были. Более того, они особенно себя проявили, когда он сам оказался на территории Германии. Ему повезло дойти до Германии с несколькими ранениями, но они не были критическими, он все-таки дошел до Германии, остался жив. И там, в Германии, пользуясь небольшими знаниями немецкого языка, он общался с местными жителями, и ему очень интересно было понять, что это за люди, что они думают, и результаты своего интервьюирования местных жителей, немецких граждан, он фиксировал в дневнике и в письмах своим адресатам. Бывали и другие примеры. Но, знаешь, бывали примеры прямо обратные, где, например, фронтовик Трофимов, будучи русским по национальности, но женатый на еврейке, он, увидев концентрационный лагерь Клуога в Эстонии, написал про немцев такие вещи, что мне просто неловко их воспроизводить в эфире, я даже не буду этого делать.
1: А попадают ли вам, ну, может быть, вернее, понятно, что они не входят в фокус вашего внимания в связи со сборниками, но, может быть, все равно приходилось работать или приходится работать с немецкими письмами?
0: О, замечательный вопрос, у меня есть конкретный ответ.
1: Так.
0: Одна из самых удивительных историй, она относится к уже упомянутому шестому сборнику 21 года. Она связана с рядовым военным водителем Рувимом Подрабинником.
1: Ой, я даже помню, кажется. Ну, ты рассказывай.
0: Да, Рувим Подрабинник, он не дошел, он доехал от Москвы до Берлина, он был негоден в строевые части, но все-таки упросил взять себя военным водителем. Так-то мог бы в тылу находиться, но он прям потребовал, чтобы ему дали возможность воевать, и на грузовике, на Студбекере он доехал до самого Берлина. И там в Берлине у него случился роман с местной девушкой Рут Эхейм. И очень косо на этот роман смотрело командование, ну, командиры Рувима Подрабинника. Но даже командиры не так косо смотрели, как мать этого солдата. Ну, представьте себе, вы еврейская мать, в 1945 году, а ваш сын, боец Красной Армии, крутит шашни с немкой. Для матери это был просто ужас ужасный. Для советской гражданки, при этом еврейки. И там в переписке, где описана в том числе и эта история, там еще много историй описано, очень длинная, объемная переписка. Так вот, в этой переписке есть письмо от самой Руты Хейм, где она пытается по-немецки объясниться перед матерью своего возлюбленного. Что она по-настоящему его любит, что она просит, как мать, не мешать счастью двух молодых людей.
1: И чем дело кончилось?
0: Ну, все-таки командиры поставили вопрос ребром, что эти отношения нужно разорвать. Скрипя сердце, рядовой Красной Армии разорвал отношения с немецкой девушкой. Но потом они переписывались и сохранились письма даже 70-х годов, где они пишут друг другу. При этом каждый уже был женат, была своя семья, но связь они поддерживали уже спустя десятилетия после войны.
1: То есть спустя десятилетия связь сохранялась. Как фильм «Берега», помните фильм? Помнишь фильм «Берега»?
0: Не помню, честно.
1: Это Наумов по

0: То есть...
1: А, теперь вспомнил.
0: Да. Писатель, получается, советский писатель. Посмотрите этот удивительный фильм, если кто-то его не знает или не видел. Писатель получает, советский писатель, знаменитый советский писатель получает приглашение на конференцию или какую-то литературную встречу, которая должна пройти в Западной Германии или в Западном Берлине, уже не помню. Приезжает туда и выясняется, что приглашение отправила девушка немецкая, ну, на тот момент уже женщина, это 70-е годы, с которой у него был короткий роман в 45-м году в Германии. И вот так они какие-то чувства пронесли через всю жизнь.
1: Это Наумов и Алов, они все фильмы вместе снимали?
0: Потом уже после смерти Алова только Наумов снимал.
1: А, ну, возможно.
0: Да, потому что Наумов-то скончался совсем недавно, а Алов уже еще в советское время. Скажи, пожалуйста, прослеживается ли в письмах религиозный мотив?
1: Да. Надо сказать, что в силу специфики нашей организации подавляющее большинство, я бы даже сказал, почти все, за некоторыми исключениями, авторы, да и большинство адресатов, они евреи по национальности. И я бы разделил в этом плане их на три категории. Есть люди, у которых национальность одна, советский гражданин. То есть у них нет ничего еврейского, хоть они являются там стопроцентными евреями этнически, но это уже продукты советского воспитания. И там, конечно, никакой религиозности нет и близко. Есть люди, и таких, наверное, даже большинство, где эти две идентичности взаимно друг друга усиливали, и это относилось и к ненависти врагу, к врагу ненавидели как советские граждане, при этом ненавидели как евреи. И при этом вполне себе сочеталось атеистическое советское воспитание и при этом религиозное воспитание, полученное в семье. Противоречия не было. Вот как-то в одном человеке все это уживалось. И есть такие люди, когда ты читаешь их письма или дневники, и ты даже просто через текст чувствуешь этот местечковый говор. Абсолютно еврейский человек. И некоторые, кстати, даже на идиш писали. У нас бывают письма, написанные на идиш. Их нам приходится переводить на русский язык.
0: А много ли сейчас людей, которые могут переводить с идиша?
1: Очень, исключительно мало. Вот есть переводчица Любовь Лаврова. Мы ей очень благодарны. Вот наш незаменимый переводчик, она все это переводит с идиш. Таких писем немного, но попадаются. И еще очень часто попадаются письма на русском языке, но где встречаются или отдельные слова на идиш, или фразы, или даже целые предложения.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Жигун, научный сотрудник просветительного центра, научно-просветительного центра «Холокост». Мы говорим о дневниках и письмах военных лет. Я когда спрашивал про религиозные мотивы, даже если это не попадает в опубликованные сборники, наверняка все равно приходилось работать с христианским материалом, с православным материалом.
1: Да.
0: Вот тут, знаешь, в чем вопрос скорее? Определенные переживания человека, который или на войне поверил, или это была какая-то локальная вспышка встречи с Богом, веры в окопе, и потом она никак на его жизни не отразилась. Или, наоборот, совершился какой-то коренной перелом, как, например, у наместника, впоследствии уже после войны, наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Алипия, который был солдатом, офицером, и вот в окопе он пришел к Богу и потом впоследствии стал священником. Это, конечно, не единичная история. Вот как этот мотив веры, что в еврейских письмах, что в православных, прослеживается? Вот как человек ощущает присутствие Бога в своей жизни на войне через письма и дневники? Вот можно ли что-то об этом сказать?
1: Я начну с банальности, она просто напрашивается.
0: Про атеистов в окопах под огнем?
1: Да, в окопах атеистов нет. Не совсем верно, в окопах тоже встречаются атеисты, но, тем не менее, в настолько экстремальной ситуации о Боге вспоминают многие. Но, тем не менее, все равно мы имеем дело с советскими гражданами в атеистическом государстве. И это только пунктиром, тонкой нитью. Единственное, что скажу, мы это пока не опубликовали. Я надеюсь, что это будет в следующем, в 9-м сборнике «Сохрани мои письма» или в каких-то других наших публикациях. Когда Красная Армия освобождала ранее оккупированную территорию, создавались комиссии по расследованию нацистских преступлений. И в эти комиссии могли входить в том числе православные священники. И, соответственно, сохранились их источники. Тут мне тяжело что-то вспомнить из головы, но я точно помню, что есть такие источники, относящиеся к югу современной России, и, надеюсь, это еще будет опубликовано.
0: А может, вы адресуете... А, просто это не опубликованный материал, потому что, быть может, вы адресуете наших слушателей куда-то, где об этом можно почитать?
1: Ну... Есть гигантский корпус источников, относящихся к ЧГК. И в данном случае это не телепередача «Что, где, когда», а чрезвычайная государственная комиссия.
0: Да.
1: И это огромный корпус источников, потому что местные комиссии, они создавались в огромном количестве освобожденных городов и сел, деревень и поселков. И там в том числе были православные священники. И они давали показания.
0: Скажи, пожалуйста, что можно про цензуру рассказать? Ведь наверняка, по крайней мере, то, что мы знаем, переписка цензурировалась. Я не знаю, вся ли она цензурировалась. Но дневники, наверное, нет, поскольку они писались для себя, а письма, они все равно проходили военную и политическую цензуру.
1: Именно так. И многие авторы, они учитывали эту цензуру, и она влияла на то, как они писали письма. На самом деле, самый главный момент для цензоров, он технический. Если ты находишься в частях воюющей армии, тебе нельзя в письмах упоминать конкретные места дислокации. Все географические наименования чаще всего просто вымарывались, если это было целесообразно с точки зрения военной тайны. Солдаты и офицеры это знали, но при этом им важно было сообщить родным и близким, где они находятся, поэтому они рассказывали об этом иносказательно. И чего только не придумывали там. Я нахожусь недалеко от того места, где родился Климент Ворошилов. А надо понимать, что через руки цензора проходит огромное количество писем. Он не видит конкретного населенного пункта, а вот эту сложную конструкцию он как-то мимо себя пропускает.
0: В отсутствии Википедии надо еще представлять то время, что мы уже тоже от этого отходим. Даже для нас, людей до интернетной эпохи, да, все равно сейчас мы на 100% люди из нее. И поэтому тебе кажется, что молодец, хорошо. Сейчас придет его письмо в Житомир, и она там загуглит, посмотрит в Википедии, где родился Климент Ворошилов.
1: Но все-таки надо понимать, что Климент Ворошилов — это первый маршал, про него песни слагали. Все знали, где родился Климент Ворошилов. Так вот, или же очень хорошо помню пример, когда солдат пишет, что я нахожусь там, где подвиги совершал Александр Невский.
0: Слушайте, тут уже, да.
1: Все смотрели фильм «Александр Невский» 1938 года.
0: Тут проще.
1: Да, понятно. Чудское озеро. Или же вот уже у упомянутого Рувима Подрабинника был шифр. Он написал письмо, и нужно было прочитать первые буквы каждой строчки. И получалось: «Пока я в Бяло-Подляске». Бяло-Подляска — это
0: сейчас Польша.
1: Это, да, топоним на территории Польши.
0: Бывало там когда-то.
1: Еще был случай, когда солдат примерно с той же целью выдумал альтер-эго. Писал не про себя, а писал про вымышленного дядю. А вот мой дядя воюет там-то, с ним случилось то-то, и цензура это пропускала. Еще зачастую использовали как шифр там слова на идиш. По-моему, этот же автор использовал слово на идиш. Я боюсь, что я ошибусь, воспроизведя его, как-то оно слоним звучало, не помню. Но это обозначало «враг». А если ты там зашифровываешь просто одно слово «враг», уже у тебя большой простор для того, чтобы зашифровать, а что ты имеешь в виду. И еще надо отметить, что часто видна разница между письмами, которые отправлены по военно-полевой почте, или переданы с оказией. Потому что те письма, которые переданы с оказией, соответственно, цензуре не подвергались.
0: Кто-то едет в тыл, там бросает в почтовый ящик, и оно идет.
1: Или бросают в почтовый ящик уже в тылу, или же просто передают из рук в руки. И вот в 8-м сборнике «Сохрани мои письма», который вышел в этом году, мы опубликовали огромную переписку героя Советского Союза, летчика Абрека Баршта. Абрек, да, это такое необычное имя. И он многие письма, если не большинство, передавал с оказией, потому что иногда летчики могли оказаться в тылу, и он много себе позволял. Например, в одном из писем он Иосифа Сталина назвал фамильярно «Виссарионыч». Ничего плохого он там не написал, он там написал, что «Виссарионыч нас похвалил».
0: Что бы было, если бы «Виссарионыч» попал в военную цензуру? Ну, времена другие были. Надо учитывать, что кадрами уже на тот момент разбрасывались меньше, чем в 41-м. И...
1: Ну, я могу точно предположить, что героем Советского Союза
0: он
1: автор
0: бы не был. Да,
1: автор бы не
0: факт.
1: Был. Потому что за такое там завернуть представление к званию героя, ну, это просто за милую душу можно.
0: Многие ли из тех фронтовиков, чьи письма опубликованы, выжили?
1: Половина или меньше.
0: Половина или меньше. А что, кстати, писали детям?
1: Чаще всего детей, да и жен, все-таки ограждали от ужасов войны. И в первую очередь это были выражения любви. Надо понимать, если мы говорим о фронтовых письмах, то каждый автор понимает, что любая строчка может стать последней. У нас есть случаи, когда на письме приписка другим почерком, что автор этого письма погиб через полчаса после того, как его закончил. Солдат написал письмо, через полчаса он погиб, это письмо отправил уже его сослуживец с припиской, что через полчаса он погиб после того, как поставил точку. И когда каждая строчка может стать последней, концентрация чувств, она возрастает до огромных величин. И даже малообразованные рядовые и сержанты, окончившие, дай бог, 3-4 класса, а есть и такие, они находят такие слова любви для жены, тем более для детей, что не пришли бы в голову даже самому великому писателю. В первую очередь это, конечно, выражение любви. Конечно, мечты о воссоединении, о возвращении. Но и много разных путевых заметок, если можно так выразиться, потому что, как я сказал, события страшные, события чудовищные, точно не скучные. Разные вещи происходят. И очень охотно солдаты и офицеры делятся своими персональными наблюдениями, а они ценны нам еще как профессиональным историкам, потому что, подчеркну, это зачастую те факты и свидетельства, которых нет просто в официальной науке, никто об этом не написал, и эти сведения обретены только вот в письмах и дневниках. И надо сказать, что особенно любопытно, когда бойцы и командиры оказываются за границей, потому что совершенно другой мир, и хочется рассказать, а что я видел, а где побывал, вплоть до восхищения местной архитектурой.
0: Такие травелоги, да, конечно. Они...
1: А надо понимать, что все-таки воевали не статуи с Мамаева кургана. Воевали живые люди, не из стали, не из бетона.
0: У которых потом, если он вернулся, вплоть до его смерти, зачастую в 2000-е, главной темой застольных разговоров был вот тот единственный в жизни, та единственная в жизни поездка за границу.
1: В том числе, в том числе.
0: У нас уже мало времени остается. Напоследок расскажи, где ваши сборники можно найти. Потому что все в теории, о чем мы говорим, а людям-то хочется почитать.
1: Спасибо большое, это действительно хороший вопрос. Литература – это не коммерческая, поэтому она не продается. После выхода каждого сборника в бумаге мы спустя время просто выкладываем в общий доступ PDF-файл, то есть сборник в электронном виде. И если сейчас мы опубликовали 8-й сборник, то, соответственно, недавно мы выложили в сеть в свободный бесплатный доступ 7-й сборник. Заходите, пожалуйста, на сайт Российского научно-просветительного центра «Холокост» и в разделе «Наши издания» скачивайте эти сборники, читайте, пожалуйста. Тут бы я еще обратил внимание, что начиная с 6-го сборника мы стали публиковать еще иллюстрационные вкладки. Дело в том, что в каждом сборнике есть отдельная часть на более плотной бумаге, на цветной бумаге. Это иллюстрационные материалы, которые могут дополнять опубликованные письма и дневники, а могут также представлять собой отдельные истории, рассказанные через изобразительный ряд. Потому что бывает такое, что не сохранились в семье письма и дневники, но сохранились открытки, фотографии, какие-то любопытные документы, и они настолько интересны, что сами собой уже рассказывают историю, и это мы помещаем в иллюстрационную вкладку. И если до пятого сборника включительно мы воздерживались от публикации иллюстрационных вкладок, то, начиная с шестого сборника, мы их присоединяем к PDF-файлу. То есть вы можете и эти картинки тоже посмотреть. Они очень любопытные, вплоть до того, что в восьмом сборнике, который мы пока не выложили, но выложим, когда будет опубликован девятый сборник, в восьмом сборнике у нас в иллюстрационной вкладке рассказывается именно через изображение судьба ординарца, помощника и близкого друга, трижды героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Это был подросток Давид Хайт, сын авиаполка. И там вся история, она именно через изображение.
0: И я правильно понимаю, что если среди наших слушателей сейчас есть люди, которые заинтересовались и хотят помочь в расшифровке писем, то они тоже могут обращаться к вам по контактам, указанным на сайте Центра «Холокост».
1: Именно так. И более того, я очень прошу, если в вашей семье сохранились письма, дневники, фотографии, рисунки, личные документы периода Великой Отечественной войны, пожалуйста, давайте нам знать. Если у вас есть возможность самостоятельно их отсканировать, пожалуйста, высылайте сканы. Если нет такой возможности, все равно давайте нам знать. И если у вас есть какие-то сомнения, интересно нам это или неинтересно, всегда трактуйте в пользу того, что нам это интересно. Мы уж сами отберем, сами проведем селекцию, а вы, пожалуйста, присылайте все.
0: Спасибо большое. Я напомню, что на этой неделе говорили мы о источниках личного происхождения, письмах и дневниках совершенно разных эпох. Говорили в рамках такого, знаете ли, большого разговора о публичной истории, как она нас касается, чем она для нас важна. И мы этот разговор еще будем, я уверен, продолжать. А сегодня мы говорили о дневниках и письмах фронтовых военного времени с Романом Жигуном, научным сотрудником Российского научно-просветительного центра «Холокост». Спасибо тебе большое за то, что пришел к нам. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До свидания.
1: Спасибо.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с протоиереем Андреем Рахновским на основе слов преподобного Исаака Сирина из собрания «Слов подвижнических» будем говорить о духовном смысле страданий в жизни человека. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота — и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, вместе с колесами неповоротливыми тела моего, тень и прах.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: «Вводи лошадь» по мотивам итальянской народной сказки.
2: Женился один извозчик. Привел он после свадьбы в дом молодую жену и говорит ей: «Теперь мы с тобой славно заживем. Я буду работать, ты по дому хозяйничать. Работы я не боюсь, хоть с рассвета до темна могу лошадь погонять. Но уж зато, как приеду домой, баста. Все остальное твое дело. Как только я остановлю повозку возле ворот и крикну: «Эй, жена, вводи лошадь!», ты скорее выбегай во двор и лошадь распрягай». «Вот еще, — говорит жена, — стану я с твоей лошадью возиться». «Как же с ней не возиться? Ведь лошадь после трудового дня распрячь, накормить, напоить нужно». «Говорю тебе, — отвечает молодая супруга, — что я к твоей лошади даже и не притронусь». «Почему это?» «Потому что не женское это дело. Не тому меня в доме у отца с матерью обучали». «Ты не беспокойся, — сказал возчик, — я тебя всему научу. Введешь ты во двор лошадь?» «Не введу». «То есть как это не введешь, если я крикну: «И вводи»?» «Ты крикнешь, а я не с места. Мне надо голодных детей кормить, а не с твоей лошадью заниматься». «Ох, не серди меня, — разозлился муж, — лучше введи лошадь». «Не введу, — закричала жена, — вводи сейчас же, не введу, вводи, не введу». Недаром говорят: аппетит приходит с первым куском, а ссора с первым бранным словом. И так возница с молодой женой громко на всю улицу ругались, что на шум сосед прибежал. Спрашивает он молодоженов: «Что это у вас делается? Из-за чего спор такой, сыр-бор?» Муж начал ему объяснять: «Да вот, жена совсем не хочет мне помогать. Я ей говорю: введи лошадь, а она говорит: не введу». «Не введу, — стоит на своем жена, — даже и не проси. А когда я буду детей кормить и всякую работу по дому делать?» «Ну разве ты не знала, за кого замуж выходишь?» — не унимался возница. «Я тебе последний раз говорю, не серди меня понапрасну, вводи лошадь». «Не введу». «Как же это нехорошо с первых же дней ссориться», — говорит сосед. «Знаете что, давайте сегодня я введу во двор лошадь. Где она у тебя стоит?» «Да видите ли», — замялся возница, — «пока что у меня нет своей лошади. Я на чужой езжу. Свою лошадь я только собираюсь купить». «Ну и ну», — удивился сосед. «А про каких вы тут голодных детей толковали? Может, вам какая-то помощь нужна?» «У нас пока нет детей», — говорит жена возницы. «Я еще только собираюсь их родить». Ох уж эти вечные споры и перекоры. Как часто люди ссорятся из-за сущих пустяков, а бывает и вовсе из-за пустого места.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Господи, давай сведем огонь с неба и сожжем их, спросил апостол и евангелист Иоанн Богослов Спасителя, когда их, шедших в Иерусалим вместе с другими учениками Христа, не пустили на ночлег самаряне, народ, считавшийся иудеями неправоверующим. И Господь ответил ему: «Не знаете, какого вы духа». Но прошло совсем немного времени, и Дух Святой сошел на апостолов, открывая им не только глубину богословия, но и беспредельность любви Христовой. Святой апостол Иоанн был призван Христом совсем юным. Ему не было и 18 лет, но вскоре Господь посылает его на проповедь вместе с 12 апостолами. Самые важные моменты своей жизни при воскрешении дочери начальника иудейского собрания Иаира, во время своего преображения на горе Фавор, в трагические часы молитвы в Гефсиманском саду, Христос берет с собой только 3 апостолов, самых близких ему людей, и среди них Иоанн Богослов. Этот самый молодой в апостольском собрании человек прошел с Господом повсюду, вплоть до креста, на котором был распят Спаситель. Именно своему любимому ученику Господь поручил попечение о своей пречистой матери, а ей, в лице Иоанна Богослова, усыновил все человечество. Приблизительно до 58 года по Рождестве Христовом апостол Иоанн пребывает в Иерусалиме вместе с Пресвятой Богородицей. После кончины Божией Матери он отправляется в Эфес проповедовать Слово Божие. Здесь, совершив многие знамения и чудеса, он обращает ко Христу едва ли не весь город. Поэтому неудивительно, что когда в 96 году начались гонения императора Домициана, апостол Иоанн был арестован и препровожден в Рим, где его допрашивал сам император. Убедившись в том, что перед ним христианин, твердо исповедующий свою веру, Домициан велел сослать его на окраину империи, остров Патмос, приговорив к каторжному труду на каменоломнях. На Патмосе апостол продолжал проповедовать, и очень скоро этот остров стал почти целиком христианским. Здесь же Иоанн Богослов по откровению от Господа написал 2 книги – «Евангелие» и «Апокалипсис». Евангелие святого Иоанна продолжает его миссионерский труд и открывает те страницы жизни Господа, которые были пропущены другими евангелистами. «Апокалипсис» или «Откровение» раскрывает читателю события конца времен. Через 2 года умер император Домициан, и апостол был возвращен из ссылки. Эфесская паства встретила его с ликованием, и он продолжил свою проповедь в Эфесе и окрестных городах Малой Азии. Апостол Иоанн отошел ко Господу в начале 1 века по Рождестве Христовом, но в Эфесе существует предание, что он был взят на небеса живым.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Так что же, вы разводите гусей?
4: Да, я развожу диких гусей. Это исчезающий вид, и вот на самом деле я выбираю новый маршрут перелета, менее опасный. Но мне нужно, чтобы они за мной летели. Мне нужно показать им дорогу.
3: А как показать дорогу гусю?
4: Полететь.
2: Чтобы спасти вымирающий вид диких гусей, эксцентричный ученый-орнитолог по имени Кристиан задумал невероятное. В домашнем инкубаторе у него дюжина гусиных яиц. Скоро из них вылупится молодая поросль. Кристиан тщательно разработал для гусей безопасный маршрут миграции с севера на юг. Путь пройдет, минуя опасные места – аэропорты, города, охотничьи зоны. Когда птенцы подрастут, Кристиан собирается сесть на дельтаплан и повести птиц за собой. Дело осталось за малым – сделать так, чтобы они доверились ученому. Кристиан – герой кинофильма «Расправь крылья», фрагмент из которого мы с вами сейчас услышали. Картину в 2019 году снял французский режиссер Николя Ванье. Лента завоевала приз зрительских симпатий на фестивале французского кино «Синемания». А кинокритики из американского журнала «Variety» назвали «Расправь крылья» лучшим семейным фильмом года. Николя Ванье давно хотел снять картину о важной проблеме сохранения нашей планеты и одновременно о семейных ценностях, о духовном единении, взаимопонимании и, конечно же, о любви. Вдохновение для будущего фильма он нашел в биографии французского ученого-орнитолога и метеоролога Кристиана Мулека. Этому человеку в реальности удалось воплотить необычную идею перелета с дикими гусями. Он помог птицам выжить, а птицы неожиданно помогли ему сохранить семью и по-новому взглянуть на многие вещи. Его удивительную историю и перенес на экран режиссер Николя Ванье. Итак, эксцентричный ученый Кристиан живет отшельником в заповеднике на берегу болота и с нетерпением ждет прибавления в гусином семействе. Тем временем супруга, с которой Кристиан давно живет врозь, привозит к нему на каникулы их сына. Мальчика зовут Тома. Он предпочитает проводить время с гаджетами, играть в компьютерные игры. В доме у Кристиана почти не ловит интернет, и для работы ученый по старинке использует бумажную географическую карту. Поэтому Тома уверен, что его ждут невероятно скучные каникулы. Но однажды ночью из инкубатора вдруг раздается громкий писк. Гусята вылупляются из яиц, и с их появлением на свет жизнь Тома в корне меняется. Мальчик начинает видеть краски мира – синего неба, зелень травы, красоту и грацию взмаха птичьих крыльев. Благодаря чудесной операторской работе все это видим и мы. И на фоне потрясающей природы режиссер тонко и трогательно показывает, как развиваются взаимоотношения отца и сына. От полного непонимания до настоящего единения. И даже больше. В критическую минуту Тома берет эксперимент с птицами в свои руки. Удастся ли ему справиться со сложной и опасной задачей? Паола, мать Тома, сомневается в этом. Когда женщина узнает, что ее ребенок в одиночку на дельтаплане летит с гусями в Арктику, трещина между нею и бывшим мужем, кажется, становится еще глубже.
5: Кристиан, что происходит?
4: А? Да ничего, все в порядке. Вон Тома.
5: Что, Тома? Тома, что?
4: Будет перелетать Северное море.
5: Северное море? Издеваешься?
4: Да все в порядке.
5: Все в порядке? Да ты понятия не имеешь, что будет, Кристиан! На 3 недели доверила тебе сына! На 3 недели! И то ты не смог его уберечь!
2: Приведу слова режиссера Николя Ванье, который в одном из интервью заметил, что его картина «Расправь крылья» в том числе о парадоксах любви. О том, что те же самые вещи, которые когда-то разделили людей, однажды непостижимым образом снова их объединяют. И жизнь, которая, казалось, вот-вот рухнет, вдруг становится прекрасной, как будто крылья вырастают за спиной. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».
6: А послушай, что если счастье – это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как повысить свою самооценку? Как научиться уважать себя? И вообще, может ли верующий человек задаваться этими вопросами? Псалом 134, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответы на эти вопросы. Давайте послушаем.
2: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа».
3: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского и Ога царя Вассанского и все царства ханаанские. И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя.
2: Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме.
1: В только что прозвучавшем псалме мы слышим такие строки. «Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою». Русское слово «собственность» довольно нейтральное. Оно воспринимается нами как юридический термин для обозначения имущества. Однако в еврейском тексте стоит выражение, которое имеет очень яркий эмоциональный оттенок. Его можно было бы перевести примерно так – «то, к чему прикипела душа». В ветхозаветной книге «Паралипоменон» это слово используется для описания золота и серебра, которые Давид отложил для строительства храма. Одним словом, это ценность, которую прячут, берегут как зеницу ока, не показывают всем подряд, хранят отдельно от всего остального. Вот именно так, по словам псалмопевца, относится к Израилю Бог. По какой же такой причине еврейский народ стал народом богоизбранным? Он не был сильным и многочисленным,

0: То есть Бог говорит им: «Я выбрал вас не за какие-то заслуги, не потому, что вы хорошие, а потому, что я вас люблю». С приходом Христа слова Писания «Я избрал вас, потому что люблю» относятся напрямую к христианам. Христианская церковь, подобно первому Израилю, жива уже 2000 лет, благодаря вере в свое избранничество. Однако именно этой веры часто не хватает каждому из нас. Мы нередко теряемся в чужих оценках, чувствуем себя ничтожными, никчемными, недостойными. Эти настроения мало похожи на настоящее смирение, так как из-за них мы впадаем в уныние и апатию. Преподобный Серафим Саровский видел в людях эту духовную болезнь, а потому часто повторял слова блаженного Августина: «Бог любит каждого из нас так, как будто ему больше некого любить». Наша задача – научиться ощущать это и проживать в себе этот опыт постоянно. А начать можно с простого – с ежедневной благодарности Богу и за хорошее, и за плохое. Просто за то, что Он нас выбрал, и за то, что дает нам дыхание и силы жить этот день.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия?

0: происходит с церковным хором. Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад в жизни Анжелы и Кости случилась трагедия. Скончался их 9-месячный сын Ваня. Причиной стало тяжелое заболевание легких. Тогда семья жила в небольшом селе Луганской Народной Республики. Жилье им временно предоставили родственники. Работы здесь не было, транспорт до районного центра не ходил, а из-за отсутствия удобства и отопления в доме дети часто болели. У пары есть еще 2 старших сыновей – Руслан и Данила. Потеря ребенка, нужда и отсутствие перспектив стали испытанием для родителей. А после очередного визита в семью органов опеки детей у Анжелы и Кости забрали. 5-летнего Руслана и 6-летнего Даню временно разместили в приюте, а родителям дали время на улучшение жилищных условий. Вскоре после этого супруги нашли работу. Анжела устроилась в больницу и оформила положенные социальные выплаты. Костя трудится на ферме. Детей социальные службы вернули в семью. Доход супругов остается небольшим, но стабильным. Они стараются, чтобы у сыновей было все необходимое. Сейчас семья временно живет в доме, который предоставил работодатель Кости, но планирует купить собственное жилье на средства материнского капитала. Новый дом они уже присмотрели. Добротный и теплый. Но в нем совсем нет мебели и техники. А еще семье нужна помощь юристов в оформлении сделки. Поддерживает их фонд «Ясное дело». Сейчас организация открыла сбор на юридическую помощь, покупку мебели и постельного белья для семьи. Вы тоже можете внести свою лепту и поддержать Анжелу и Константина на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествую в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы в Старых Кузьмёнках. Интересное место в Серпуховском районе. Но чтобы туда попасть, мы с Игорем доехали до станции Чехов на электричке от Москвы, от Курского вокзала. И там пересели на 21-й автобус, который нас и привез практически до Старых Кузьмёнок. Ну, совсем чуть-чуть, буквально мы от остановки «Большая дорога» прошли до Кузьмёнок.
2: Да, и вы знаете, сразу удивляешься, потому что все-таки не так часто можно увидеть в обычном селе храм конца 17 века, но еще более удивляешься в Кузьмёнках, когда заходишь внутрь и попадаешь в ни с чем не сравнимую атмосферу храма, не закрывавшегося.
1: Он не закрывался
2: никогда. И этот храм вообще, сразу скажу, главное, наверное, что меня в нем привлекло когда-то, это единственный храм, еще раз повторяю для наших слушателей, это единственный храм, который был открыт в Серпуховском районе в советское время и никогда не закрывался. Эта церковь возникла в селе, которое мы сейчас называем Старые Кузьмёнки, но вообще в источниках оно называлось село Кузьмёнское на речке Городенке.
1: Но тут не только старые, тут есть новые.
2: Да, новые, естественно, выделились, отделились. Такое бывало. Люди отселялись, почкованием размножались какие-то населенные пункты. Но вот интересно, что это село довольно древнее. Оно впервые упоминается в документах уже в 16 веке. И когда-то оно принадлежало Серпуховскому Высоцкому монастырю. Потом прошли годы, несколько менялся статус этого села, но, в принципе, для нас важно, что здесь был приходской храм, и вот жители села, которые сейчас называются уже Старые Кузьмёнки, и тяготевших к нему деревень, смогли в 1694 году выстроить каменную церковь. Вот обратите внимание, когда мы с вами сейчас подходим к храму Успения Пресвятой Богородицы, мы видим с вами четверик и алтарную часть. И тут мы видим, конечно, вот такие элементы именно древнерусской архитектуры, характерные наличники. Хотя храм, наверное, строился уже без позакомарного перекрытия, но, тем не менее, на фасаде...
1: Ложные
2: закомары выложены. И очень интересный идет декоративный фриз в виде таких ширинок, как это называлось в Древней Руси, то есть кессонированных ниш.
1: Но мне кажется, что все-таки в конце 17 века могли они быть.
2: Ниши, конечно.
1: Кокошники, которые поднимались.
2: Тут если бы они были, они были бы закомарами, потому что это было бы уже не декоративным элементом, а элементом конструктивным на таком уровне. Но это было довольно дорого. Я думаю, что все-таки здесь храм изначально строился таким, каким мы увидим с вами сейчас. Но обратите внимание, вот мы с вами любим такие элементы, Алексей, я знаю, замечать в русском зодчестве. Посмотрите, как на северной стене окно врезано прямо вот в этот пояс декоративный, да?
1: Ну, я бы сказал, что это позднее добавление, нет?
2: Я думаю, что это одновременное, просто это говорило о некоторой свободе творческого подхода, который тогда имели жители. И потому что очень интересный и наверняка старый наличник, ну, или, во всяком случае, он не намного моложе самой церкви. Очень интересная большая алтарная апсида, она низкая, конечно, как это принято было в то время. Ну, в общем, если присмотреться, то этот храм, вот именно в этой своей старинной части, он содержит множество таких любопытных элементов древнерусской архитектуры, которые показывают, что, хотя это уже переломная эпоха, это, конечно, последняя последние годы 17 века, уже скоро будет все совсем по-другому, но это, тем не менее, еще та традиционная древнерусская архитектура, которую мы здесь можем с вами видеть. Храм был расширен чуть позднее. Здесь вот мы видим совершенно новую колокольню. И трапезная, на самом деле, тоже перестраивалась. И вообще это было результатом некоторого административного, я бы сказал, давления, потому что храм был в не очень хорошем состоянии, он нуждался в ремонте. В 1857 году указом консистории из-за аварийного состояния в нем было приостановлено богослужение. И вот после этого жители уже собрались всем миром, собрали средства, видимо, немалые, потому что колокольня, она, в общем-то, надо сказать, особенно здесь, в этой местности, где нет высокоэтажного строительства, смотрятся довольно хорошие доминанты, да. Так вот, в 1862 году была перестроена трапезная, была построена колокольня, были устроены пределы в трапезной, южное во имя Святой Живоначальной Троицы, северное в честь святителя Николая. Вот, то есть храм традиционный, в этом его, я бы сказал, сильная сторона, потому что сюда стоит приехать, чтобы окунуться в атмосферу такого, знаете, старинного сельского благочестия. И иконы замечательные, много, видимо, не только из этого, но и из других храмов этого района, к сожалению, не сохранившихся.
1: А эта традиция была свозить из закрывавшихся храмов восставшиеся.
2: А этот храм, он играл в 20-е годы не только в районе, но и вообще в Сербухове, можно сказать, даже в Подмосковье, роль совершенно особенную, потому что в середине 20-х годов настоятелем этого храма был протоиерей Михаил Пятикрестовский, представитель очень известной священнической династии, которая происходила родом из Коломны, но которая имела своих представителей и в Москве. Один из них это был настоятель храма трех святителей на Кулишках. Вот. А здесь уважаемым человеком был протоиерей отец Михаил Пятикрестовский, который совершил, ну, можно сказать, такой личный подвиг в те годы, потому что он принял сюда жить епископа Серпуховского Арсения Жидановского. Вроде бы, ну что такого, если священник, подчиняясь иерархии, да, вот принимает жить к себе на приход епископа. Но на самом-то деле проблема была в том, что епископ Арсений был гонимым исповедником веры. И фактически уже с середины 20-х годов он не управлял Серпуховской епархией, потому что гонение, потому что ему в самом Серпухове находиться было небезопасно. И он, на самом деле, находясь здесь, управлял теми приходами, теми священниками своей епархии, которые были ему духовно близки. То есть он, на самом деле, был одним из духовных наставников этой части Подмосковья, а может быть и шире, всего нашего московского края, потому что сюда, особенно после 27-го года, тянулись люди, которые не признали декларации митрополита Сергия и которые считали владыку Арсения одним из духовных наставников для таких вот исповедников веры, которые готовы были пострадать за свои убеждения. Теперь мы знаем, что вот рядом с этим храмом проживал не только владыка. Владыка жил просто вот у отца Михаила в церковном доме, но здесь проживали также и монахини. В том числе здесь проживали монахини, которые потом будут арестованы вместе с епископом Арсением Жидановским, в том числе это и известная такая подвижница монахиня Матрона Чушева и некоторые другие. В общем, те, кто объединился вокруг епископа Арсения. Надо напомнить, что епископ Арсений – это человек очень известный. В нашей церковной истории это духовный сын старца Алексея Зосимовой Пустыни. Это когда-то наместник Чудового монастыря в Московском Кремле. Это духовный собрат епископа Серафима Звездинского. Это вместе с епископом Серафимом Звездинским духовный наставник матушки Фомари Марджановой. Это автор замечательной разных записок о подвижниках благочестия, которые были изданы уже в наше время. Очень много нам говорят о духовной жизни начала 20 века. И вот владыка Арсений ввел свою такую, я бы сказал, подспудную духовную работу именно отсюда, из старых Кузьменок. Сюда приезжали к нему ходоки, сюда приезжали священники. Он сам редко путешествовал даже в рамках епархии, а уж в Москву вообще редко выезжал. Но вот, тем не менее, до тех пор, пока гонения не коснулись и самого Кузьменского прихода, владыка Арсений проживал здесь. В 1931 году отец Михаил и все, кто здесь на территории прихода проживал, были арестованы по коллективному делу непоминающих, то есть вот как раз те, кто не признал декларацию 27-го года. И после этого уже епископ Арсений отсюда перебрался жить в домик ближе к Москве, но, тем не менее, он был там арестован и 27 сентября 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне. Так что вот с такими удивительными героями нашей истории церковной 20 века связан этот старинный маленький храм в Дальнем Подмосковье.
1: Спасибо большое. Мы с Игорем Горькавым побывали в Старых Кузьменках, неподалеку от Чехова, неподалеку от Серпухова. И, в общем, не так уж далеко от Москвы, но место, конечно, удивительное. Вы тоже любите те места, где мы бываем, путешествуйте с нами и будьте здоровы. До свидания.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава вторая. Ипполит уже 5 дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду как будто даже расстались с друзьями. Гаврила Ардалионович, так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его уже на 3-й, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапной мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу точно нарочно не выразился, что переезжает к Гане, хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех, с насмешливою и недоброю улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его тоже, что старик в последние 3 дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. «Право, мамаша», — уверял он еще наверху Нину Александровну, — «право, лучше пусть выпьет». Вот уже 3 дня как не прикасался. Тоска стала быть. Право лучше. Я ему и в долговое носил. Генерал растворил дверь на отлет и стал на пороге, как бы дрожа от негодования. «Милостивый государь!» — закричал он громовым голосом Птицыну. «Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя с сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно. Или я, или этот винт. Да, винт, я сказал нечаянно, но это винт, потому что он винтом сверлит мою душу и безо всякого уважения. Винтом».
2: «Не штопор ли?» — вставил Ипполит.
1: «Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь. Или он, или я. Решайте, сударь, сейчас же, сей же час!» — крикнул он опять в выступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможение.
2: «Право бы вам лучше заснуть», — пробормотал было ошеломленный Птицын. «Он же еще и угрожает», — проговорил сестре в полголоса Ганя.
1: «Заснуть?» — крикнул генерал. «Я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете. Я вижу», — продолжал он, вставая опять, — «я вижу, что здесь все против меня. Все и все. Довольно. Я ухожу, но знайте, милостивый государь, знайте».
2: Ему не дали договорить и усадили опять. Стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала.
1: «Да что я сделал ему? На что он жалуется?» — вскричал Ипполит, скаля зубы. «А разве не сделали?» — заметила вдруг Нина Александровна. «Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте. Во-первых, какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но...» «Это винт!» — кричал генерал. «Он сверлит мою душу и сердце. Он хочет, чтоб я атеизму поверил. Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями. А ты только завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына». «Да полноте трагедию завел», — крикнул Ганя. «Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было». «Как я срамлю тебя, молокосос! Тебя? Я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя!» Он вскочил, и его уже не могли сдержать, но и Гаврила Ардалионович, видимо, прорвался. «Туда же о чести!» — крикнул он злобно. «Что ты сказал?» — загремел генерал, бледнее и шагнув к нему шаг. «А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...» — завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стали друг пред другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. «Ганя, что ты?» — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына. «Экой вздор со всех сторон!» — отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» — схватила она ее. «Только для матери исчежу», — трагически произнес Ганя. «Говори!» — ревел генерал в совершенном выступлении. «Говори! Под страхом отцовского проклятия! Говори!» «Ну вот, так я испугался вашего проклятия. И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день! Видите, я по числам знаю. Смотрите, не доведите меня до черты, все скажу. Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называется. Седые волосы, отец семейства. Хорош». «Молчи, Ганька!» — закричал Коля. «Молчи, дурак!» «Да чем я-то? Я-то чем его оскорбил?» — настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. «Зачем он меня винтом называет, вы слышали? Сам ко мне пристал, пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал. Избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами? Я не для капитана Еропегова сюда переехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом». «Без сомнения, не существовало», — отрезал Ганя. Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайной откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал: «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!» Старик проболтал, совсем сбившись: «Капитона Еропегова, а не капитана. Капитона! Подполковник в отставке, Еропегов, капитон». «Да и капитона не было», — совсем уж разозлился Ганя. «Почему не было?» — пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо. «Да полноте!» — унимали Птицын и Варя. «Молчи, Ганька!» — крикнул опять Коля. Но заступничество как бы опамятовало и генерала. «Как не было?» «Почему не существовало?» — грозно вскинулся он на сына. «Так, потому что не было. Не было, да и только. Да совсем и не может быть. Вот вам, отстаньте, говорю вам».
3: «И это сын, это мой родной сын, которого я, о Боже, Еропегова, Ерошки Еропегова не было».
1: «Ну вот, то Ерошки, то Капитошки», — ввернул Ипполит.
3: «Капитошки, сударь. Капитошки, а не Ерошки. Капитон, капитан Алексеевич, то бишь капитон, подполковник в отставке, женился на Марье, на Марье Петровне Су, друг и товарищ Су Туговой, с самого даже юнкерства. Я за него пролил, я заслонил. Убит. Капитошки Еропегова не было. Не существовало.
2: Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известие о совершенном небытии капитона Еропегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал: «Довольно! Проклятие мое! Прочь из этого дома! Николай, неси мой сак! Иду прочь!»
1: Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын.
3: «Ну что ты наделал теперь?» — сказала Варя брату. «Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму-то!»
2: «А не воруй!» — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся.
3: «А вам, милостивый государь!» — крикнул он. «Следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел!»
2: Ипполита тоже как будто передернуло, но он мигом сдержал себя. «Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел», — спокойно ответил он. «Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло за последнее время, ей-богу. Вы не верите? Такой стал осторожный, мнительный. Все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на...»
3: «Черт ли мне в том, на что он хотел вас навести? Прошу вас, не хитрить и не вилять со мной, сударь!» — взвизгнул Ганя. «Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили в эти 5 дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор. Одна только пьяная история, больше ничего». «Ничем даже не доказанная, и я вот во столечко ее не ценю. Но вам надо язвить и шпионить, потому что вы...»
2: «Винт», — усмехнулся Ипполит, —
3: «потому что вы дрянь. Полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили. Манкированный самоубийца, разлившаяся желчь на 2 ногах. Я вам гостеприимство дал». «Вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите!»
2: «Два слова только позвольтесь. Я у Варвары Ардалионовны, а не у вас. Вы мне не давали никакого гостеприимства. Я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. 4 дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел, и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал. Вам, кажется, хотелось еще много сказать».
3: «О, если так», — задрожал Ганя.
2: «А если так, то позвольте мне сесть», — прибавил Ипполит, преспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. «Я ведь все-таки болен, но теперь готов вас слушать. Тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча». Ганне вдруг стало совестно. «Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами», — сказал он. «И если вы... Напрасно вы так свысока», — прервал Ипполит. «Я, с своей стороны, еще в первый день переезда моего сюда дал себе слово не отказать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом. Когда мы будем прощаться, я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. А я прошу вас оставить эту комнату. Лучше говорите, ведь будете раскаиваться, что не высказались. Перестаньте, Ипполит, все это ужасно стыдно.
1: «Сделайте одолжение, перестаньте», — сказала Варя. «Разве только для дамы?» — рассмеялся Ипполит, вставая. «Извольте, Варвара Ардалионовна, для вас я готов сократить. Но только сократить, потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым, а я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение».
3: «Просто-запросто! Вы сплетник!» — вскричал Ганя. «Оттого и не решаетесь без сплетен уйти!»
1: «Вот видите», — хладнокровно заметил Ипполит, — «вы уж и не удержались. Право, будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово. Я подожду». Гаврила Ардалионович молчал и смотрел презрительно.
4: «Не хотите. Выдержать характер намерены. Воля ваша. С своей стороны буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отмстить князю. Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь. Рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы, вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу. Я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью и что мы отлично понимаем теперь друг друга».
3: «Но вы, бог знает что, из самого обыкновенного дела делаете», — вскричала Варя. «Я сказал тебе, сплетник и мальчишка», — промолвил Ганя.
1: «Позвольте, Варвара Ардалионовна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать, но это человек решительно добрый, хотя и смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя. Я именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени. Так и случилось. Я готов теперь пощадить его, но единственно из уважения к вам, Варвара Ардалионовна. Но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой в дураки. Знайте, что я исполнил это из ненависти. Сознаюсь откровенно. Умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете, умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таким выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то, вам это, может быть, покажется удивительным, единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Вы — ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпически успокоенная. Вы — рутина из рутин. Ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы завистливы бесконечно. Вы твердо убеждены, что вы величайший гений. Но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты. И вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте. Они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко. Но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы. «Но это невыносимо!» — вскричала Варя. «Кончите ли вы, противная злючка?» Ганя побледнел, дрожал и молчал. Ипполит остановился, пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова.
4: Гаврила Ардалионович справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него, когда он шагал мимо нее крупными шагами. Наконец он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице «палка о двух концах». Наверху опять послышался шум. «Идешь?» — обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места. «Подожди, посмотри-ка это». Он подошел и кинул пред нею на стол маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. «Господи!» — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно 7 строк. «Гаврила Ардалионович, убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаюсь спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желала бы встретить вас завтра ровно в 7 часов утра на зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи. Варвара Ардалионовна, которая непременно должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. А. Е. Поди, считайся с ней после этого», — развела руками Варвара Ардалионовна. Как не хотелось пофанфаронить в эту минуту Гане, но не мог же он не выказать своего торжества, да еще после таких унизительных предреканий Ипполита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости. И это в тот самый день, когда у них объявляют о помолвке. «Поди, считайся с ней после этого. Как ты думаешь, о чем она завтра говорить собирается?» — спросил Ганя. «Это все равно. Главное, видеться пожелала после 6 месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя. Что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это важно. Слишком это важно. Не фанфарони опять, не дай опять промаха, но и не струсь. Смотри, могла ли она не раскусить, зачем я полгода таскалась туда? И представь, ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала. Я ведь и зашла-то к ним контрабандой. Старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, и прогнала бы. На риск для тебя ходила. Во что бы ни стало узнать...» Опять крик и шум послышались сверху. Несколько человек сходили с лестницы. «Ни за что теперь этого не допускать!» — вскричала Варя в попыхах и испуганная. «Чтоб и тени скандала не было! Ступай, прощения проси!» Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала. Она хотела было бежать за ним, но Птицын удержал ее. «Вы только еще более поджигаете его этим», — говорил он ей. «Некуда ему идти. Через полчаса его опять приведут. Я с Колей уже говорил. Дайте подурачиться». «Что куражитесь-то? Куда пойдете-то?» — закричал Ганя из окна. «И идти-то вам некуда». «Воротитесь, папаша!» — крикнула Варя. «Соседи слышат!» Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул: «Проклятие мое дому сему!» И непременно на театральный тон, — пробормотал Ганя, со стуком запирая окно. Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты. Когда Варя вышла, Ганя взял со стола записку, поцеловал ее, прищелкнул языком и сделал антраша.
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
4: Часть 4, глава 3. Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем. И прежде бывали с ним случаи внезапной блажни в этом же роде, хотя и довольно редко, потому что, вообще говоря, это был человек очень смирный и с наклонностями почти добрыми. Он 100 раз, может быть, вступал в борьбу со владевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он отец семейства, мирился с женой, плакал искренно. Он до обожания уважал Нину Александровну за то, что она так много и молча прощала ему, и любила его даже в его шутовском и унизительном виде. Но великодушная борьба с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго. Генерал был тоже человек слишком порывчатый, хотя и в своем роде.
1: Он обыкновенно не выносил покаянного и праздного житья в своем семействе и кончал бунтом. Впадал в азарт, в котором сам, может быть, в те же самые минуты и упрекал себя, но выдержать не мог. Ссорился, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и, в конце концов, исчезал из дому, иногда даже на долгое время. В последние 2 года про дела своего семейства он знал разве только вообще. Или понаслышке. Подробнее же перестал в них входить, не чувствуя к тому ни малейшего призвания. Но на этот раз в суматохе с генералом проявилось нечто необыкновенное. Все как будто про что-то знали, и все как будто боялись про что-то сказать. Генерал формально явился в семейство, то есть к Нине Александровне, всего только 3 дня назад, но как-то несмиренно и не с покаянием, как это случалось всегда при прежних явках, а напротив, с необыкновенной раздражительностью. Он был говорлив, беспокоен, заговаривал со всеми встречавшимися с ним с жаром и как будто так и набрасываясь на человека, но все о предметах до того разнообразных и неожиданных, что никак нельзя было добиться, что в сущности его так теперь беспокоит. Минутами бывал весел, но чаще задумывался, сам, впрочем, не зная, о чем именно. Вдруг начинал о чем-то рассказывать, о Япончиных, о князе, о Лебедеве, и вдруг обрывал и переставал совсем говорить, а на дальнейшие вопросы отвечал только тупою улыбкой, впрочем, даже и не замечая, что его спрашивают, а он улыбается. Последнюю ночь он провел охая и стоная и измучил Нину Александровну, которая всю ночь грела ему для чего-то припарки. Под утро вдруг заснул. Проспал 4 часа и проснулся в сильнейшем и беспорядочном припадке ипохондрии, который и кончился ссорой с Ипполитом и проклятием дому сему. Заметили тоже, что в эти 3 дня он беспрерывно впадал в сильнейшее честолюбие, а вследствие того и в необыкновенную обидчивость. Коля же настаивал, уверяя мать, что все это тоска по хмельном, а может и по Лебедеве, с которым генерал необыкновенно сдружился в последнее время. Но 3 дня тому назад с Лебедевым он вдруг поссорился и разошелся в ужасной ярости. Даже с князем была какая-то сцена. Коля просил у князя объяснения и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как бы не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал с совершенной вероятностью Ганя, какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александровной, то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уже злой мальчишка, каким его очерчивал Ганя, говоря с сестрой, а злой какого-нибудь другого сорта. Да и Нине Александровне вряд ли он сообщил какое-нибудь свое наблюдение, единственное для того только, чтобы разорвать ей сердце. Не забудем, что причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем, и редко определенно очерчиваются. Всего лучше иногда рассказчику ограничиваться простым изложением событий. Так и поступим мы при дальнейшем разъяснении теперешней катастрофы с генералом. Ибо как мы ни бились, а поставлены в решительную необходимость уделить и этому второстепенному лицу нашего рассказа несколько более внимания и места, чем до сих пор предполагали. События эти следовали одно за другим в таком порядке. Когда Лебедев после поездки своей в Петербург для разыскания Фердыщенки воротился в тот же день назад вместе с генералом, то ничего особенного не сообщил князю. Если бы князь не был в то время слишком отвлечен и занят другими важными для него впечатлениями, то он мог бы скоро заметить, что и в следовавшие затем 2 дня Лебедев не только не представил ему никаких разъяснений, но даже, напротив, как бы сам избегал почему-то встречи с ним. Обратив, наконец, на это внимание, Князь подивился, что в эти два дня, при случайных встречах с Лебедевым, он припоминал его не иначе, как в самом сияющем расположении духа и всегда почти вместе с генералом. Оба друга не расставались уже ни на минуту. Князь слышал иногда доносившиеся к нему сверху громкие и быстрые разговоры. Хохотливый веселый спор. Даже раз, очень поздно вечером, донеслись к нему звуки внезапно и неожиданно раздавшейся военно-вакхической песни, и он тотчас же узнал сиплый бас генерала. Но раздавшаяся песня не состоялась и вдруг смолкла. Затем около часа еще продолжался сильно одушевленный и по всем признакам пьяный разговор. Угадать можно было, что забавлявшиеся наверху друзья обнимались, и кто-то, наконец, заплакал. Затем вдруг последовала сильная ссора, тоже быстро и скоро замолкшая. Все это время Коля был в каком-то особенно озабоченном настроении. Князь большую частью не бывал дома и возвращался к себе иногда очень поздно. Ему всегда докладывали, что Коля весь день искал его и спрашивал. Но при встречах Коля ничего не мог сказать особенного, кроме того, что решительно недоволен генералом и теперешним его поведением. Таскаются, пьянствуют здесь недалеко в трактире, обнимаются и бронятся на улице, поджигают друг друга и расстаться не могут. Когда князь заметил ему, что и прежде то же самое чуть ли не каждый день было, то Коля решительно не знал, что на это ответить и как объяснить, в чем именно заключается настоящее его беспокойство. Наутро после вакхической песни и ссоры, когда князь часов около 11 выходил из дому, пред ним вдруг явился генерал, чрезвычайно чем-то взволнованный, почти потрясенный.
5: «Давно искал чести и случая встретить вас, многоуважаемый Лев Николаевич. Давно, очень давно», — пробормотал он, чрезвычайно крепко, почти до боли сжимая руку князя. «Очень, очень давно». Князь попросил садиться. «Нет, не сяду. К тому же я вас задерживаю. Я в другой раз. Кажется, я могу при этом поздравить с исполнением желаний сердца».
1: «Каких желаний сердца?» Князь смутился. Ему, как и очень многим, в его положении казалось, что решительно никто ничего не видит, не догадывается и не понимает.
5: «Будьте покойны, будьте покойны. Не потревожу деликатнейших чувств. Сам испытывал и сам знаю, когда чужой, так сказать, нос, по пословице, лезет туда, куда его не спрашивают. Я это каждое утро испытываю. Я по другому делу пришел, по важному». «По очень важному делу, князь».
1: Князь еще раз попросил сесть и сел сам.
5: «Разве на одну секунду? Я пришел за советом. Я, конечно, живу без практических целей, но, уважая самого себя и деловитость, в которой так манкирует русский человек, говоря вообще, желаю поставить себя и жену мою, и детей моих в положение. Одним словом, князь, я ищу совета».
1: Князь с жаром похвалил его намерение.
5: «Ну, это все вздор», — быстро прервал генерал. «Я, главное, не о том, я о другом и о важном. И именно решился разъяснить вам, Лев Николаевич, как человеку, в искренности приема и в благородстве чувств которого, я уверен,
1: вы не удивляетесь моим словам, князь?» Князь, если не с особенным удивлением, то с чрезвычайным вниманием и любопытством следил за своим гостем. Старик был несколько бледен, губы его иногда слегка вздрагивали, руки как бы не могли найти спокойного места. Он сидел только несколько минут и уже раза два успел для чего-то вдруг подняться со стула и вдруг опять сесть, очевидно, не обращая ни малейшего внимания на свои маневры. На столе лежали книги. Он взял одну, продолжая говорить, заглянул в развернутую страницу, тотчас же опять сложил и положил на стол, схватил другую книгу, которую уже не развертывал, а продержал все остальное время в правой руке, беспрерывно махая ею по воздуху.
5: «Довольно!» — вскричал он вдруг. «Вижу, что я вас сильно обеспокоил».
1: «Да нисколько же, помилуйте, сделайте одолжение. Я, напротив, вслушиваюсь и желаю догадаться».
5: «Князь! Я желаю поставить себя в положение уважаемое. Я желаю уважать самого себя и права мои».

тронуло и очень понравилось. Генерал вдруг расчувствовался, мгновенно переменил тон и пустился в восторженно длинные объяснения. Но как ни напрягался князь, как ни вслушивался, он буквально ничего не мог понять. Генерал говорил минут 10, горячо, быстро, как бы не успевая выговаривать свои теснившиеся толпой мысли. Даже слезы заблистали под конец в его глазах. Но все-таки это были одни фразы без начала и конца. Неожиданные слова и неожиданные мысли, быстро и неожиданно прорывавшиеся и перескакивавшие одна через другую. «Довольно, вы меня поняли, и я спокоен», — заключил он вдруг вставая. «Сердце, как ваше, не может не понять страждущего. Князь, вы благородны, как идеал. Что пред вами другие? Но вы молоды, и я благословляю вас. В конце концов, я пришел вас просить назначить мне час для важного разговора. И вот в чем главнейшая надежда моя. Я ищу одной дружбы и сердца, князь. Я никогда не мог сладить с требованиями моего сердца». «Но почему же не сейчас? Я готов выслушать». «Нет, князь, нет», — горячо прервал генерал. «Не сейчас. Сейчас есть мечта. Это слишком-слишком важно. Слишком важно. Этот час разговора будет часом окончательной судьбы. Это будет час мой. И я бы не желал, чтобы нас мог прервать в такую святую минуту первый вошедший, первый наглец, и нередко такой наглец». Нагнулся он вдруг к князю со странным, таинственным и почти испуганным шепотом. «Такой наглец, который не стоит каблука! С ноги вашей, возлюбленный князь! О, я не говорю с моей ноги! Особенно заметьте себе, что я не упоминал про мою ногу, ибо слишком уважаю себя, чтобы высказать это без обиняков. Но только вы один и способны понять, что, отвергая в таком случае и мой каблук, я выказываю, может быть, чрезвычайную гордость достоинства. Кроме вас никто другой не поймет, а он во главе всех других. Он ничего не понимает, князь, совершенно не способен понять. Нужно иметь сердце, чтобы понять». Под конец князь почти испугался и назначил генералу свидание на завтра в этот же час. Тот вышел с бодростью, чрезвычайно утешенный и почти успокоенный. Вечером, в 7:00, князь послал попросить к себе на минутку Лебедева. Лебедев явился с чрезвычайной поспешностью, за честь почитая, как он тотчас же и начал при входе, как бы и тени не было того, что он 3 дня точно прятался и, видимо, избегал встречи с князем. Он сел на край стула с гримасами, с улыбками, со смеющимися и выглядывающими глазками, с потиранием рук и с видом наивнейшего ожидания что-нибудь услышать, вроде какого-нибудь капитального сообщения, давно ожидаемого и всеми угаданного. Князь опять покоробило. Ему становилось ясным, что все вдруг стали чего-то ждать от него, что все взглядывают на него, как бы желая его с чем-то поздравить, с намеками, улыбками и подмигиваниями. Келлер уже 3 раза забегал на минутку и тоже с видимым желанием поздравить. Начинал каждый раз восторженно и неясно, ничего не оканчивал и быстро стушевывался. Он где-то особенно сильно запил в последние дни и гремел в какой-то бильярдной. Даже Коля, несмотря на свою грусть, тоже начинал 2 раза о чем-то неясно заговаривать с князем. Князь прямо и несколько раздражительно спросил Лебедева, что думает он о теперешнем состоянии генерала и почему тот в таком беспокойстве. В нескольких словах он рассказал ему давешнюю сцену. «Всякий имеет свое беспокойство, князь, и особенно в наш странный и беспокойный векс. Такс!» С некоторой сухостью ответил Лебедев и обиженно замолк, с видом человека, сильно обманутого в своих ожиданиях. «Какая философия!» — усмехнулся князь. «Философия нужна-с. Очень бы нужна была-с в нашем веке в практическом приложении, но ею пренебрегают-с. Вот что-с. С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал почтен вашей ко мне доверчивостью в некотором известном вам пунктис, но до известной лишь степени

0: и никак не далее обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта. Это я понимаю и нисколько не жалуюсь. Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь? Нисколько ни мало, многоуважаемый и лучезарнейший князь, ни мало! Восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. А напротив, именно и тотчас постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ниже познаниями, ничем вашей почтенной и высокопредстоящей надеждам моим доверенности не заслуживаю. А что, если и могу служить вам, то как раб и наемщик, не иначе. Я не сержусь, а грущусь. Лукьян Тимофеевич, помилуйте, не иначе. Так и теперь, так и в настоящем случае, встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе, дружеских сообщений я не достоин, но в качестве хозяина квартиры, может быть, и могу получить в надлежащее время к ожидаемому сроку, так сказать, предписание или много что уведомление ввиду известных предстоящих и ожидаемых изменений. Выговаривая это, Лебедев так и впился своими остренькими глазками вглядевшего на него с изумлением князя. Он все еще был в надежде удовлетворить свое любопытство. «Решительно ничего не понимаю», — вскричал князь чуть ли не с гневом. «И вы ужаснейший интриган!» — рассмеялся он вдруг самым искренним смехом. Мигом рассмеялся и Лебедев, и просиявший взгляд его так и выразил, что надежды его прояснились и даже удвоились. «И знаете, что я вам скажу, Лукьян Тимофеевич? Вы только на меня не сердитесь, а я удивляюсь вашей наивности. Да и не одной вашей. Вы с такой наивностью чего-то от меня ожидаете вот именно теперь, в эту минуту, что мне даже совестно и стыдно пред вами, что у меня нет ничего, чтобы удовлетворить вас. Но клянусь же вам, что решительно нет ничего. Можете себе это представить?» Князь опять засмеялся. Лебедев приосанился. Это правда, что он бывал иногда даже слишком наивен и назойлив в своем любопытстве. Но в то же время это был человек довольно хитрый и извилистый, а в некоторых случаях даже слишком коварно молчаливый. Беспрерывными отталкиваниями князь почти приготовил в нем себе врага. Но отталкивал его князь не потому, что его презирал, а потому, что тема любопытства его была деликатна. На некоторые мечты свои князь смотрел еще назад тому несколько дней, как на преступление. А Лукьян Тимофеевич принимал отказы князя за одно лишь личное к себе отвращение и недоверчивость. Уходил с сердцем уязвленным и ревновал к князю не только Колю и Келлера, но даже собственную дочь свою, Веру Лукьяновну. Даже в самую эту минуту он, может быть, мог бы и желал искренне сообщить князю одно в высшей степени интересное для князя известие, но мрачно замолк и не сообщил. «Чем же, собственно, могу услужить вам, многоуважаемый князь, так как все-таки вы меня теперь кликнули?» — проговорил он, наконец, после некоторого молчания. «Да вот я, собственно, о генерале», — встрепенулся князь, тоже на минутку задумавшийся. «И насчет вашей этой покражи, о которой вы мне сообщили, это насчет чего же-с?» «Ну вот, точно вы теперь меня и не понимаете». «Ах, боже, что, Лукьян Тимофеевич, у вас все за роли. Деньги, деньги, 400 рублей, которые вы тогда потеряли в бумажнике и про которые приходили сюда рассказывать поутру, отправляясь в Петербург. Поняли, наконец?» «Ах, это вы про те 400 рублей!» — протянул Лебедев, точно лишь сейчас только догадался. «Благодарю вас, князь, за ваше искреннее участие. Оно слишком для меня лестно, но я их нашел-с. И давно уже». «Нашли? Ах, слава богу! Восклицание с вашей стороны благороднейшее, ибо 400 рублей — слишком немаловажное дело для бедного, живущего тяжким трудом человека с многочисленным семейством сирот. Да я ведь не про то. Конечно, я и тому рад, что вы нашли», — поправился поскорее князь. «Но как же вы нашли?» «Чрезвычайно просто-с. нашел под стулом, на котором был повешен сюртук, так что, очевидно, бумажник скользнул из кармана на пол. Как под стул? Не может быть, ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели? То-то и есть, что смотрелся. Слишком-слишком хорошо помню, что смотрелся. На карачках ползал, щупал на этом месте руками, отставив стул, собственным глазам своим не веруя. И вижу, что нет ничего, пустое и гладкое место. Вот как моя ладонь. А все-таки продолжаю щупать. Подобное малодушие всегда повторяется с человеком, когда уж очень хочется отыскать. При значительных и печальных пропажах-с. И видеть, что нет ничего, место пустое, а все-таки раз 15 в него заглянет. «Да, положим. Только как же это, однако? Я все не понимаю», — бормотал князь, сбитый с толку. «Прежде вы говорили, тут не было. И вы на этом месте искали. А тут вдруг очутилось. А тут вдруг и очутилось». Князь странно посмотрел на Лебедева. «А генерал?» — вдруг спросил он. «То есть что же с генерал-с?» — не понял опять Лебедев. «Ах, боже мой, я спрашиваю, что сказал генерал, когда вы отыскали под стулом бумажник? Ведь вы же вместе прежде отыскивали?» «Прежде вместе-с. Но в этот раз я, признаюсь, промолчался, предпочел не объявлять ему, что бумажник уже отыскан мною наедине». «Почему же? А деньги целы?» «Я раскрывал бумажник. Все целы. До единого даже рубля-с». «Хоть бы мне-то пришли сказать», — задумчиво заметил князь. «Побоялся лично беспокоить, князь, при ваших личных и, может быть, чрезвычайных, так сказать, впечатлениях. А кроме того, я и сам-то принял вид, что как бы и не находил ничего. Бумажник развернул, осмотрел, потом закрыл, да и опять под стол положил». «Да для чего же?» «Так-с, из дальнейшего любопытства», — хихикнул вдруг Лебедев, потирая руки. «Так он и теперь там лежит? С третьего дня?» «О, нет, полежал только сутки. Я, видите ли, отчасти хотел, чтобы и генерал отыскался. Потому что если я, наконец, нашел, так почему же и генералу не заметить предмет, так сказать, бросающийся в глаза, торчащий из-под стула? Я несколько раз поднимал этот стул и переставлял, так что бумажник уже совсем на виду оказывался. Но генерал никак не замечал. И так продолжалось целые сутки. Очень уж он, видно, рассеян теперь. И не разберешь. Говорит, рассказывает, смеется, хохочет. А то вдруг ужасно на меня рассердится. Не знаю почему-с. Стали мы, наконец, выходить из комнаты. Я дверь нарочно отпертую и оставляю. Он таки поколебался, хотел что-то сказать. Вероятно, за бумажник с такими деньгами испугался. Но ужасно вдруг рассердился и ничего не сказал. Двух шагов по улице не прошли, он меня бросил и ушел в другую сторону. Вечером только в трактире сошлись. Но, наконец, вы все-таки взяли из-под стула бумажник? Нет. В ту же ночь он из-под стула пропался. Так где же он теперь-то? Да здесь! Засмеялся вдруг Лебедев, подымаясь во весь рост со стула и приятно смотря на князя. «Очутился вдруг здесь, в поле собственного моего сюртука. Вот, извольте сами осмотреть, ощупайтесь». Действительно, в левой поле сюртука, прямо спереди, на самом виду, образовался как бы целый мешок, и на ощупь тотчас же можно было угадать, что тут кожаный бумажник, провалившийся туда из прорвавшегося кармана. Вынимал и смотрелся. Все целось. Опять опустил, и так со вчерашнего утра и хожу. В поле ношу. По ногам даже бьют. А вы не примечаете? А я и не примечаюсь. И представьте себе, многоуважаемый князь, хотя предмет и не достоин такого особенного внимания вашего, всегда-то карманы у меня целехоньки. А тут вдруг в одну ночь такая дыра. Стал высматривать любопытнее, как бы перочинным ножичком кто прорезал. Невероятно почти-с. А генерал? Целый день сердился. И вчера, и сегодня. Ужасно недоволен-с. То радостен и вакхичен даже до льстивости, то чувствителен даже до слез. А то вдруг рассердится, да так, что я даже иструшу-с. Ей-богу-с, я, князь, все-таки человек не военный-с. Вчера в трактире сидим, а у меня как бы невзначай пола выставилась на самый вид. Гора горой. Косится он, сердится, прямо в глаза. Он мне теперь давно уже не глядит-с. Разве когда уж очень хмелен или расчувствуется. Но вчера раза два так поглядел, что просто мороз по спине прошел. Я, впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю. «За что вы так его мучаете?» — вскричал князь. «Не мучаю, князь, не мучаю», — с жаром подхватил Лебедев. «Я искренне его люблю-с и уважаю-с. А теперь вот, верьте, не верьте, он еще дороже мне стал-с, еще более стал ценить-с». Лебедев проговорил все это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование. «Любите, а так мучаете. Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу под стол да все ртук. Уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите? Прощения просит. Он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется, стало быть, верит в дружбу вашу к нему. А вы до такого унижения доводите такого честнейшего человека». «Честнейшего, князь, честнейшего!» — подхватил Лебедев, сверкая глазами. «И именно только вы один, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать. За это-то я и предан вам даже до обожания, хоть и прогнил от разных пороков. Решено. Отыскиваю бумажник теперь же, сейчас же, а не завтра. Вот вынимаю его в ваших глазах-с. Вот он, вот он». «Вот и деньги все налицо. Вот, возьмите, благороднейший князь, возьмите и сохраните до завтра. Завтра или послезавтра возьмус. А знаете, князь, очевидно, что меня где-нибудь в садике под камушком пролежали в первую-то ночь-то пропажа-с. Как вы думаете?» «Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, что бумажник нашли. Пусть просто-запросто он увидит, что в поле больше ничего нет. Ничего. И поймет. Так ли-с? Не лучше ли сказать, что нашел-с, и притвориться, что до сих пор не догадывался?» «Нет», — задумался князь. «Нет, теперь уже поздно. Это опаснее. Право, лучше не говорите. А с ним будьте ласковы, но не слишком делайте вид. И... знаете... знаю, князь, знаю. То есть знаю, что, пожалуй, и не выполню. Ибо тут надо сердце такое, как ваше, иметь. Да к тому же и сам раздражителен и повадлив. Слишком уж он свысока стал со мной иногда теперь обращаться. Тух нычит и обнимается, а то вдруг начнет унижать и презрительно издеваться. Ну, тут я возьму, да нарочно полу-то и выставлю. До свидания, князь. Ибо, очевидно, задерживаю и мешаю, так сказать, интереснейшим чувством. Но, ради бога, прежний секрет. Тихими стопами-с. Тихими стопами-с. Но хоть дело было и кончено, а князь остался озабочен чуть ли не более прежнего. Он с нетерпением ждал завтрашнего свидания с генералом.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Читает Антон Макарский.
1: Великому царю и государю русскому, императору Петру Первому, случилось однажды беседовать с королем немецким. Государи разговорились о том, чьи солдаты лучше знают службу и военную дисциплину. Король отстаивал своих и, уверяя, что солдаты его, как издавна привыкшие к военному порядку, должны быть лучше русских, которые в то время только что набраны из крестьян, недавно обучены, а потому-де и не могли еще свыкнуться с воинской службой так, как его королевские старые солдаты. «Не спорю, — сказал государь королю, — что мои новобранцы в чем-нибудь уступят вашим гренадерам, да спорю вот о чем. Доблесть военная — слепое безответное послушание. Солдату скажешь «делай то», он делает. Полезай туда-то, он лезет. Без думы, без оглядки. Знает, что за голову его отвечает тот, кто его послал. А самому ему об этом беспокоиться нечего. Так в этом-то деле мои молодцы за пояс заткнут кого угодно». «Нет», — отвечал король, «и в послушании мои не уступят вашим, я в них уверен». «А коли так, ваше величество», — сказал император, «сделаемте сейчас опыт, да только вот какой. Позовите вы на выдержку солдата своего из караула, да прикажите ему выскочить вот из этого окна. А там я позову своего и велю ему сделать то же. Посмотрим, что будет». Король согласился, велел позвать своего солдата и приказал ему выскочить в окно. Окно было в третьем жилье, этаже. Солдат глянул и стал отпрашиваться, просить помилования. А когда король настаивал, то солдат просил позволения сходить наперед домой, проститься со своими. «Уж я, — говорит, — их больше не увижу». Король похвалил его за послушание и отпустил. Затем государь наш позвал гренадера с гауптвахты. Гренадер вошел. «Здорово, товарищ!»
2: «Здравия желаю вашему императорскому величеству!»
1: «Подойди сюда». Гренадер подошел. «Прыгай сейчас в окно, да с разбегу».
2: «В которое прикажете, ваше величество? В это?»
1: «Да, в это». И гренадер в один миг вскочил уже на подоконник, перекрестился и ринулся головой вперед так, что государь едва успел ухватить его за полы. Государь обнял его, одарил и отпустил. А король пожал плечами и сказал: «Завидую вам, государь, что у вас такие солдаты».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Читал Антон Макарский.

0: все. Почитаем святых отцов.
1: Истинно слово, сказанное Господом, что человеку невозможно с любовью к миру приобрести любви к Богу, и нет возможности при общении с миром вступить в общение с Богом, и с попечением о мире иметь попечение о Боге. Как скоро оставим Божие по тщеславию или нередко по недостатку потребного для тела, многие из нас уклоняются в иные стороны. Иные изъявили согласие трудиться для Царства Небесного и не помнят обетования, какое изрек Господь. «Если все попечение ваше приложите о Царстве Небесном, не лишу вас удовлетворяющего потребностям естества видимого, но все придет к вам вместе с прочим, ибо не оставлю вас иметь попечение о себе самих». О бездушных птицах, нас ради созданных, печется Господь. Ужели же вознеродит о нас? Сие невозможно. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер, благословите.
2: Добрый вечер, да.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня с отцом Андреем договорились обратиться к преподобному Исааку Сирину, его слова подвижнические. В частности, мы вот надеемся сегодня почитать два слова. Первое слово о любви к миру, которое мы вот уже начали читать, и будет еще второе слово по тематике схожее. Отец Андрей, ну, понятно, что преподобный Исаак – это, конечно, аскет, это монашеское такое чтение. И здесь он обращается к Евангелию. Вот здесь такая не очень узнаваемая цитата, потому что она в пересказе самого преподобного Исаака Сирина. Да, но это известный фрагмент из Матфея, Евангелия от Матфея, 6 главы, это Нагорная проповедь. «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Вот. Но, тем не менее, мне кажется, ну, как вся Нагорная проповедь, и это место из Нагорной проповеди, оно, конечно, всегда вызывает у нас какое-то такое ощущение, что это очень трудно исполнить, что, ну, как нам не заботиться о пище, о хлебе насущном, об одежде там и так далее. Это кажется, что это очень сложно. Вот... Или сейчас уже для нас это легче понять? Вот как вам кажется?
2: Нет, это как бы это важнейшие моменты, но которым как бы которые нужно поставить в какую-то такую правильную богословскую, не знаю, там правильный богословский контекст, да? Угу. Потому что все-таки как бы в нашей культуре это читается как, ну, ограничьте себя. Да, ограничьте себя. Вот. И тут еще один вопрос возникает. А, наверное, апостолы забыли вот эти слова Иисуса Христа и сами их не выполняли. Я говорю про то, что вообще апостолы заботились, да, о том, что поесть, попить. Апостол Павел даже работал, зарабатывал, да. Да, собственным ремеслом. Да, и, то есть это все, то есть мы же прекрасно понимаем, что все это не в пошлом каком-то смысле сказано.
1: Ну, да.
2: Христос говорит здесь как бы о целеполагании жизненном, угу. А не о том, что не нужно как бы ничего делать. Да? Угу. Вот. А говоря про правильный такой богословский контекст, да, вот важно ведь понять вообще, чем руководствовались там отцы-аскеты, преподобный Исаак Сирин. На самом деле, очень таким целостным мировоззрением. Вот. И основным как бы одним из мотивов вот, в общем, такого монашеского богословия, да, было осмысление падения людей. Вот. И именно падение Адама и Евы воспринималось как попытка... то есть они, так если говорить совсем просто, они питались Духом Божиим, и это давало им жизнь и наслаждение. А потом они... и, в общем-то, это было их человеческим существованием. Да, то есть,
1: в раю.
2: Да, в раю. И... как, по-моему, вот Мамардашвили, да, писал, просто хочется здесь на светского сослаться человека, да, философа, что человек – это понятие философское и культурное. да, сконструированное понятие. Это отнюдь оно не равно биологическому, да? Угу. Вот. И человек в раю именно стал понятием философским и богословским. Да? Что помогло человеку выйти на эту новую ступень? Вот это как раз дар Духа Святого, который он получил, да, вот вдохнул Господь дыхание жизни, да? И человек стал совершенно другим, и самое интересное, что действительно он жил и наслаждался вот этим богообщением. Вот. Но что происходит? Происходит то, что происходит попытка, а давайте мы переподключимся. Да, вот. А давайте вот мы отключимся вот оттуда, мы вот попробуем получить, скажем так, жизнь от материального мира. То есть фактически это попытка вернуться в животное состояние. Угу. Вот. Для человека она стала трагичной, потому что откатиться не получилось к тем настройкам, да, а получился грандиозный внутренний конфликт. Да, вот духа, пребывающего в человеке, и уже, скажем так, такой одебелевшей в грехе человеческой природе, то, что мы пожинаем, да. И поэтому на самом деле в монашеской вот идеологии, да, не только в монашеской, в общем-то, это в общем, ну, просто тут она представлена наиболее, скажем так, в предельных формулировках, да, невероятная жажда. Вот это я хочу подчеркнуть. Жажда не ограничить себя в чем-то, а жажда вернуться, вот хоть как-то восстановить хоть в чем-то вот эту земную жизнь, сделать наподобие райской. Да, это через силу, это через какие-то, может, мучения и страдания, но это жажда. Я опять хочу жить Богом, а не материей.
1: Вот. То есть это как раз попытка выйти за те ограничения,
2: конечно,
1: которые есть.
2: Конечно, это такой дерзновенный прорыв, который, может быть, в миру действительно очень труден и, может быть, зачастую невозможен. Когда есть семья, дети, обязательства, какой бы ни был хороший человек, невозможно. И вот здесь такая радикальная попытка, радикальный протест, если угодно, против вот, пошлости бытия, так скажем. Вот, поэтому вот так это как бы звучит. А не просто такая вот депривация, да, что вот давайте это здесь себя ограничим, да. Вот, то есть, и это то, что вызывает, почему называли свет мирянам монахи, да?
1: Да, да, с чего начинается.
2: Потому что, смотрите, вот, да, вот человек вот решился, вот я решился на это, вот, не могу, вот хочу туда. Вот, хочу в небесную жизнь. Вот, и поэтому это только вызывает, наоборот, как бы уважение. Но и понятно, что может звучать вот без такого как бы осмысления правильного, да, я не веду сейчас свои слова в целом христианское учение, вот, может звучать, конечно, ну, совсем как-то невдохновляюще.
1: Но тут еще приоритизация такая, да, ищите прежде Царство Небесного, да. А это все приложится вам.
2: Да.
1: Все-таки
2: да.
1: Здесь просто соотношение ценностей.
2: Да.
1: Угу. Продолжаем читать преподобного Исаака.
2: Кто печется о духовном или о чем-нибудь служащем духовному, тому доставляется телесное без попечения о том, сколько и когда то нужно. А кто печется о телесном сверхпотребности, тот невольно отпадает от Бога. Если же мы постараемся иметь попечение о том, что служит к славе имени Господне, то Господь попечется и о том, и о другом, для нас, в смысле, о духовном и о телесном, по мере подвига нашего. Впрочем, не будем стараться искушать Бога в телесном, взамен душевных наших дел, но все дела свои направим к надежде будущих благ». Вот. Но тут тоже как бы важно понимать, вот мы говорили о богословском контексте, да, но и жизненный контекст. Конечно же, это прежде всего адресовано монахам. Это не значит, что для нас здесь нет ничего. Но у нас скорее, скажем так, что-то приходится для мирской жизни адаптировать, что-то читать между строк, как бы воспринимать сам принцип. Вот. Но абсолютно справедливые слова.
1: Ну и здесь вот он говорит, кто печется о телесном сверхпотребности. То есть, значит, есть какой-то уровень, выше которого... Ну, надо знать свой уровень, свою вот меру своей потребности. Вот я так истолковываю эти слова, что есть... То есть это как раз очень понятно и мирскому человеку максима, что есть уровень, который любому человеку необходим, и это нормально, когда мы об этом печемся. Но сверхпотребности уже не нужно. И вот «знай свою меру» – это, конечно, тоже принцип, который хорошо бы как-то взять на вооружение. Люди часто все-таки не знают свою меру.
2: Но можно как бы на современный язык это так перевести, да, как может прозвучать у нас, да, что вырваться из... То есть, знаете, такое понятие «интернет вещей».
1: Да.
2: Да? И вот человек как будто вот интернет вещей, интернет людей, и вот ты как встроен в некую систему, какую-то дикую там матрицу, mm-hmm. да? Вот. А тебе предлагают стать свободным.
1: И это страшно.
2: Страшно, да, страшно, да. Страшно стать свободным, оторваться там от чего-то, там, не знаю, чего угодно там.
1: Ну, потому что ты действительно встроен в эту систему, и к тебе есть определенные ожидания у общества, у людей, с которыми ты как-то взаимодействуешь. И, в общем, это тоже нормально, когда есть эти ожидания.
2: Да, да.
1: Ты не можешь их подводить. Но ищите прежде Царство Небесное вместе с тем.
2: Ну, опять-таки, вот, да, вот если закольцевать, да, вот эти мысли, да, что речь все-таки идет о некой ведущей силе, да, о векторе жизненном в целом, да, а там уже как бы в рамках этого вектора у мирян, у монахов могут быть свои какие-то, ну, степени, да, вот вовлеченности в это.
1: Угу, угу. Очень хороший пример с этой системой, с интернетом людей, которые все увязаны друг с другом в какую-то сеть. Очень понятный, мне кажется. «Кто из любви к душе своей единожды предал себя добродетели и возжелал совершить делание ее, тот не печется после сего о телесном, есть ли это у него или нет. В отношении этого, то есть телесного, Бог нередко попускает, чтобы добродетельные искушаемы были чем-либо таковым, то есть телесным, и попускает, чтобы отовсюду восставали против них искушения, поражает их в теле их, как Иова, ввергает их в нищету, делает, что отступаются от них люди, поражает их в том, что приобретено ими, то есть лишает их имущества. Только к душам их не приближается вред». Ибо невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретилась с нами печаль. Тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях и пребывало бы неизменным, если только возлюбим жить в добродетели. Вот пример Иова приводит преподобный Исаак Сирин. И иногда нам кажется, что Иов – это какая-то такая экстремальная совсем история. Он это приводит чуть ли не как образец для всякого человека, что любой человек, который пытается идти путем добродетели, он неизбежно будет вот, ну, как бы искушаемым. Причем вот этот момент, что мы читаем в книге Иова, когда Господь разрешает сатане там, всячески вредить его, только говорит: «Душу его сохрани». Сатане говорит: «Душу его сохрани». И также и по слову преподобного Исаака, и с нами происходит, что Господь никому не попускает повредить нашей душе, но может отнять от нас какие-то вот земные блага для того, чтобы мы... Вот зачем? Для чего? Чтобы что?
2: Да, вот это такой момент интересный, да, который, мне кажется... Ну вот давайте так подумаем. А вот как еще можно как бы актуализировать, вот явить вот свою свободу духовную, если периодически не проходить через что-либо подобное? Вот я что имею в виду? Раз начали мы говорить об Иове, да? Ладно, он потерял имущество, да? Но тут какие-то еще и личные потери. Жена его не поддержала. Самый, казалось бы, близкий человек. Единственное, что сказала, там, как там, в разных версиях, там, скажи Богу некое слово и умри. Как это переведено? Скажи Богу. Похули Бога.
1: Похули Бога, да.
2: Да, и все. И уже как бы куда дальше? И помри спокойно, да? Вот. Друзья приходят. Вроде утешать, но лучше бы не приходили, да? Потому что только бередят, как говорится, душу, да, и пытаются в чем-то уличить. Да, то есть ему нужна как бы поддержка, а его пытаются поучать. Ну, кстати, извините за отвлечение такое, это настолько часто среди христиан встречается. Да. Господи, ну пожалейте человека, да? Не, вот так, вот ты вот это, наверное, это тебе вот это так надо было сделать и так далее. Но просто я к чему? К тому, что вот казалось бы, когда он остается без всего, да, настолько мощные обстоятельства, ну, как бы подталкивают его к тому, чтобы рухнуть под этим гнетом обстоятельств, да, то есть максимальная несвобода и логические некие действия там, действительно, от отчаяния умереть. Но он показывает какую-то действительно вот подлинную свободу. Нет. Господи, что-то здесь не так. Я хочу разобраться. Господи, объясни мне, почему так? Ведь это абсолютно... Ну, просто мы тут недавно на беседе нашей молодежки тут вспоминали такого детерминиста, как Роберта Сапольски, да? Вот. Вот Иов не укладывается. Хотя у Сапольски очень бывает такая сильная аргументация. Угу. Вот. Но а Иов, пожалуйста, вот где? Где это? Вот, да, вот...
1: Никакой предопределенности.
2: Да, вопреки всему.
1: Бытие не определяет сознание.
2: Да, да, да. Нет, отчасти. Можно выбрать и то, что будет все определять. Да, и бытие будет определять сознание, и действительно логика Сапольски будет работать в полной мере. Но есть шанс и вырваться из этого. Либо частично, либо нормально так вырваться, но, конечно, в полной мере это только будет в Царстве Божьем.
1: Понятно, что тут ответит Сапольский, да, он скажет, что история про Иова, она выдумана, а в жизни так не бывает. Но как раз преподобный Исаак Сирин-то говорит, что в жизни тоже так бывает.
2: А бывает,
1: что
2: да.
1: Что Иов – это как раз некий прототип для реальных, ну, мы понимаем, что Иов тоже реальная.
2: У вас память его многострадального,
1: да,
2: для реальной личности. Вот, и, ну, хорошо. Вот, опять-таки, тут что долго ходить, искать примеры. Царская семья.
1: Да.
2: Да, вот, недаром связывают. Пожалуйста, вот, по идее, ты вот так должен себя вести. Там, испугаться, озлобиться, что-нибудь там, унижаться, просить пощады, пытаться договориться.
1: Угу. Да уехать вообще из страны.
2: Да, нет, нет, вот что-то вот такое вот совершенно другое живет в человеке, поэтому это бесконечный спор, мы понимаем с вами.
1: Ну да.
2: Да, что тут как же...
0: Почитаем святых отцов.
1: Мы напоминаем, дорогие друзья, что эта программа «Почитаем святых отцов». У микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов. Мы сегодня беседуем по словам подвижническим преподобного Исаака Сирина и продолжаем читать его замечательные творения.
2: «Если же человек проводит жизнь по своей воле, или предаваясь зависти, или губя душу свою греховной жизнью, или делая что-либо иное вредное для него, то подлежит он осуждению. А когда пойдет он путем правды и совершает уже шествие свое к Богу, и имеет многих подобных себе, и встречается с ним что-либо таковое, то есть скорбное, то не подобает ему уклоняться от стези своей, но должен он с радостью, без пытливости принимать это и благодарить Бога, что послал ему благодать сию, и что сподобился он ради Бога впасть в искушение и соделаться сообщником в страданиях с пророками, апостолами и прочими святыми ради пути сего, претерпевшими скорби».
1: Да, здесь сразу вспоминается, конечно, Иоанн Златоуст с его «Слава Богу за все».
2: Докса то сео пантон энека. И вы знаете, можно ведь на это с другой стороны посмотреть. Кто-то говорит, ну вот, раз я стал идти путем праведности, да, что ж такое, вот посылаются мне какие-то скорби. Вот. А можно по-другому на это посмотреть, что если тебе посылаются скорби, оказывается, это не значит, что Бог тебя не любит. То есть вот это такое, ну, как бы, опять-таки, пошлое мировоззрение, что будь благочестивым...
1: И все у тебя будет хорошо.
2: Да. Вот. А оно об этом как бы разбивается. Потом надо тоже же понимать, учение вообще о промысле Божьем, Но она немножко как бы сложнее в церковной традиции, чем она представляется. То есть это не значит, например, что, ну, Господь, знаете, как такой, помните, 80 дней вокруг света, проделки Фикса.
1: Да-да.
2: Фикс трикс. Вот. И вот он что-то такое праведникам придумывает, как бы их, значит, расстроить, да. Вот. А просто Господь дает возможность жить праведнику вот в нашем таком падшем и злобном мире и как бы и ощущать на себе действие этого мира. То есть это, конечно, по промыслу Божьему, но не в том смысле, что Бог это делает.
1: Да, вот здесь очень тонкий этот момент, и очень часто, вот вы сказали о том, что есть эта вот точка зрения, что живи праведно, и все будет у тебя хорошо. Это понятно, это такая еще с иудейских там древних времен идет, и, ну, мы знаем, что вроде бы, не знаю, насколько это сейчас так, но вроде бы у протестантов, у части протестантов было когда-то такое тоже понимание, но...
2: Ну, когда-то, вот, насколько известно, извините, что вас как бы перебил, да, но, допустим, скажем так, те религиозные течения, которым тоже там Дональд Трамп принадлежит, это вполне себе, они вот очень хорошо это все совмещают.
1: Да-да.
2: Прямо мы воочию это видим.
1: Теология благополучия земного.
2: Да, да, да.
1: Но в то же время вот у нас, в нашем православном, так сказать, в обществе, есть ведь другая как раз точка зрения, что вот с человеком что-то плохое случилось, и ему все начинают говорить: «Ну, это тебя Господь посетил, радуйся». И это тоже как будто бы немножко, ну, в этом может быть какое-то лукавство и лицемерие, потому что, ну, как вот радоваться? Ну, я не знаю, ребенок заболел какой-нибудь там тяжелой болезнью. Ну, как вот тут радоваться? Ну, по крайней мере, это уже дело самого человека решить, может ли он радоваться в этой ситуации или нет. Но это точно не мое дело сказать ему «радуйся».
2: Конечно.
1: Точно не мое.
2: Это вот синдром друзей Иова.
1: Да-да, да. Такие богословы, которые тебе сейчас все объяснят.
2: Все объяснят, да.
1: Да. От людей ли, от демонов ли, от тела ли придут на него, то есть человека, идущего путем правды? Придут на него искушения. Невозможно же, чтобы пришли и были попущены без Божьего мановения. Да будет сие для него поводом к праведности. Ибо невозможно, чтобы Бог, возжелавшему пребывать с ним, оказал благодеяние, как иначе, а не послав на него искушение за истину. Потому что человек не может сам собою, без благодати Христовой, сподобиться сего величия, то есть за божественные сии труды войти в искушение и возрадоваться. А сем свидетельствует святой Павел. Ибо столь велико дело сие, что апостол явно называет дарованием, когда человек уготовляется пострадать ради надежды на Бога. Павел говорит: «И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Послание к Филиппийцам, глава 1. Так и святой Петр написал в послании своем: «Если и страдаете за правду, то вы блаженны». Первое послание Петра, 3 глава. «Потому что соделались общниками страстей Христовых». Вот, наверное, ответ как раз на то вопрошение, которое мы минуту назад высказали. Вот радоваться в страданиях можно только, когда есть Божье какое-то укрепление.
2: Да, я бы здесь, кстати, вот вспомнил самое начало послания, второго послания апостола Павла Коринфянам, да, где апостол Павел, помните, говорит, что как это, что такие скорби мы претерпели в Азии, что не надеялись уже остаться в живых, да, вот, уже сами в себе имели приговор к смерти, да, и вот там говорит, что, но по мере страданий наших, да, преизобиловало и утешение, то есть вот это вот, скажем, мистический опыт, вот что в твою жизнь может вторгнуться и войти божественное начало, божественная благодать, вот, нету иного способа это ощутить, как если все внешнее, историческое, человеческое, социальное, биологическое, психологическое будет очень плохим, и ты увидишь, что наперекор вот этому просто, извините, трэшу, да, жизненному, в тебе начинает почему-то присутствовать некое утешение и радость. И это можно ощутить только на контрасте. И, потому что иначе это легко спутать с какой-то земной радостью. То есть у тебя все хорошо, я живу, Бога благодарю, вот какая у меня благодать в душе. Угу. Но благодать ли это, неизвестно.
1: То, что называют розовым христианством.
2: Да, да. А тут получается, что никаких оснований нету для радости. Угу. Но, тем не менее, она вдруг приходит в душу. Значит, это то, что не может быть из этого мира. Это вот что-то похожее, извините, я, знаете, так вот изложу это максимально просто, что-то близкое к Канту, да, так скажем. Есть нравственный закон, никто его не соблюдает, но почему-то все признают, что он должен быть. То есть наперекор всему, да, уже давно пора отказаться от него, но он почему-то есть. Да? Значит, это некое, ну, скажем так, признак его неотмирности. Вот. И здесь то же самое. Нету никаких оснований для радости, а она входит в душу. Да, и вот, да, ну вот правда состоит в том, что только так можно это ощутить, и посему Господь, да, вот такую педагогику употребляет к своим избранным.
1: Да, хотя, конечно, мы помним, что тот самый Иов далеко не сразу ощутил это утешение. И нужно было, видимо, еще ему, нужен был еще контраст между человеческим утешением, про которое вы сказали замечательно, да, которое не было утешением ни разу, а наоборот было каким-то таким назиданием, попыткой вот чему-то научить, и утешением Божьим, которое в самом конце книги Иова приходит. Причем приходит тоже парадоксальным совершенно образом, как вот такой обличающий голос с неба, что «Иов, ты вообще ничего не понимаешь. Ты разве присутствовал при начале моего творения? Видел ли ты, как я творил там небо, море?»
2: Гибот.
1: «Ты, да, ты вообще ничего не понимаешь». Но Иова это утешает. Угу. Он слышит, что с ним разговаривают. Угу. Неважно, что ему даже говорят, важно, что с им говорят.
2: Нет, да, и вот хорошо вы сказали, что не сразу это приходит.
1: Не сразу.
2: Потому что это не так вот, знаете, вот оптимистично, наивно работает. А вот там начни Бога благодарить в скорби, и тут же ты вот нет.
1: Да.
2: Вот, нет, тут и, конечно, надо по-настоящему это прожить, потому что, опять-таки, иначе это тоже какое-то получается немножечко вот нечестное.
1: Механика получается. Механика, нажал на кнопку, да. И получил, да, результат. Да, да, да. А механики не бывает. Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы и занимаемся сегодня с дорогим отцом Андреем Рахновским, старшим преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии. Сегодня наше чтение – это преподобный Исаак Сирин, его слова подвижнические, слово 35-е о любви к миру. Мы продолжим читать этот замечательный текст через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. С вами протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер еще раз, благословите. Я диакон Игорь Цуканов, и эта программа «Почитаем святых отцов» и слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Продолжаем читать этот замечательный текст.
2: «Наконец, не надлежит тогда тебе радоваться, когда живешь пространно, в скорбях же поступлять лицо и почитать их чуждыми пути Божию, ибо стезя его, то есть путь Божий, от века и от родов крестом и смертью пролагается. А у тебя откуда такая мысль, что скорби чужды пути Божию? Да знай из этого, что ты вне пути Божия и удаляешься от него. По стопам ли святых хочешь идти или намереваешься устроить себе иной, особенный путь и по нем ходить, не страдая?»
1: Конечно, хочется сразу ответить: хочу ходить, не страдая по этому пути. Но так не бывает.
2: Ну, знаете, тут мы тоже должны понимать, что опять-таки монашеский контекст этих слов, и что он обращается к людям, определенно, которые сделали определенный жизненный выбор, недоступный огромному количеству людей, да.
1: То есть к монахам.
2: Это, конечно, определенный уровень. Да, и посвящение Богу себя, и, то есть, поэтому это не значит, что вот тут можно как бы, все-таки традиция православная шире, конечно, богаче, то есть, надо, и мы найдем, кстати, и другие утешения у святых отцов, что там, вот, почитаешь там оптинских старцев, там, ну, вот, надейся, твори молитву, надейся, все Господь устрою, все будет хорошо, да, то есть, и такое как бы есть, да, то есть, есть и такое направление, которое, я бы сказал, знаете, помните, в книге Паралипоменон есть такая молитва Иовиса. Господи, сделай, чтобы я, как он, не горевал, да, будь со мной, твоя рука, чтобы я не горевал. И Господь сделал, как он просил, что он не спасся, Вот, но может такое быть, что и другая педагогика, может быть, когда у человека применена, да? То есть все-таки здесь очень важно вот этот, скажем так, горизонт, реально присутствующий как бы в православной духовности, в христианской, его все-таки не суживать, да, вот, и читая одного святого отца, и читайте другого, и третьего, и пятого, и 25-го.
1: Ну да, то есть это такой текст немножко суровый получается, он для пустынножителей как бы такой.
2: Ну не только для пустынножителей, понятно, что абсолютно вот в мирской жизни тоже применимо, да, вот, но все-таки, чтобы это воспринять всей душой и некую решимость обрести, вот, таким путем идти, вот, я говорю, здесь вот, то есть это точно не первая, не вторая, не третья ступенька.
1: Ну да. Но, с другой стороны, конечно, это очень утешает, вот если осмысливать это, вот читать как-то не поверхностно, а стараться вот заглубляться в смысл, очень утешает вот реально в тех скорбях, которые ведь есть и в семейной жизни у людей, потому что когда есть дети, например, когда есть семья, то тоже очень много разных скорбей, причем получается, что ты несешь не только свои личные скорби, но скорби твоих близких, они тоже становятся твоими скорбями, и, в общем, скорбей-то не меньше, на самом деле, и в семейной жизни. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно. О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, кто ему предал себя всем сердцем. Попечение же его должно быть об истине, а из сего познается, что под Божьим он промыслом, когда Бог непрестанно посылает ему печали. Знаете, отец Андрей, вот еще мне вспомнилась такая... Тут недавно мы читали Блаженного Августина, и вот Блаженный Августин выстраивает некую такую вот, ну, логику, пытается понять, откуда зло в мире берется, и говорит о том, что зла вообще-то в мире нет, а есть только несоответствие отдельных частей мира друг другу, что если посмотреть на всю картину, ну, как бы, с высоты, то все будет очень хорошо и хорошо весьма. А вот если спуститься и как бы этот масштаб вот много-много-много раз увеличить, вот тут могут быть какие-то противоречия, какие-то конфликты, но они все как бы такие вот кажущиеся. Это потому, что мы смотрим сквозь замочную скважину на мироздание. И вот, мне кажется, в этом вот взгляде есть какая-то очень большая опасность, когда мы начинаем от имени Бога пытаться говорить, что, ну, на самом деле, как бы нет никакого зла, нет никакого горя, нет никакого страдания, все на самом деле очень хорошо и прекрасно. То есть мы вот пытаемся дотянуться до Бога и его глазами посмотреть на мир. А на самом деле, ну, это же, в этом есть что-то вот глубоко неправильное, мне кажется. Я здесь скорее про наше прочтение Блаженного Августина, да, чем про самого Блаженного Августина, да, что я не думаю, что он вот именно так и думал.
2: Ну да, но это как бы такие августиновские, полемические, на самом деле,
1: да,
2: высказывания, да, и, в общем-то, как бы, скажем так, как один, вот у него один из аргументов, что Бог зла не сотворил.
1: Ну да.
2: Да, вот. Но вот интересно, да, такой момент здесь, что он, ведь и Христос, вот став, Бог став человеком, да, специально сделал себя таким, чтобы чувствовать как бы страдания этого мира на самом себе. Да, значит, это все как бы есть не можем так, знаете, такую благостную картину построить, что вот все на самом деле хорошо.
1: То есть он, да, я тоже думаю о Христе как раз вот в этой связи, что он не случайно же он стал человеком, не случайно он показал нам трагичность, в общем, этой жизни человеческой на самом себе и призвал нас вот следовать за ним, действительно, как преподобный Исаак и говорит,
2: да.
1: Через крест,
2: да.
1: Через страдания.
2: Да. Тут еще, видите, проблема в том, что есть какие-то вещи у преподобного Исаака, как и у других отцов, которые должны присутствовать фоном как бы по умолчанию, и о них каждый раз не говорится, просто потому что, ну, невозможно каждый раз делать
1: оговорки. В снятом виде присутствует.
2: Да, в снятом виде присутствует. Потому что тоже Исаак пишет, основной, не только он, такой лейтмотив аскетической письменности. Почему человек стал монахом? Потому что возлюбил Бога. Да? Вот. И вот это вот самое важное. Это представьте себе, что вот мы... Так это можно, конечно, делать, но вот, допустим, мы беседуем с молодыми людьми, беседа о браке. И мы просто рассказываем только о проблемах семейной жизни. Вот. Кто-то скажет, а зачем тогда вообще нам туда идти, да? То есть, если мы сначала не расскажем об этом контексте любви, да, тогда все превращается в абсурд. Здесь то же самое, вот. И это никогда нельзя забывать, да, что вот любовь к Богу, да, вот такое как бы сердечное стремление к Нему, оно присутствует здесь таким фоном, да, и оно помогает вот все эти трудности пройти, потому что та любовь, которую ты имеешь, она несравненно больше всего этого.
1: Да, и обычно она опытно известна, в общем, да. Человеку, который встал на путь монашеского делания, скорее всего.
2: Промысел никогда не попускает, чтобы живущие в искушениях впадали в руки демонские. Особливо, если они лобызают ноги у братьев, прикрывают и утаивают их вины, как бы свои собственные. Кто хочет в мире этом не иметь попечений, то есть жить без подвига за истину, и вожделевает этого, но желает и в добродетель упражняться, тот не на ее пути. Ибо праведные не только по воле своей подвязаются в добрых делах,

Прибавляем, мы на самом деле их прибавляем не от себя, а от переводчиков, вот этих современных переводчиков, которые этот перевод обновляли не так давно. Но здесь вот тоже интересно, что праведные невольно выдерживают сильное борение с искушениями, вот пишет преподобный Исаак. То есть все-таки получается, что они не то чтобы стремятся к этим страданиям. Вот нельзя сказать, что христианин должен стремиться к страданиям. Так ведь, да? Это...

0: Но это прямо, это как бы не мое переложение, это прямо, ну, как бы цитаты, да, то есть, и поэтому оно уже как бы все это как бы предполагается, да, вот, а в каком смысле он пишет, но и невольно выдерживать сильное борение с искушением в испытании своего терпения, да, то есть, с одной стороны, они сами пошли на это, да, вот, и имеют как бы намерение победить страсти, да, вот, но они это еще выдерживают по причине того, что имеют, наверное, тоже, как бы, как все люди, склонную к греху природу. Угу. Вот. Ну, так, я как-то так понимаю эти слова.
1: Ну, да, и мы же вспоминаем Христа в Гефсиманском саду, который тоже скорбел и ужасался, как говорится, в Евангелии. То есть нельзя сказать, что он уж очень хотел испить ту чашу, которая ему была приуготовлена. И даже молился о том, что если возможно, чтобы эту чашу мимо пронес отец. Да, все непросто, но вектор в целом-то понятен, о чем говорит преподобный Исаак Сирин.
0: Да, но и тут как бы тоже таким вот как бы подразумевается, да, все-таки некое различие. Ведь видите, он пишет, что не попускает, чтобы они впадали в руки демонские. То есть зло, именно как нравственное падение, не может быть как бы от Бога. Да? Вот. Но мы злом называем не только зло этическое, а разные обстоятельства жизни, неприятные для нас, которые злом именно вот...
1: Какую святые показали к Богу тем, что страждут за имя Его, когда Он содержит их в тесноте, но не отступает от возлюбленных им. Сердце святых приобретает дерзновение взирать на Бога непокровенным лицом и просить Его с упованием. Велика сила дерзновенной молитвы. Посему попускает Бог святым своим искушаться всякой печалью и, с другой стороны, на опыте получать доказательство помощи Его и того, сколько промышляет о них Бог, потому что вследствие искушений приобретают мудрость. Попускает это, чтобы, оставаясь невеждами, не лишились они обучения в том и другом, но из опыта приобретали ведение о всем и не потерпели осмеяния от демонов, потому что, если бы искусил их в одном добром, то не доставало бы им обучения в другой части, и во бранях были бы они слепы. И если скажем, что Бог обучает их, то есть своих святых, без их собственного о том познания, то это значит уже сказать, что Бог хочет соделать их подобными волам и ослам, не имеющим ни в чем свободы, и что человек, если не бывает искушен сперва испытанием худого, то есть скорбей, не имеет понятия о добром, чтобы, когда встретится им доброе, с ведением и свободно воспользоваться тем, как своей собственностью. Немножко сложный, просто синтаксически сложный фрагмент, но, как я понимаю, смысл его в том, что вот одна из причин, как мы можем это понять, для чего Господь попускает эти скорби, в общем-то, верным ему людям, это

0: чтобы они... Ну, знали не только вот такую солнечную сторону жизни, чтобы они были научены вот всей сложности мира, в том числе и знали, вот, что бывают еще и страдания, бывает и как бы оборотная сторона вот этой радости. Но здесь, конечно, не очень понятно, для чего, опять же, это нужно, хотя вот вспоминается то, о чем вы, отец Андрей, сказали в самом начале нашей программы, что страдания и как бы темнота, в которой ты можешь оказаться, это как раз возможность человеку проявить свою свободу.
1: Да, но вы заметили, что здесь как бы мысль преподобного Исаака какой-то неожиданный делает поворот, который меня, честно говоря, так вот ну, прям скоро зацепил. Да? То есть оказывается, что ключ к дерзновенной молитве, то есть когда ты Богу можешь сказать: «Господи, сделай, пожалуйста, вот так». То есть ключ в том, что... То есть если ты вот эти скорби терпишь, у тебя появляется вот это дерзновение. То есть хочешь, чтобы твои молитвы... Вот парадокс. Хочешь, чтобы твои молитвы исполнялись, причем, что сказано, с дерзновением, да, то есть некой смелостью такой внутренней, да, вот да, вот то есть обратная сторона вот этого терпения, посылаемых Господом скорбей, это дерзновенная молитва. То есть поэтому, когда мы... Там читаем жития святых, и нам кажется, ну как здорово, какие скиллы имели эти святые, да, там, вот, помолился, и все сразу там, и это произошло, и эта молитва исполнилась. Мы не понимаем, что это обратная сторона.
0: Ну да, в каких обстоятельствах-то они молились.
1: Да, ну вот это просто как бы удивительно, да, то есть...
0: Но это ведь правда чистая, да, что когда ты знаешь человека лично, и ты знаешь, что ему худо, ты, конечно, о нем будешь молиться совсем иначе, чем если просто тебя попросили помолиться.
1: Нет, ну да, но тут именно, как бы, как я понял, тут смысл именно в том, что если ты страдаешь в жизненных обстоятельствах, ты имеешь право смело у Бога попросить дерзко что-то, и он это исполнит.
2: Почитаем святых отцов.
0: Дорогие друзья, еще раз добрый вечер всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Напомним, что эта программа «Почитаем святых отцов». И у микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня преподобного Исаака Сирина выдержки из его слов подвижнических. Продолжаем это делать.
1: Как приятно знание, заимствованное самым делом из опыта и из упражнения. И какую силу доставляет тому, кто долговременным опытом своим обрел оное в себе самом. Познается сие знание теми, которые изведали содействие знания, равное как и немощь естества, и помощь Божьей силы, и уверились в этом. Ибо тогда только познают, когда Бог, удержав сперва силу свою от содействия им, приводит их в сознание немощи естества, лютости искушений, лукавства вражеского и того, с кем у них борьба, каким обличены они естеством и как были охраняемы Божьей силой, сколько совершили пути, сколько возвысило их Божьей силой, сколько бывают немощны в борьбе со всякой страстью, если удаляется от них эта сила. Так что из всего этого приобретают смирение, приближаются к Богу, начинают ожидать его помощи и пребывать в молитве. И откуда бы прияли все это, если бы не приобрели опыта о многом худом, то есть о скорбях, впав все худое по Божьему попущению, как говорит апостол, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Но в искушениях, многократно испытывая Божью помощь, человек приобретает и твердую веру, отсюда делается небоязненным и приобретает дерзновение в искушениях от самого упражнения, какое имел он.
0: То есть снова речь идет о том, что человек, который столкнулся с искушениями, осознал свою немощь, почувствовал ее опытно, он приобретает вот это особое дерзновение обращаться к Богу.
1: Да, да, и тут смотрите, как это раскрыто, что все-таки, когда происходят эти всякие нехорошие обстоятельства, да, когда Господь удерживает свою силу, то есть которая должна охранять праведника. Да. То есть, ну, если там кого-то это утешит, Господь все под контролем держит. Uh-huh. Да? То есть это тот важный такой момент. Да? Это как вот, ну, я не знаю, с чем это можно сравнить. Вот мне недавно один человек рассказывал, как он занимается фридайвингом. Uh-huh. Вот. А поскольку это ныряние без акваланга, без всего, вот, инструктор сверху обязательно, он все это как бы контролирует и наблюдает. Да? То есть человек, на самом деле, подвергается очень большой опасности. Сейчас отставим в сторону как бы оценку этого. Да? Вот, не будем пока об этом. Да? Вот. И вот тоже как бы Господь, он такой, он, да, вот он видит, что мы в обстоятельствах, да, но как бы тренирует нас. И вот если что-то не так, он готов, он дернет за веревку, да, и вот он тебя как бы вытащит. То есть это, конечно, звучит очень утешительно. И видите, как здесь какой-то особый способ приобретения мудрости. Конечно, это звучит, честно скажу, неприятно, в том смысле, что, Господи, ну какой-нибудь можно вот не такой болезненный путь. Но как-то вот мы видим, что... Хотя все это и так в жизни... Мне кажется, знаете, что обидно? Что и так все это в жизни, вот даже если ты не понимаешь это на таком уровне, все равно в жизни это все случается. Да? И оказывается, что когда это в жизни случалось, и я вместо того, чтобы вот действительно учиться вот этой мудрости, как здесь сказано, я там роптал, боялся, не знаю, там просто тупо ждал, пока все закончится, да, оказывается, я просто терял время и терял шанс, ну, на самом деле, там, потерял хорошие очень инвестиции. Духовно, если так можно сказать.
0: Ну, вообще потерял шанс почувствовать вот Бога, действительно.
1: Да, его... и так это, ну, неверующий даже. И с ним тоже такое случается, да? Ну, раз уж случилось, давай хоть пользу от этого какую-то получим. Оказывается, так можно.
0: Да. Просто, что в этом неприятно, наверное, да. Это то, что Господь как будто бы специально устраивает эти неприятности, каверзные всякие эти, так сказать, неприятные вещи и ситуации, ну, чтобы мы...
1: Но не вот, совсем так.
0: Вот, но это не совсем так, да.
1: То есть тут как бы, скорее всего, опять-таки, невозможно делать бесконечные оговорки, да? Вот. Но все-таки вот... Этот мир, падший мир, да, он, в принципе, это опасная для человека среда. По определению. Вот. И человек сталкивается здесь вот со всем как бы этим.
0: Недружественный человеку.
1: Да, да, недружественный человеку.
0: Да.
1: Но Господь оборачивает это, если, конечно, наша воля на это тоже есть, угу. Может это обернуть для нас в пользу. Тут еще какой есть, просто поясню. Тот же преподобный Исаак Сирин, он пишет, что Господь наше падение, которое он, конечно, не хотел, и нашу смерть, использовал для того, чтобы нас спасти, сам приняв смерть, ну, и так далее. Да? У преподобного Исаака есть догадка, что, может быть, Господь придумает, как во спасении использовать и опыт гиенны даже. Вот, да, у него тоже такая догадка да. есть. Да. И здесь то же самое. Опыт жизни вот этой опасной, агрессивной среде этого мира, Господь его использует, чтобы человек через это стал лучше. Но Господь не создает зло специально, чтобы человек стал лучше. То есть это такой тонкий момент, и вот недаром я вот говорил о том, что учение вообще о промысле Божьем, оно как бы, ну, это очень тонкая вещь, и здесь вот, ну, Ну, для этого вообще отдельная нужна, не знаю, передача.
0: Но это важная оговорка, потому что ведь люди часто себе именно так и представляют, что вот Бог постоянно нас ввергает в какие-то там страсти, болезни и так далее. Он же не ввергает. Он действительно, это некая данность, в которой мы находимся.
1: Но и другой есть опыт. Вот опять-таки очень важно, как бы читая одного отца, читайте других. И другой есть опыт, что Господь и избавляет.
0: Да.
1: И исцеляет там, и, скажем так, уничтожает все эти опасности, неприятности. И это тоже.
0: Да.
1: И тут я очень люблю эту фразу у свидетеля Златоуста, который как раз размышляет на тему, а почему вот, ну, даже вот с апостолами, со святыми людьми, вот то все хорошо, Господь прямо чудеса им какие-то посылает, они как бы избавляются от каких-то неприятностей. А когда-то вот как будто они сами себе, что ли, предоставлены. Вот. И Златоуст говорит, но человеческая доблесть должна же проявиться.
0: Угу.
1: Он хочет, чтобы проявилось наше, вот, наше достоинство в этом. Да? А иначе это была бы история деревьев, а не людей. Вот, вот деревья, у них такого нету, да? Вот, а у людей есть.
0: Как прекрасно читать Исаака Сирина в контексте Иоанна Златоуста,
1: да,
0: Блаженного,
1: да,
0: Августина, да, и массы других прекрасных вот авторов. Да, спасибо вам огромное за это, отец Андрей. Продолжаем. Уже, наверное, будем заканчивать чтение преподобного Исаака Сирина. Вот что он пишет об искушениях. «Искушение полезно всякому человеку, ибо если полезно было искушение Павлу, то да заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Цитата из послания к римлянам. «Подвижники бывают искушаемы, чтобы присовокупить им к богатству своему, расслабленные, чтобы охранять им себя от вредного, погруженные в сон, чтобы приуготовиться им к пробуждению, далеко отстоящие, чтобы приблизиться им к Богу, свои Богу, чтобы веселиться им с дерзновением. Всякий необученный сын приемлет богатство из дома отца своего не в помощь себе. Поэтому-то Бог сперва искушает и томит, а потом показывает дарование. Слава Владыке, который горькими врачевствами приводит нас в возможность насладиться здравием». Вот как раз здесь преподобный Исаак и говорит о том, что люди разные, и искушения для разных людей служат к разным целям. Мне кажется, у нас как-то тоже проскользнула сегодня в нашем разговоре эта мысль, что человек может вообще о Боге никакого представления не иметь, или там какое-то самое общее, там, так сказать, что-то там есть, да, или что Вселенная там со мной на связи находится, да, так себе может представлять Бога, но все равно неизбежно всякий человек попадает в какие-то неприятные истории, в какие-то скорби терпит, и эти скорби для каждого человека несут какую-то вот свою индивидуальную даже, наверное, индивидуальный смысл. Даже тут, может быть, не стоит делить людей на какие-то группы и классы, а вот просто сказать, что каждому человеку скорби служат для своего какого-то вот научения личного.
1: Да, ну и вообще тут возникает такой образ какой-то вот, что, ну, Господь такой вот, не знаю, он кто, тренер такой, или кто, вот он нас тренирует.
0: Индивидуальный,
1: или, причем. Да, такой сержант, который вот стоит у полосы препятствий, да, и подгоняет бойцов так вот тут. Ну, извините за такие образы, конечно. Вот,
0: но просто вполне
1: вот
0: в духе апостола Павла.
1: Да. «Нет человека, который бы не скорбел во время обучения, и нет человека, которому бы не казалось горьким время, когда испевает он яд искушений. Без них невозможно приобрести сильной воли, то есть мужественного устроения души, но претерпеть искушение не в наших силах. Ибо как остановить течение воды сосуду из брения, если не укрепит его божественный огонь? Если во смирении, прося с непрестанным желанием, покоримся Богу в терпении, то все примем о Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь». Но вот тут интересно, просто мне просто образ очень понравился, метафора. То есть, если как бы слепили из глины горшок и стали в него наливать воду, то просто вода эту глину
0: Размоет.
1: Размоет, да. А поэтому нужно горшок обжечь. Тогда вода не будет через него протекать, пропитывать его, да. Вот тогда он вот эту воду, ну, просто мне очень так образ понравился.
0: И он такой совершенно тоже в духе апостола Павла. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах.
1: Да.
0: Мы все глиняные сосуды, которые нуждаются в обжиге божественным огнем. Ну, это тоже утешает очень. То есть, опять же, Господь не оставляет нас в искушениях, получается. Он понимает прекрасно, что своими силами мы, в общем, ничего вытерпеть не сможем. И...
1: А ведь какой был простой путь? Вот, ну, проще некуда. Вот от всех деревьев кушай, вот этот только не трогай до поры до времени. Вот если бы человек этим удовольствовался, мы бы сейчас все это не терпели.
0: Да, но, наверное, это тоже было как-то предусмотрено в божественном домостроительстве, что, не воспользовавшись этим, так сказать, вот искушением, человек, наверное, чего-то, может быть, и не познал бы, не научился бы любить Бога как-то по-настоящему. Дерзновения бы ему не хватало, видимо.
1: Наверное.
0: Вот чего. Спасибо большое, дорогой отец Андрей, за эту прекрасную беседу. И, конечно, благодарим преподобного Исаака Сирина, который нам материал для этой беседы вот, предоставил замечательный. Программа «Почитаем святых отцов» была с вами, дорогие друзья, на волнах радио «Вера». Протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и мы читали подвижнические слова преподобного Исаака Сирина. Очень советуем вам открыть эту книжку и самим, и ее почитать. Можно открыть буквально на любой странице, углубиться и извлечь массу такой пищи для размышлений и для какого-то духовного такого осмысления. Будем надеяться, что услышимся с вами через неделю. Желаем вам всего доброго. Отец Андрей, спасибо огромное еще раз.
1: Вам спасибо за беседу. Всего
0: Богом,
1: доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Надежда Теффи. Счастливая. Читает Оксана Федорова.
1: Я помню, мне 6 лет, моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала. Догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее злато-звонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу, она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма священника Романа Медведя дочери Ирине. 1932 год. Республика Карелия. Город Кемь. Исправительно-трудовой лагерь. Дорогая Ирочка и все родные, я на новой, еще более сложной службе. Мой канцелярский опыт все увеличивается. Многое я делаю гораздо скорее, но все же я канцелярист еще не важный. А посему и много работаю, а результаты слабые. Мешают болезни, кроме неопытности и непривычки. А так я стараюсь проходить свою школу с терпением. Если она мне дана, то, очевидно, для моей пользы, для большего моего смирения, для укрепления в терпении, как новое поприще для самоотвержения, для обретения опытности и многого другого, что мне и неизвестно. Живу и не ропщу. По поводу своих страданий и оставленности размышляю так. Если они за мои грехи, то по поводу себя и тех, кто не забывает меня, я припоминаю слова, которые и ранее я повторял нередко, слова оптинского старца Амвросия. «Иной от меня за десятки, сотни верст, а на деле ближе, живущего со мной рядом». Конечно, действительность заставляет меня постоянно не забывать о моих немощах и физических, и духовных. Я стараюсь бодриться и бодрюсь. Часто бываю и радостен, особенно утром до работы. Знаю, что это не от меня и не от моих достоинств. Это радость. Иногда и нередко ощущаю и торжество в сердце, и силу, и полноту. Не подает нам провидение быть искушенными более, чем мы можем понести.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Радио «Вера». Часть речи. Наталья Савина. Отрывок из сборника «Валаам. Воспетые острова». Игумен подошел к иконе, снял святое мира кисточкой для помазания, поместил в сосудец и стал всех помазать. Братья и паломники с благоговением ожидали возможности помазаться драгоценным миром.
1: Миро – благовонный состав. Его используют в церковном таинстве миропомазания, которое, как и крещение, совершается над человеком один раз в жизни. Миро используют также при освящении храмов. Миро варят не чаще, чем раз в год, на Страстной неделе, которая предваряет Пасху. С 1946 года основным местом для приготовления миро в России стал Малый собор Московского Донского монастыря, где была устроена специальная печь. Торжественный чин мироварения длится 3 дня. Как правило, его возглавляет патриарх. В благоуханный состав входит масло, виноградное вино и мелко измельченные ароматические вещества – такие как ладан, чабрец, кардамон, лепестки розы, фиалковые и имбирные корни, мускатное, розовое, лавандовое, лимонное и гвоздичные масла. Миро варят сразу для нужд всей церкви. Отсюда появилось известное выражение «одним миром мазаны». Также миром называют маслянистое благоуханное вещество, которое необъяснимым чудесным образом появляется на иконах или на мощах святых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Сейчас такое время, что куда ни глянь, везде предсказатели. Сколько статей в интернете с разного рода лжепророчествами. С экранов телевизоров тоже вещают разные мошенники, целью которых является кошмарить людей и отнимать у них надежду на Бога. Но все это обещал нам Господь наш Иисус Христос, предостерегая от веры лжепророкам. Хочу поделиться с вами словами преподобного Моисея Оптинского. «Предсказание, угрожающее страхом больших искушений и скорбей, нельзя принять, ибо многие лживые пророки в последнее время явятся. Лучше нам Слово Христово вносить в сердце для того, чтобы обращать взор к Нему в находящих искушениях и скорбях».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Конец 19-го столетия в России называли «золотым веком благотворительности». Делу милосердия посвятили себя тысячи предпринимателей. Они жертвовали на благие цели миллионные состояния. Складывались целые династии меценатов и благотворителей. Семья купцов Бахрушиных – одна из них. Алексей Бахрушин приехал в Москву из города Зарайска Ярославской губернии. В провинции небогатый купец торговал коровами. И так уж счастливо сложились обстоятельства, что в Москве Бахрушин сумел стать основателем русской кожевенной промышленности. Заводы Алексея Федоровича выпускали отличную обувь. На промышленных выставках он получал золотые и серебряные медали. Большая семья, а у Алексея Федоровича было 8 детей, работала и приумножала славу отца. Но его особой радостью были три сына – Петр, Александр и Василий. Им Бахрушин-старший завещал не отказывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. Алексей Федорович завел в семье железное правило – в конце каждого года жертвовать на помощь бедным и больным. Мотивация отца была простой. Он говорил сыновьям: «Вы знали нужду со мною вместе, умейте уважать ее у других». Братья выполнили все, о чем просил отец. Больше 6 миллионов рублей они потратили на нужды общества. Выстроили 10 храмов и больше сотни других общественных зданий. Размах деятельности братьев так поражал, что современники называли их профессиональными благотворителями, а завистники упрекали в жадности, зная, что в быту Бахрушины не позволяли себе ничего лишнего. Они не жили в шикарных особняках, не кутили в ресторанах, работали в скромных конторах и отслеживали каждую копейку из пожертвованных сумм. Зато все построенные Бахрушинами учреждения были оснащены по последнему слову техники. В доме бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток, к примеру, работало отопление и горели электрические лампочки. 2000 жильцов пользовались лазаретом. Малыши ходили в детские сады, те, кто постарше, учились в школе или в ремесленных училищах. А многодетные матери могли работать, не выходя из дома. Для них были открыты комнаты со швейными машинками. Заказы поступали от артисток Большого театра. Во вдовьем доме даже спортзал имелся. До Бахрушиных Россия не знала подобных учреждений. Не знала она и детских домов семейного типа. Это тоже была идея братьев. Они построили комплекс из нескольких зданий, в центре которого стоял детский храм в честь живоначальной Троицы. В каждом доме жило по 25 детей. Ребята сами высаживали сады на территории и разводили домашнюю птицу. Учились и даже имели возможность зарабатывать.

0: В честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. И единственное, о чем братья просили пациентов, поминать на службах их самих, их семьи и умерших родителей. Еще на счету Бахрушиных было 3 музея, в их числе гордость Москвы театральной, 4 театра, 3 монастыря. Никто из благотворителей не мог угнаться за братьями по числу построенных богоугодных заведений. Александр и Василий Бахрушины, Петра уже не было в живых, получили звание почетных граждан Москвы. Формулировка гласила: «За многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения». Скромный образ жизни – высокий образ мыслей. Эти слова Цицерона удивительно подходят Бахрушиным. Будучи очень состоятельными людьми, они работали, не покладая рук, чтобы еще больше отдать людям и Отечеству. И не просто так после революции, отнявшей у Бахрушиных весь капитал, одна представительница этой прославленной фамилии сказала: «Ничего не жаль, была бы жива держава».
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина фельдшеру Татьяне Гримблет. 30-е годы 20 века. Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь. Республика Коми. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается». Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро. Трогательна и ваша повесть о болезни. Как премудро и милосердно устроил Господь, что вы, перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину и теперь, работая на поприще лечения больных, страждущих, одновременно и маленькие средства будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим. И этой своей святой работой сколько слез утрете, сколько страданий облегчите.

Светлое радио. Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесные». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесные», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: «Тропарь да веселятся небесные» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «да веселятся небесные» один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 2 года назад в жизни Анжелы и Кости случилась трагедия. Скончался их 9-месячный сын Ваня. Причиной стало тяжелое заболевание легких. Тогда семья жила в небольшом селе Луганской Народной Республики. Жилье им временно предоставили родственники. Работы здесь не было, транспорт до районного центра не ходил, а из-за отсутствия удобств и отопления в доме дети часто болели. У пары есть еще 2 старших сыновей – Руслан и Данила. Потеря ребенка, нужда и отсутствие перспектив стали испытанием для родителей. А после очередного визита в семью органов опеки детей у Анжелы и Кости забрали. 5-летнего Руслана и 6-летнего Даню временно разместили в приюте, а родителям дали время на улучшение жилищных условий. Вскоре после этого супруги нашли работу. Анжела устроилась в больницу и оформила положенные социальные выплаты. Костя трудится на ферме. Детей социальные службы вернули в семью. Доход супругов остается небольшим, но стабильным. Они стараются, чтобы у сыновей было все необходимое. Сейчас семья временно живет в доме, который предоставил работодатель Кости, но планирует купить собственное жилье на средства материнского капитала. Новый дом они уже присмотрели. Добротный и теплый. Но в нем совсем нет мебели и техники. А еще семье нужна помощь юристов в оформлении сделки. Поддерживает их фонд «Ясное дело». Сейчас организация открыла сбор на юридическую помощь, покупку мебели и постельного белья для семьи. Вы тоже можете внести свою лепту и поддержать Анжелу и Константина на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими мя в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. Если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Владимир Короленко, художник Алымов. Читает Роксана Бабаян.
1: Солнце уже село за синие вершины береговых гор, когда наш пароход, гулко шлепая колесами, прошел так называемые «Самарские ворота». Публика толпилась на правом борту, разглядывая в бинокли причудливый царев курган, точно каравай хлеба, разлегшийся в широкой лощине. Вот и он остался позади, затягиваясь холодноватую вечернюю мглою, и шум пароходных колес отдавался близким эхом от подступившей к самым бортам Соколовой горы. На мачтах зажглись огни, так как день угасал. По временам на длинных прямых плесах нам все еще видно было солнце, висевшее в пылающем багровом облаке, насыщенном огнем и золотом. Река в этом месте удивительно молчалива и пустынна. Волга, Волга, есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, необыкновенно сильное и замечательно цельное, которое охватывает душу только на ее просторе.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Сергея Аксакова сыну Григорию и невестке Софье. 1848 год. Москва. И так исполнилось мое горячее желание. Я видел тебя, узнал лично, моя милая Сонечка, и полюбил еще больше, если только это было возможно. Я узнал больше даже тебя, мой милый сын Гриша. Или, лучше сказать, я увидел тебя вполне созревшего, увидел то, чего прежде не было видно. Истинная любовь, которая проникает все существо твое, любовь чистая, глубокая, была для тебя не разрушительным пламенем, а благотворным, плодоносным огнем. Из глубины твоего сердца и души поднялось много нового, прекрасного, которое оставалось неизвестным и нам, и тебе самому. Милосердный Бог дал тебе любящую подругу с такими высокими и прелестными качествами ума и сердца, что уже от тебя зависит будущее взаимное ваше счастье. Жизнь не идиллия, не игрушка. Она серьезна и трудна. На сбивчивом и скользком пути ее ты будешь верным путеводителем столь глубоко любимой тобою жены. Ты прямо, здраво и просто смотришь на жизнь. В этих качествах я вижу залог вашего счастья. Прощайте, мои бесценные друзья и дети. Обнимаю вас крепко обоих и благословляю. Будьте здоровы и всегда счастливы.

души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну. Люди уходили на фронт, заводы и фабрики эвакуировали из Москвы. Ивана к воинской службе признали негодным из-за серьезной болезни глаз. Он остался в столице, работать в тылу. Однажды ночью в дверь его маленькой квартирки в Большом Казихинском переулке постучали. Иван осторожно открыл. На пороге стоял двоюродный брат. Он был чем-то сильно взволнован. «Вадим?» – удивился Иван. «Тебя же эвакуировали с заводом несколько дней назад. Как ты здесь очутился?» Оказалось, что на одной из подмосковных станций брат случайно отстал от заводского поезда. Власти же могли расценить это как дезертирство. Вадим попросил у Ивана убежища. 3 дня и 3 ночи Вадим просидел в большом сундуке, а Иван думал о том, что брата все равно рано или поздно найдут, а его самого обвинят в пособничестве дезертиру. На 4-й день, горячо помолясь Богу, Иван пошел в комендатуру сдаваться. Его выслушали, но лишь сухо ответили: «Из города не уезжайте, ожидайте повестки». Повестка пришла на следующий день. Вызывали обоих. Братья отправились в комендатуру с самыми худшими ожиданиями. Хорошо еще, если просто посадят, а то время военное, всякое может быть, тревожно размышлял Иван. В пустой холодной комнате к ним вышел комиссар. Протянул какие-то бумаги. Иван в волнении прочел и просто не поверил своим глазам. Ни слова о дезертирстве или укрывательстве. Брату предписывалось дома ожидать ближайшего эшелона до места эвакуации его завода. А на время ожидания и ему, и Ивану полагался специальный продуктовый паёк. «Да», — подумал про себя Иван, — «такое под силу только Господу Богу». Через несколько лет Иван принял монашеский постриг и поселился в Псково-Печерском монастыре. За годы монашества он не раз убеждался в том, что Богу возможно все, и убеждал в этом других, приводя в пример тот случай со своим братом. «Промысл Божий зрит всех. Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле, и ничего не бойтесь. Знает Господь, как спасать любящих Его».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: В Евангелии Господь наш Иисус Христос призывает каждого человека уподобиться ребенку. «Будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Божие». Каждый из нас, глядя на ребенка, интуитивно чувствует, что мы потеряли, повзрослев, и в чем дети лучше нас. Помните, как, будучи детьми, например, мы все, что у нас было, делили поровну или даже по-братски, то есть отдавая другу большую и лучшую часть. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. Невозможно удостоиться небесного царства тем, которые во взаимном оказывании друг другу равной части не подражают детям.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. 1887 год. Крым. Мои знакомые Нелли и Мэри Токмаковы вместе с другими молодыми людьми изучали Маркса. Кружок этой молодежи возглавлял жених Мэри, петербургский юноша Николай Васильевич Водовозов. Я была очень заинтересована всем, что слышала от него. Возвращаясь от Токмаковых к Нине Васильевне Еврейновой, я с восторгом передавала ей все, что узнавала от Водовозова. Но Нина Васильевна не разделяла моих восторгов. Она молча и неодобрительно слушала меня. Оказывается, она была знакома и довольно основательно с учением материалистов. «Как ты можешь так увлекаться, Катя?» — говорила она мне с укором. «Марксистский путь неверный, так как это не христианский путь. Коммунизм прекрасен, но коммунизм христианский. А тут что? Жизнь без Бога? Человек без души? Кто будет управлять этим миром марионеток? Перестроить мир на новых началах, но перестраивать каким образом? Путем революции, то есть опять насилие, кровопролитие? Бесклассовое общество – насилие одной части общества над другой. Междуусобная брань – худшая из зол. На крови одних нельзя строить благополучие других. Не убий. Заповедь, данная Богом – это истина, неопровержимая никакими теориями, для меня, по крайней мере. Этот последний довод был для меня. Я была ярой противницей войны и насилия».
0: Голоса

имена милосердия.

0: озаряет людей. Василий продал пивоварню и вложил деньги в организацию ситцевно-бивной мастерской. Дело пошло в гору. Прохоров расширил его и открыл уже фабрику – трехгорную мануфактуру. В России тогда почти не занимались производством ситца, но именно на это и поставил Василий. У него не было конкурентов. Ткани шли на расхват, и Прохоров стал уважаемым купцом. К нему отнеслись еще большим почтением, когда он занялся благотворительностью. Василий построил в городе два дома для престарелых и приют для детей, а заботясь о рабочих своей фабрики, организовал для них медицинский кабинет. У Прохорова была огромная семья – 10 своих и несколько приемных детей. Но только один из наследников, сын Тимофей, по мнению Василия Ивановича, мог занять его место на фабрике. Во время войны 1812 года отец устроил сыну экзамен на прочность. Когда французы подошли к Москве, Василий Иванович спас свои ткани, отправив Тимофея торговать ими в провинцию. Несмотря на трудное для страны время, юноша сумел продать все до последней нитки. Отец понял, из сына выйдет толковый коммерсант, и передал ему мануфактуру. Тимофею было тогда 17 лет. Он вырос на фабрике, хорошо знал рабочих и приходил в негодование от уровня их образования. Первым делом Тимофей стал учить работников грамоте. Но без усого юнца никто и слушать не захотел. Тогда Тимофей подошел к проблеме с другой стороны. Рассудив, что будущее фабрики зависит от квалифицированных рабочих, он решил обучать не взрослых, а детей и открыл первую в Европе ремесленную школу. Днем ученики постигали азы разных профессий, а вечерами осваивали науки. На экзамены Прохоров приглашал других фабрикантов, и те поражались успехом, который делали дети. По окончании школы никто из них не хотел покидать фабрику. На предприятии установилась железная дисциплина. Прохоров строго следил за нравственным обликом своих подчиненных, но и заботился о них по-отечески. На фабрике был самый короткий в России рабочий день. По праздникам и выходным люди отдыхали. Тимофей Васильевич построил родильный дом, больницу, детский сад, дом для престарелых и школу для девочек. И первый в стране рабочий театр. Трехгорная мануфактура процветала. На выставках она завоевывала медали. Сами же Прохоровы за попечение о рабочих получили благодарность от императора Николая I, право изображать на своих товарах российский герб и потомственное почетное дворянство. Тимофей Васильевич одно время служил судьей и был озабочен судьбой заключенных. Его особой болью стали дети арестантов. Педагоги школы Прохорова приезжали к ним давать уроки, а приходской священник вел занятия по закону Божию. Стараниями Прохорова для заключенных стали проводить богослужения. Он же построил для арестантов храм. Тимофей Васильевич всегда предпочитал слову «дело», а дела были таковы, что современники называли Прохорова самым передовым человеком своего времени. Он оставил после себя замечательный труд о богатении, в котором писал, что богатство допустимо иметь только в том случае, если оно используется на помощь людям. Тимофей Прохоров не думал о наградах, считал, лучшая награда для того, кто творит добрые дела, это прочувствованное понимание того, что он живет в Боге.
1: Имена, имена милосердия.

По тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних вот пропели петухи. И за ангелами в вышних славят Бога пастухи. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Константинополь был одним из самых красивых городов первого тысячелетия. Новая столица Римской империи, построенная по приказу императора Константина Великого, своим величием и мощью поражала воображение современников. Неудивительно, что захватить Константинополь мечтали разные народы. Прежде всего, персы, скифы, а также наши предки, славяне. В 626 году все перечисленные народы объединили силы и напали на византийскую столицу с разных сторон. Началась полномасштабная осада с суши и с моря. Стены города, конечно, были крепкие и высокие, но все пути по подвозу продуктов оказались отрезаны. Жители столицы поняли, что спасти от врагов их может только Господь. В помощь они также призывали великую заступницу людей, Пресвятую Богородицу. Чудесная поддержка не заставила себя долго ждать. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В то непростое время, в начале VII века, во главе Константинопольской церкви находился патриарх Сергий I, человек сложной судьбы. Он добивался преодоления раскола с коптами, армянами и другими христианами Востока. И чтобы преодолеть раскол, Сергий осознанно придумал, ввел учение, которое потом было осуждено как ересь. Но это случилось потом. А вот во время осады Константинополя патриарх Сергий очень желал воодушевить местных жителей и стал для этого ежедневно проводить по городу крестный ход. Во главе шествия всегда несли икону Богородицы. По молитвам людей вдруг начался сильный шторм. Он уничтожил вражеские корабли. Сухопутные силы противника разбежались, потому что увидели над Константинополем огромную, величественную женскую фигуру. Помощь Богоматери была очевидна и для константинопольцев, и для их неприятелей. После того, как осада окончилась, патриарх Сергий написал благодарственную молитву, названную по первым словам «Взбранный воеводе». «Взбранный воеводе, победительное, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная». «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, в брак не вступившая». Патриарх Сергий назвал Богоматерь великой военачальницей не случайно, ведь именно прямое вмешательство Девы Марии позволило константинопольцам выстоять во время тяжелейшей осады.
2: В наши дни «Взбранный воеводе» исполняется в конце вечернего богослужения. Впоследствии эта молитва стала частью большого молитвословия под названием «Акафист». Акафист в честь Богородицы совершается в православных храмах ежегодно в одну из суббот Великого Поста. Во время служения Акафиста молитва «Взбранный воеводе» поется многократно. А теперь давайте послушаем молитву «Взбранный воеводе» в исполнении хора Киево-Печерской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди благодарны, что она первая после снегов и морозов оживляет их прелестную зеленью. Пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь – плод греха, из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает полсердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю, ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни. Тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат, в этих бестолковых нотах. Коснешься клавиш — зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети, неслышно, и дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как встарь, а дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть. Она есть.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1945 год. К концу военных лет отец перестал скрывать свои убеждения. Все стены своего кабинета он завесил иконами и религиозными картинами, репродукциями Васнецова и Нестерова. Николай Евграфович ходил в храм и не боялся встретить там своих сослуживцев или студентов. Однажды он увидел, как причащалась девушка, его студентка. Сходя с амвона, она встретилась глазами с Николаем Евграфовичем и смутилась. Но профессор приветливо подал ей просфору и поздравил с принятием святых тайн. Студенты любили папу. Он не заставлял их зазубривать формулы наизусть, не боролся со шпаргалками, поэтому у него на занятиях ими никто и не пользовался. На экзамены и зачеты он разрешал студентам приносить с собой и иметь на столе какие угодно учебники, тетради и записи. «Только бы они смогли справиться с поставленными перед ними задачами», — говорил отец. «А эти учебники и тетради они смогут всегда иметь при себе в жизни, так зачем же помнить что-то наизусть?» Двоек профессор не ставил, а просил подготовиться и прийти на экзамен еще раз. «Я не хочу лишать кого-либо стипендии», — говорил он.
0: Голоса

Светлое радио. Веленью Божию у муза будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Наступила Великая Суббота перед Пасхой. Маленький Ваня весь день предвкушал радость праздника. Сегодня ночью он с мамой и братьями пойдет в церковь и будет не просто стоять на службе, а помогать батюшке. Ему уже исполнилось 7 лет, он научился читать и возглашал во время богослужений записки за здравие и за упокой. Мамы дома не было. Ваня заглянул в их с братьями и сестрами спальню. Там тоже никого. Мальчик прошел на кухню, но и там не было ни души. Зато на столе стоял большой, красивый, высокий кулич. Сегодня утром мама осветила его в храме, и ароматная бело-розовая сахарная помадка, которой кулич был облит сверху, влажно блестела от еще не высохших капель святой воды. Ваня подошел поближе, глубоко вдохнул сдобно-ванильный запах кулича, отломил сбоку маленький кусочек и отправил в рот. Кулич оказался бесподобно вкусным. Но вместо улыбки из Ваниных глаз вдруг закапали слезы. Он понял, что нарушил пост. А ведь в этом году он в первый раз постился по-настоящему, как взрослый. Теперь после пасхальной службы все станут разговляться и будут радоваться, что Христос воскрес. И можно отведать сладкого кулича, а Ваня будет лишен этой радости. «И зачем только мама поставила этот кулич здесь, прямо на виду?» — с досадой подумал он. «Это из-за нее я согрешил». Перед службой Ваня исповедовался. Он искренне раскаялся не только в том, что невольно нарушил пост, но и в том, что совершенно необоснованно сгоряча обвинил в этом свою маму. После исповеди пасхальная радость вернулась к нему, и кулич во время праздничной трапезы показался еще вкуснее. Прошло время, Ваня вырос и стал священником, а вскоре принял и монашеский постриг. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где многие годы посвятил молитвенному труду. Бог наградил его мудростью и добротой, и люди со всех концов большой страны, которая тогда называлась Советским Союзом, приезжали к нему за советом. Старец Иоанн Крестьянкин не раз вспоминал ту историю с куличом и говорил: «Мы порой готовы винить в своих невзгодах всех и каждого, забывая заглянуть внутрь себя. А ведь чаще всего источник наших неприятностей лежит не вовне, не вокруг, а в нас самих».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Поговорим о страхе Божьем. В притчах Соломоновых сказано так: «Страхом Божиим уклоняется всякий человек от зла. Если страхом Божиим человек уклоняется от всякого зла, то страх Божий – это первое препятствие на пути греха, не дающее греху проникнуть в нашу душу». Хочу поделиться с вами словами Исаака Сирина Ниневейского. «Ум под бременем страха Божия и стыда с трудом совращается тем, что приводит его в колебания. А в какой мере оскудевает в уме страх, в такой же начинают преобладать им превратность и изменчивость».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 30-е годы 20 века. В Сергиевой лавре был такой случай. Пришли братья к больному иеромонаху причастить, и как только открыли двери его кельи, в этот момент исчезла крыша, и с небес спустился в келью сам Христос, окруженный святыми ангелами. Он взял из рук священника чашу и сам причастил больного иеромонаха, затем отдал святую чашу священнику и тем же путем, окруженный святыми ангелами, вознесся на небо. Так и каждого, кто с верою и должными мыслями подходит к святому причастию, Господь удостаивает подобного образа святого причастия.
0: Голоса

0: разносторонняя женщина, во многом опередившая свою эпоху, доказала, что можно быть многим и при этом не только не растерять индивидуальность, но и оставить о себе добрую память на века. Вкус к прекрасному Мария ощутила еще в детстве. Нянек она видела куда чаще, чем свою родную мать, и чувствовала себя одинокой. Пока не обрела друзей, прекрасных, добрых, удивительных, хотя и молчаливых. Это были картины. По вечерам, когда в доме все затихало, Маша снимала туфли и на цыпочках пробиралась в гостиную. Там она подолгу любовалась полотнами, а потом бежала в свою комнату, хватала кисти, краски и пыталась запечатлеть на бумаге нахлынувшие чувства. Любила девочка и чтение. Ее увлекали не только романы, стихи, но и сложные философские труды. Своей любимой книгой она называла «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. В 16 лет у Маши обнаружился незаурядный талант певицы. Голосом Марии восхищались знатоки оперы. Самые известные театры открывали перед ней свои двери. Девушка провела несколько лет во Франции, выступая в известной парижской оперной студии «Маркизи». Мария брала уроки живописи, изучала историю искусств, ходила на выставки. И все-таки не могла отделаться от ощущения, что упускает что-то очень важное, и это важное ждет ее в России. Когда девушка вернулась домой, давняя подруга пригласила ее отдохнуть и привести в порядок мысли и чувства в свое имение Талашкино. Здесь Мария впервые увидела вблизи, как живут крестьяне. Все в ней всколыхнулось от жалости и сострадания к неграмотным, измученным тяжелым трудом людям. Мария решила на собственные, тогда еще совсем небольшие средства, открыть в селе школу для крестьян. Именно тогда Мария познакомилась с князем Вячеславом Тенишевым, строителем железных дорог, владельцем крупного капитала. Тенишев был покорен незаурядной личностью молодой женщины и вскоре сделал ей предложение. Став в браке богатой дамой, Мария первым делом вложила средства в свою школу в Талашкино. Не осталась она равнодушной и к жизни рабочих на фабриках мужа. Мария организовала при них бесплатные столовые, школы и даже ремесленные училища. В Бежецке, где у Тенишевых был крупный рельсопрокатный завод, Мария открыла театр, чтобы рабочие могли проводить досуг не за рюмкой водки, а приобщаясь к искусству. Заинтересовавшись русской стариной, Мария Клавдиевна снарядила несколько археологических экспедиций и собрала уникальную коллекцию декоративно-прикладного искусства, которую полностью и безвозмездно передала Русскому археологическому обществу. Не забывала Мария и Талашкина. Она выкупила имение у подруги и создала в нем идеальное хозяйство. Талашкинские крестьяне освоили сельскохозяйственную технику, которую Мария Клавдиевна специально закупала для них за границей. Двери ее имения были широко открыты для людей искусства. Тенишева построила в Талашкине бесплатные художественные мастерские. Мария безошибочно угадала талант Врубеля, Бакста, Поленова и других, тогда еще не признанных, а ныне всемирно известных художников. На свои средства она организовывала для них выставки в лучших галереях Петербурга, стала издателем и учредителем знаменитого журнала «Мир искусства». Многие называли ее сумасбродкой, не понимали, порой осуждали или смеялись. Она продолжала идти выбранным путем, стремительно опережая свою эпоху. «Мой труд не для современников, а для будущих поколений», — говорила Тенишева. «Нужно отбросить обиды и вообще всякую личную точку зрения, и лишь трудиться на пользу потомкам и родине». 150 лет, прошедшие с того времени, когда Мария Тенишева жила и трудилась на благо людей, полностью подтвердили правоту ее слов.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении. Регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтири. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтири благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет «блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрании нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: «Грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение». Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: «Не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
2: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Еве всего полгода. Она появилась на свет раньше срока. С первых дней жизни врачи выявили у девочки врожденную особенность крови и признаки первичного иммунодефицита. Они установили, что костный мозг ребенка не справляется с выработкой клеток, которые защищают организм от инфекций. Без них Ева практически беззащитна перед любой простудой. Вместе с этим у девочки сохраняется тяжелая анемия. Все эти месяцы Ева при поддержке мамы Ревекки борется за свое здоровье. Она улыбается, тянется к игрушкам и радуется, когда видит близких. Я смотрю на нее и не могу поверить, что она больна. Ева активная, веселая, любознательная. Но анализы говорят о другом, делится Ревекка. Сейчас Еве необходим расширенный генетический анализ. Без него медики не смогут подобрать ребенку правильное лечение и прогнозировать течение болезни. Эта высокоточная диагностика не входит в программу обязательного медицинского страхования, и ее стоимость семье не под силу. Ева – подопечная фонда «Подсолнух». Он помогает детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями. Организация открыла сбор на генетический анализ для девочки. Поддержать его вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня,